0: Московском возле Балтик-Экспо завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. «Газпромнефть» чуть лучше. На Гвардейском и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. Что будет летом? Когда все поедут на море на машинах? Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е, когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр, литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция в Торово. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Торово под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции в Торово вспыхнул пожар.
3: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернущий.
2: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегазового рынка Михаил Собакарь.
4: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены 2 нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
2: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены 3 резервуара для нефтепродуктов.
4: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в 5 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
2: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум 2 человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
6: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отмечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близка к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
1: Главные новости дня.
2: Неожиданные ротации в Минобороны. Генерал-полковник полиции Виталий Шулико теперь заместитель министра обороны. К чему готовится ведомство? О назначении Виталия Шулики заместителем главы Минобороны первым сообщило издание РБК со ссылкой на собственные источники в Кремле. Согласно этой информации, Шулика сменил Олега Савельева, который покинул пост заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу. В должности замминистра Савельев возглавлял аппарат Министерства обороны. До того, как перейти на работу в Минобороны, в 2024 году Савельев был аудитором Счетной палаты, а ранее работал под руководством нынешнего министра обороны Андрея Белоусова в Минэкономразвитие. Назначение Шулики вместо Савельева говорит о смене приоритетов, считает политолог Антон Буткевич.
7: Олег Савельев был человеком Белоусова. Они работали вместе еще в Минэкономразвитии. Его приход в 2024 году был логичен для формирования новой управленческой команды под министра-экономиста. Назначение Виталия Шулики, имеющего колоссальный опыт работы в структурах МВД, сигнализирует о смене приоритетов. Если на этапе прихода Белоусова в Минобороны требовался экономический аудитор для упорядочивания хаоса, то сейчас акцент смещается в сторону контроля, безопасности, закупок и зачистки ведомства.
2: Новый заместитель министра обороны Виталий Шулико окончил Краснодарское высшее военное училище и военно-морскую академию имени Кузнецова, служил в ВМФ. В структуре МВД он работал с 2009 года. В частности, занимал должности заместителя начальника управления П, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и был начальником управления оперативно-розыскной информации. В конце 2017 года он стал заместителем министра внутренних дел, отвечая на этом посту за госзакупки и техническое оснащение. В 2019 году СМИ писали, что Шулико задекларировал самый высокий доход среди руководителей силовых ведомств. По данным МВД, в 2019 году его официальный доход составил более 26,5 миллионов рублей, отмечают журналисты.
8: Это в 2 раза больше министра внутренних дел. Владимир Колокольцев заработал в 2019 году около 13 миллионов рублей. Всего у Виталия Шулики в собственности находились 4 земельных участка. Жилой дом, 3 квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara. При этом в 2018 году доход Шулики был в 6 раз меньше. Тогда он задекларировал лишь около 4 миллионов рублей.
2: После того, как Андрей Белоусов в мае 2024 года сменил на посту министра обороны Сергея Шойгу, многие высокопоставленные военные стали фигурантами уголовных дел о коррупции. Новые уголовные дела появляются и спустя почти два года после отставки Шойгу. Так, в марте текущего года фигурантом уголовного дела стал бывший замминистра обороны Руслан Цаликов, которого называют самым близким соратником Шойгу. А теперь с поста замминистра убрали соратника самого Белоусова. Некоторые эксперты высказывают мнение, что действующий глава ведомства теряет влияние. Но большинство склоняется к обратной версии. Белоусов не теряет, а трансформирует свое влияние, считает политический эксперт Денис Чесноков.
9: Уход Олега Савельева – это не признак ослабления позиции министра, а скорее этап второй волны трансформации ведомства. Если первая волна была связана с общим экономическим аудитом, то текущий этап направлен на жесткий силовой контроль и оперативное администрирование. Белоусов, как технократ, меняет экономистов на силовиков-контролеров, чтобы достроить ту вертикаль, которую он начал возводить два года назад. Таким образом, скорее мы наблюдаем не ослабление, а переход Белоусова к более жестким методам управления министерством с опорой на проверенные кадры из других силовых ведомств.
2: Виталий Шулико – профессиональный аппаратчик, который будет реализовывать ту же линию цифровизации и прозрачности, которую задал Белоусов, считают эксперты. По их словам, процесс уголовного преследования бывших соратников Шойгу продолжается, а назначение на ключевой пост человека из системы МВД подчеркивает, что Минобороны продолжает чистить свои ряды. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
5: Философ Александр Дугин предложил интернет выдавать россиянам по расписанию, порционно и за хорошее поведение.
10: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на дачах там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. Там муж с женой переписывались не по чату, там в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, до весны, до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных. Сколько.
11: То есть в прекрасной России будущего Александра Дугина интернет выдается порционно за хорошее поведение.
10: И зимой больше, когда холодно.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
13: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять он на внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу, чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час X не стукнет, не стучит, да, час X – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
14: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы наприсылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния, и России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Вот просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшей России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрение, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира.

0: это животное. Ну что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
3: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
2: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
4: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
2: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
5: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
2: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
7: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, но они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов

0: это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
1: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
0: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, не ядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в 1,5 раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная и скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
5: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на 5-й год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Но что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
4: Логистический кризис, военкор «Котенок» о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
6: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
4: Военкор, канал «Atomic Cherry» о логистическом кризисе на фронте.
7: Обсуждение каких-либо военных мер в контексте контроля Украины над нашим логистическим коридором в Крым себя исчерпало. Хотя массового осознания этой мысли пока не пришло. Единственная важная тема сегодня – это грядущий гуманитарный кризис. Точнее говоря, по факту он уже наступил. Правда, никто не хочет об этом говорить, дабы не портить лубочно-пряничную картину. Из-за систематических воздушных атак в населенных пунктах сухопутного коридора регулярные перебои с электроэнергией, водоснабжением, связью. И теперь, судя по всему, будут проблемы с логистикой и транспортной доступностью. Это уже коснулось нескольких миллионов человек, которым, нужно предполагать, придется покидать свои дома при дальнейшем ухудшении обстановки. Естественно, стоит ожидать, что эти тенденции расширятся на территорию Крыма и, вероятно, Кубани. И да, едва ли выйдет игнорировать подобные изменения. Пока я прогнозировал, что там начнут уничтожать грузовики, в том числе гражданские, пришло сообщение, что только сегодня таких случаев было 8. Хьюстон, у нас большие проблемы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
8: Ой, ужас. Дома нету.
1: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть уничтожения модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
9: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника, Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
1: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе России во время атаки беспилотников ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
10: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
1: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
5: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как у слада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификации ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
4: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
7: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
4: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
5: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают отрыбь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародию, то царский глашатый на площади до Ширнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну – это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
11: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
7: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
11: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
7: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
11: Ну да, начиналось это все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
7: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
11: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
7: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
11: Значит, все гораздо серьезнее?
7: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
11: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
7: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
11: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
7: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
11: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
7: А на что он похож?
11: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
12: То есть вынь одну шестеренку, и остановится весь механизм.
11: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
12: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
11: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
12: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
11: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
12: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
11: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
12: Или с несоответствиями в спецификациях.
11: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
12: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
11: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
12: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
11: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
12: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
11: Которые могли переваривать бензин любого качества.
12: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
11: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
12: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
11: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
12: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
11: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
12: Именно так.
11: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
12: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
11: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
12: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
11: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
12: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
11: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
12: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
11: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
12: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
11: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
12: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах, и эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
11: Пропускная способность путей ограничена, остро не хватает самих цистерн, наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
12: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
11: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
12: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
11: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
12: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
11: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
12: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
11: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на две неравные категории.
12: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
11: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
12: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
11: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
12: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
11: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
12: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
11: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
12: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
11: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
12: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
11: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
12: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
11: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
12: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
11: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
12: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
11: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
12: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
11: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
12: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
11: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
12: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
11: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
12: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
11: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
12: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
11: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
12: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
11: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
12: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
11: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
12: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
11: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
12: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
11: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
12: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
11: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
12: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
11: Ставку на гигантизм.
12: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
11: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
12: Получается, что обыденное раздражение от листа А4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
11: До скорого.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
13: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
14: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
15: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
14: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
16: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизлышев, Ларишвили, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Единоросса Игоря Шаплова.
14: Стоит отметить, что губернатор Беспрозванный к своим волевым решениям якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
16: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
14: А между тем попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593, единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать. А проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
17: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой? В выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров. Из областного центра отправляется всего 2 рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
14: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
12: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь – извините, закончился. Когда будет – не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками, по полдня пустые колонки. А вот Беспрозванных буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только Губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько МПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗС кончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос.
18: Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара – значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет, и по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть, пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле Балтик-Экспо, завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. «Газпромнефть» чуть лучше. На Гвардейском и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. Что будет летом? Когда все поедут на море на машинах? Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е, когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр, литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки.
20: Yeah.
19: Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
11: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
19: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
20: То, что Сербия повела себя как последняя конченая ш**, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы.
19: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, как говорит востоковед Ольга Брусиловская.
21: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
19: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
22: Вернувшийся с зоны СВО порезал девушку ножом и облил кислотой. 27-летнего военнослужащего задержали после нападения на девушку в квартире на Железноводской улице в Петербурге. По данным полиции, вечером 23 мая он ворвался в квартиру, несколько раз ударил 26-летнюю женщину ножом, выстрелил в нее из сигнального пистолета и плеснул на нее азотной кислотой. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. У нее обожжено 40% поверхности кожи. Женщине предстоит длительное лечение и реабилитация. Во время нападения также пострадала ее подруга, которая пыталась остановить мужчину. В течение года он преследовал бывшую девушку, угрожал ей, пытался заставить возобновить отношения. Обращение в полицию по информации Фонтанки результата не дали. Во время нападения мужчина кричал, что ему ничего не будет, потому что он все равно снова уйдет на СВО. Позже он заявил журналистам, что измена должна наказываться. На месте полиция изъяла нож, сигнальный пистолет, канистру с остатками кислоты и перцовый баллончик. Против мужчины возбуждено дело о покушении на убийство. Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего ребенка из окна в Петербурге. Мальчик раздражал его игрой на саксофоне. По данным базы, музыка, доносившаяся под окнами дома на улице Декабриста, взлила 38-летнего артиста. В какой-то момент он схватил пневматический пистолет, выстрелил и попал мальчику в щеку. Пуля застряла в подбородке. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Стрелявшего артиста задержали. Он родом из Казахстана, выступал в составе вспомогательной театральной группы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские застрелили домашнюю собаку, перепутав адрес вызова в Хабаровском крае. Жителям поселка Чикдамын показалось странным скопление правоохранителей возле частного дома соседки. Они позвонили хозяйке участка. Когда женщина приехала на место, во дворе она обнаружила своего застреленного пса по кличке Эдик. А рядом двое сотрудников ДПС, трое полицейских и следователи собирали стреляные гильзы. Увиденное вызвало у хозяйки истерику. В ответ силовики объяснили, что приехали по сообщению о найденном трупе в доме. А выстрелил в собаку один из сотрудников, он заявил, что у него были на это основания. После скандала правоохранители так и не стали обследовать участок и уехали. Позже женщине сообщили, что тело обнаружили по другому адресу, а в ориентировке была допущена ошибка. Как сообщили

0: главные новости дня.
1: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
2: 95-й есть? Нету 95-го?
3: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистраль, на которой я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
1: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
4: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередная. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, по очереди, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
1: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
5: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
1: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
1: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойлов» Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
8: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса.

0: сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим. Смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог. Меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
1: Может, сын Соловьева еще вопросы задать.
0: Где сыны Соловьева?
1: Сменили.
0: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
1: Нет,
0: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Как годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
4: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, вы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
3: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больницы в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки – сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
4: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, не ядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И, во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
3: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
5: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр – такая резкая тема, неудобная и скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
3: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
3: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
6: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
3: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяется.
8: Бля, размотало просто.
7: Прикинь. Тут сюда раз, два, три миномета, походу.
8: Да, миномет отработал.
7: Они, наверное, как шли, так и...
8: И бабьёшка, короче, понял?
7: Бабьёшка?
8: Да.
3: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
9: вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья, и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
3: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
9: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
3: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
10: Ой, ужас. Дома нету.
3: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
11: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
3: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе Россия во время атаки беспилотников ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
12: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
3: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
14: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры.
13: Ага.
14: Он заявил, что за последние 3 года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
13: Да, эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
14: Впечатляет, конечно.
13: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
14: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление это выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
13: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
14: Согласна.
13: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. От каких сумм вообще идет отсчет?
14: Отличный вопрос.
13: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
14: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
13: Безусловно.
14: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про «один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы», она уже не отражает масштабов проблемы.
13: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
14: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
13: Так, интересно.
14: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
13: Угу. А пассажирские вагоны?
14: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, учителя, врачи, работники сферы услуг, они на самом деле давно отцепились.
13: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
14: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
13: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
14: Да, медиана намного показательнее.
13: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
14: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
13: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
14: Разрыв просто колоссальный.
13: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
14: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
13: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
14: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
13: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
14: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
13: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
14: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
13: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
14: Звучит невероятно.
13: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
14: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
13: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
14: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
13: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
14: Давай попробуй.
13: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
14: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин. Реальные доходы.
13: То есть с учетом инфляции.
14: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
13: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый трехлетний период. Отсчет же идет с 2023 года.
14: Да, все верно.
13: Тогда инфляция составила 7,4%. В 2024 году 9,3%. В 2025 – 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
14: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
13: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы.
14: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
13: Логично.
14: И в итоге за 3 года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
13: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
14: Да.
13: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
14: Вот реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
13: Грубо говоря, это просто бег на месте.
14: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра. Угу.
13: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
14: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
13: Которая сдерживает общий индекс.
14: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
13: Жесть.
14: Яйца подорожали на 20%. Сахар вырос на 40%. Картофель, ну, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
13: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
14: Конечно.
13: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
14: Серьезно?
13: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
14: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
13: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
14: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в полтора раза быстрее.
13: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
14: Какое?
13: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
14: А, это важный момент.
13: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
14: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
13: А почему тогда?
14: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
13: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
14: Угу. Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
13: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
14: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
13: Свободных рабочих рук просто нет.
14: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
13: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
14: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
13: Так.
14: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
13: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. Идеально.
14: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
13: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
14: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
13: Оборонка.
14: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
13: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. Они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
14: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
13: Ничего себе.
14: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
13: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
14: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
13: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
14: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
13: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, ну, 35-45 тысяч рублей?
14: или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
13: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вынуждены жить в той же самой реальности с ценами, которые разогнали этими огромными деньгами.
14: Верно. Формальная статистика сверкает процентами роста. В реальности же огромный пласт гражданского сектора этих денег не видит, но полностью оплачивает инфляционные издержки этого процесса.
13: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
14: Согласна.
13: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
14: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
13: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
14: Интересно.
13: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
14: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
13: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
14: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
13: Именно так. Доступ к качественной медицине по звонку через знакомых, доступ к дефицитным запчастям для автомобиля, наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
14: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
13: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
14: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
13: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
16: 95-й есть? Нет 95-го?
17: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистраль, на которой я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
15: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
18: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина, я вот езжу ищу, 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередная. Там надо полдня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Вообще езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя. Ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин. Его сейчас нет просто.
3: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
19: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
3: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
20: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
3: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойла» в Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Главные новости дня.
21: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
22: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
21: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовало материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
0: То, что Сербия повела себя как последняя конченая ш**, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы.
21: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
1: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
21: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
23: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации. Да, вот то, что мы прошли, на самом деле для многих все-таки это опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом, надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест, они тоже есть, и мы тоже над этим работаем, но нам точно есть что предложить, и, конечно, страны в этом нуждаются, интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать. Требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Военный осведомитель о том, как и почему удары возмездия превратились в пустой звук.
5: Только прислушайтесь. Мы предупреждаем США, что будет удар по Украине. США предупреждают Киев. Наши ракеты летят по тем самым центрам принятия решений, внутри которых уже, скорее всего, никого нет. Ибо предупреждены. Просто потому, что противник заранее знает о факте удара. А значит, имеет все возможности безопасно вывести важный высокопоставленный персонал, из-за чего под символическим ударом окажутся уже опустевшие здания. В итоге есть большая проблема не в самой возможности организовать удар по важным объектам в центре Киева, а в результативности такого удара с точки зрения эффективности, а не последующей пропаганды. Я уже молчу о том, что даже без наших предупреждений уровень разведки НАТО нивелирует внезапность таких ударов, а как следствие значительно снижает итоговый ущерб. Миллиарды долларов бюджета летят в трубу.
3: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
6: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
7: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
3: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
8: 4, 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяется.
24: Бля, размотало просто.
8: Прикинь. Сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
24: Да, миномет отработал.
8: Они, наверное, как шли, так и...
24: И бабьёшка, короче, понял?
8: Бабьёшка?
24: Да.
3: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
9: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
15: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
9: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
15: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
11: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как услада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификации ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
10: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
12: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
10: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
11: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают отрыбь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародью, то царский глашатай на площади до Шевнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну — это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
3: Как годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
13: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз

0: 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет Атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
1: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
0: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в 1,5 раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр — такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
0: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
5: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда.

0: Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом, так, чтобы еле было слышно, чтобы услышать писк, свист, жужжание, желательно метров за 300, а иногда и за километр, поутру, когда воздух разряженный. И я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми за одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 26 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас вектор энергии резко меняется и вносит в нашу жизнь атмосферу предельной ясности, честности и абсолютного баланса. Потому что в системе матрицы Ладини этот день управляется восьмым арканом. 2 плюс 6 – восьмерочка. Это у нас справедливость. Тем более на фоне мая пятый аркан Иерофант, требующего порядка, соблюдения правил, энергия восьмерочки превращает такой день в кармический аудит и выведение решений. Здесь время, когда закон причины и следствия работает на максимальной мощности. Вот карма и бумеранг, друзья, это об этом дне. Все честное, законное, системное получает очень мощную поддержку пространства. А любые перекосы, обманы, авантюры, хаос требуют немедленного исправления. И здесь вы четко увидите истинные результаты своих прошлых поступков и сможете исправить ошибки и навести безупречный порядок как в делах, так и в мыслях. То есть, что сеяли, то и пожинаем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 6 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 23. 2 плюс 3 – пятерочка. Опять у нас вибрация Иерофанта, и это соединяется с пятеркой месяца, создает уникальный, монументальный двойной резонанс истинного порядка, наставничества и закона. Когда справедливость встречается с двойным Иерофантом, здесь день превращается в абсолютный эталон стабильности и такой, знаете, легитимности. Но, слава богу, Луна у нас находится в знаке Весов, который изначально стремится к равновесию, дипломатии и гармонии. Это существенно смягчает излишнюю сухость и строгость дня, помогает нам находить компромиссы, договариваться на равных, решать какие-то сложные, спорные вопросы элегантно, без давления, грубости и агрессии. С практической бытовой точки зрения такой день требует от нас абсолютной честности, аккуратности и следования букве закона. Вот так я бы сказала, потому что здесь максимально приветствуется работа с официальными инстанциями, все, что связано с юриспруденцией, государственными органами, подписание долгосрочных контрактов, может быть, оформление недвижимости и также решение любых юридических вопросов и затянувшихся споров здесь будет решаться на ура. Это лучший момент, может быть, для аудита личного бюджета, наведения порядка в налоговых документах, оплата счетов, закрытие старых задолженностей. Вот, да, все в этом русле. День благоволит серьезному обучению, может быть, сдаче экзаменов, защите проектов и обращению за советом к профессиональным консультантам. Это могут быть юристы, старшие наставники. Здесь полезно заниматься систематизацией бытовых дел, то есть составить четкое расписание, разложить по полочкам, папкам важные квитанции и инструкции. В то же время в этот день категорически не стоит пытаться обойти правила или использовать какие-то серые схемки, да, давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Ни в коем случае не нарушаем устные договоренности, потому что двойной иерофант еще и в союзе со справедливостью, восьмая энергия, да, принесет за это мгновенные и очень неприятные последствия. Еще не стоит впадать в осуждение окружающих, может быть, искать виноватых в своих проблемах, доказывать свою правоту криками или проявлять упрямство в общении с коллегами и близкими. Вот не впадайте в эту жертву, здесь точно проиграете. Избегайте каких-то хаотичных и спонтанных трат и рискованных инвестиций, так как весы и восьмерка требуют очень холодного математического расчета и взвешивания всех за и против. Еще не рекомендуется откладывать на потом какие-то важные обязательства или халатно относиться к заполнению документов, то есть проверяем каждую подпись и запятую. А вечер проведите за спокойным планированием, чувствуйте внутреннее равновесие и абсолютную ясность своего жизненного курса. Вот так вот, друзья, мощный день, будьте осторожны, внимательны, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
3: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В начале 2000-х годов в пустынных пещерах Иордании была найдена уникальная коллекция небольших свинцовых книг, которые буквально взорвали научное сообщество. Если верить некоторым датировкам, эти артефакты могут быть древнее самого Нового Завета, что ставит под вопрос устоявшуюся историю возникновения христианства. Книги содержат странные символы, изображения миноры и тексты, которые некоторые исследователи пытаются связать с ранними последователями Иисуса. Существует теория, что они скрывались в этих пещерах во время великих гонений, записывая свои истинные откровения на свинце, чтобы они не сгорели в огне и не сгнили во влаге. Сторонники этой версии считают, что перед нами потерянные знания, которые официальная церковь решила забыть или отсечь в процессе формирования канона. Однако официальная наука настроена крайне враждебно. Многие ведущие ученые, включая экспертов из Оксфорда, утверждают, что это современные, хоть и очень искусные, но подделки. Они указывают на химический состав свинца, который не соответствует древним технологиям выплавки, и на стилистику написания, которая выглядит как смесь из разных эпох. Тем не менее, дебаты не утихают. Что если это действительно попытка сохранить историю от тех, кто хотел ее переписать? Или это просто грандиозная афера, созданная ради наживы на любопытстве коллекционеров? Некоторые критики отмечают, что если книги поддельные, то кто и зачем потратил столько времени и сил, чтобы имитировать столь сложные древние образы? Загадка свинцовых книг Иордании напоминает нам о том, насколько хрупкая наша история и как легко она может превратиться в миф или политический инструмент. Но пока ученые спорят о датировках, эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками загнать истину в рамки удобных теорий. Но самым интригующим остается тот факт, что символика на свинцовых пластинах включает элементы, характерные для многих доиудейских культов этого региона. Если это современная подделка, то автор должен был обладать доступом к редчайшим архивным материалам. Подобные исторические данные обычно недоступны широкому кругу даже очень опытных ученых. Именно эта удивительная историческая глубина продолжает питать надежды многих альтернативных исследователей сегодня. Загадка этих книг напоминает нам о том, насколько хрупкая наша официальная история. С Совсем недавно была проведена серия новых спектроскопических анализов с использованием передового оборудования для изучения металла. Они показали, что глубокая коррозия свинца проникает прямо внутрь структуры древних надписей. Это косвенно подтверждает их очень почтенный возраст, опровергая теорию о свежей подделке. Тем не менее, академическое сообщество продолжает вести ожесточенные споры о подлинности этих находок. Эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками теоретизировать их. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руны дня на 26 мая. Давайте спросим у рун совета и подсказки. Итак, у нас выпала руна Солу. Ну, классный день. Он будет озаряться этой руной. Это мощный символ жизненной энергии, победы. Это ясность. И, знаете, такой мощный внутренний свет. Это один из самых сильных знаков в руническом футарке. Он указывает на то, что настало время действовать с полной уверенностью. Ваша энергия в такой день будет на пике, а значит, можно многое. Вот горы свернуть. В работе Солу всегда сулит успех, достижение целей, какое-то признание, движение вперед. И все, что вы в этот день делаете с искренним намерением и какой-то такой личной, даже детской вовлеченностью, обречено на успех. Это день, когда можно зажечь других своей мотивацией, вдохновить, может быть, команду, коллег, продвинуть идею. И если есть какой-то проект, в который вы верите, то сейчас это отличное время его продвинуть. Еще руна также покровительствует выступлениям, переговорам и обучению. Что касается денег, день несет благоприятную волну, возможны премии, прибыль, удачные какие-то вложения или предложение, которое усилит ваше положение финансовое. Однако Солу всегда требует честности. Только честно заработанное принесет долгосрочный результат. То есть вложите силы в то, что действительно важно, и получите достойный отклик. В личных отношениях день наполнен, конечно же, теплом, ясностью. Это сила любви, это хорошее время для признаний в любви, для прояснения чувств, для выхода из затяжных конфликтов. Вот вы словно излучаете свет. Это притягивает и укрепляет любую связь. Особенно удачен день для пар, где была дистанция. Она может сократиться. А вот одиноким – это шанс познакомиться с кем-то, кто будет на одной энергетической волне с вами. Такая, знаете, родственная душа. По здоровью Солу говорит о восстановлении, о приливе энергии и уверенности в теле. Вы будете это чувствовать. Это хороший день для физических упражнений, для прогулок, для получения витамина D на солнышке. Можно сделать зарядку и утром, и вечером. Организм готов к действию. Поддержите его питанием, движением и, конечно же, позитивным настроем. Любые целительные практики в этот день работают особенно эффективно. Так что, друзья, свет вашей души – ваш главный проводник в этот день. Не бойтесь идти по пути, который откликается сердцем. Потому что Солу – это всегда победа, но она требует движения и искренности. Не теряйте время на сомнения. В такой день важно быть активным, решительным и излучать уверенность. Вы точно на правильном пути в таком случае. Принимайте, благодарите, светите, берегите себя и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Магия сегодня». Там тоже очень много интересного для вас на каждый день.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
5: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн, клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
6: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
2: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
7: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
2: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
8: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизларевич, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Росса Игоря Шаплова.
2: Стоит отметить, что губернатор без прозванных своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
8: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
2: А между тем, попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать. А проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
7: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой? В выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров. Из областного центра отправляется всего два рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
9: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
10: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь? Извините, закончился. Когда будет? Не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками, по полдня пустые колонки. А вот без прозванных буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только Губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько НПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗС кончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара, значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду. Но нет, они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет. И по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть. Пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле Балтик-Экспо. Завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. «Газпромнефть» чуть лучше. На Гвардейском и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. Что будет летом? Когда все поедут на море на машинах? Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е, когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр, литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция в Торово. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Торово под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции в Торово вспыхнул пожар.
12: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
11: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегазового рынка Михаил Собакарь.
13: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре Транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
11: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
13: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
11: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
14: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
15: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, да, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отмечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близка к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
1: Главные новости дня.
11: Неожиданные ротации в Минобороны. Генерал-полковник полиции Виталий Шулико теперь заместитель министра обороны. К чему готовится ведомство? О назначении Виталия Шулики заместителем главы Минобороны первым сообщило издание РБК со ссылкой на собственные источники в Кремле. Согласно этой информации, Шулика сменил Олега Савельева, который покинул пост заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу. В должности замминистра Савельев возглавлял аппарат Министерства обороны. До того, как перейти на работу в Минобороны, в 2024 году Савельев был аудитором Счетной палаты, а ранее работал под руководством нынешнего министра обороны Андрея Белоусова в Минэкономразвития. Назначение Шулики вместо Савельева говорит о смене приоритетов, считает политолог Антон Буткевич.
16: Олег Савельев был человеком Белоусова. Они работали вместе еще в Минэкономразвитии. Его приход в 2024 году был логичен для формирования новой управленческой команды под министра-экономиста. Назначение Виталия Шулики, имеющего колоссальный опыт работы в структурах МВД, сигнализирует о смене приоритетов. Если на этапе прихода Белоусова в Минобороны требовался экономический аудитор для упорядочивания хаоса, то сейчас акцент смещается в сторону контроля, безопасности закупок и зачистки ведомства.
11: Новый заместитель министра обороны Виталий Шулико окончил Краснодарское высшее военное училище и военно-морскую академию имени Кузнецова, служил в ВМФ. В структуре МВД он работал с 2009 года. В частности, занимал должности заместителя начальника управления П, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и был начальником управления оперативно-розыскной информации. В конце 2017 года он стал заместителем министра внутренних дел, отвечая на этом посту за госзакупки и техническое оснащение. В 2019 году СМИ писали, что Шулико задекларировал самый высокий доход среди руководителей силовых ведомств. По данным МВД, в 2019 году его официальный доход составил более 26,5 миллионов рублей, отмечают журналисты.
17: Это в два раза больше министра внутренних дел. Владимир Колокольцев заработал в 2019 году около 13 миллионов рублей. Всего у Виталия Шулики в собственности находились 4 земельных участка. Жилой дом, 3 квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara. При этом в 2018 году доход Шулики был в 6 раз меньше. Тогда он задекларировал лишь около 4 миллионов рублей.
11: После того, как Андрей Белоусов в мае 2024 года сменил на посту министра обороны Сергея Шойгу, многие высокопоставленные военные стали фигурантами уголовных дел о коррупции. Новые уголовные дела появляются и спустя почти 2 года после отставки Шойгу. Так, в марте текущего года фигурантом уголовного дела стал бывший замминистра обороны Руслан Цаликов, которого называют самым близким соратником Шойгу. А теперь с поста замминистра убрали соратника самого Белоусова. Некоторые эксперты высказывают мнение, что действующий глава ведомства теряет влияние. Но большинство склоняется к обратной версии. Белоусов не теряет, а трансформирует свое влияние, считает политический эксперт Денис Чесноков.
18: Уход Олега Савельева – это не признак ослабления позиции министра, а скорее этап второй волны трансформации ведомства. Если первая волна была связана с общим экономическим аудитом, то текущий этап направлен на жесткий силовой контроль и оперативное администрирование. Белоусов, как технократ, меняет экономистов на силовиков-контролеров, чтобы достроить ту вертикаль, которую он начал возводить 2 года назад. Таким образом, скорее мы наблюдаем не ослабление, а переход Белоусова к более жестким методам управления министерством с опорой на проверенные кадры из других силовых ведомств.
11: Виталий Шулико – профессиональный аппаратчик, который будет реализовывать ту же линию цифровизации и прозрачности, которую задал Белоусов, считают эксперты. По их словам, процесс уголовного преследования бывших соратников Шойгу продолжается, а назначение на ключевой пост человека из системы МВД подчеркивает, что Минобороны продолжает чистить свои ряды. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Философ Александр Дугин предложил интернет выдавать россиянам по расписанию, порционно и за хорошее поведение.
19: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. Там муж с женой переписывались не по чату, там в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
20: То есть, в прекрасной России будущего Александра Дугина интернет выдается порционно за хорошее поведение.
19: И зимой больше, когда холодно.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
0: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять, он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу, чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час X не стукнет, не стучит, да, час X – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы наприсылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо принимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния, и России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшей России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде.

0: активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
3: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
2: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
4: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
2: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
5: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
2: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
7: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то,

0: что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, вы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
1: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
0: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, не ядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И, во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в 1,5 раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
5: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, они не могут. Уж что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии мира через силу? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
4: Логистический кризис, военкор «Котенок» о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
6: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
4: Военкор, канал Atomic Cherry о логистическом кризисе на фронте.
7: Обсуждение каких-либо военных мер в контексте контроля Украины над нашим логистическим коридором в Крым себя исчерпало. Хотя массового осознания этой мысли пока не пришло. Единственная важная тема сегодня – это грядущий гуманитарный кризис. Точнее говоря, по факту он уже наступил. Правда, никто не хочет об этом говорить, дабы не портить лубочно-пряничную картину. Из-за систематических воздушных атак в населенных пунктах сухопутного коридора регулярные перебои с электроэнергией, водоснабжением, связью. И теперь, судя по всему, будут проблемы с логистикой и транспортной доступностью. Это уже коснулось нескольких миллионов человек, которым, нужно предполагать, придется покидать свои дома при дальнейшем ухудшении обстановки. Естественно, стоит ожидать, что эти тенденции расширятся на территорию Крыма и, вероятно, Кубани. И да, едва ли выйдет игнорировать подобные изменения. Пока я прогнозировал, что там начнут уничтожать грузовики, в том числе гражданские, пришло сообщение, что только сегодня таких случаев было 8. Хьюстон, у нас большие проблемы.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
9: Ой, ужас. Дома нету.
1: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
10: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах вот в таких свободно падающих ничего не меняется уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК, универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу. И бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM. Только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный. А у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
1: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе России во время атаки беспилотника ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летел ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
11: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
1: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
5: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как услада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификации ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
4: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
12: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться.
7: приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться. Переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
4: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
5: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают отрыбь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародью, то царский глашатый на площади до Шевнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну — это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
14: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
13: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
14: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
13: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
14: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
13: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
14: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
13: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
14: Значит, все гораздо серьезнее?
13: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
14: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
13: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
14: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
13: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
14: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
13: А на что он похож?
14: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
13: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
14: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
13: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
14: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
13: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
14: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
13: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
14: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
13: Или с несоответствиями в спецификациях.
14: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
13: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
14: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
13: А вот АИ-95 исчезает первым, словно испаряется.
14: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
13: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
14: Которые могли переваривать бензин любого качества.
13: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
14: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
13: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
14: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
13: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
14: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
13: Именно так.
14: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
13: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
14: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
13: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
14: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
13: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
14: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
13: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
14: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
13: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
14: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
13: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах.
8: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
7: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
4: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
15: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
4: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
7: К
16: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Куршской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизларишвили, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Росса Игоря Шаплова.
17: Стоит отметить, что губернатор без прозвана к своим волевым решениям якобы запретил стройку туристического комплекса на Куршской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
16: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
17: А между тем, попасть на Куршскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Куршской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать, а проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
18: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой, в выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров? Из областного центра отправляется всего 2 рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
17: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
19: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
20: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь? Извините, закончился. Когда будет? Не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками, по полдня пустые колонки. А вот беспрозванных буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только Губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько НПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗС кончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара, значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет, и по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть, пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле Балтик-Экспо, завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. Газпромнефть чуть лучше. На Гвардейском и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. Что будет летом? Когда все поедут на море на машинах? Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е. Когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр. литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
22: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
21: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
23: То, что Сербия повела себя как последняя конченая ш**, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы.
21: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
24: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
21: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Криминальные новости.
6: Вернувшийся с зоны СВО порезал девушку ножом и облил кислотой. 27-летнего военнослужащего задержали после нападения на девушку в квартире на Железноводской улице в Петербурге. По данным полиции, вечером 23 мая он ворвался в квартиру, несколько раз ударил 26-летнюю женщину ножом, выстрелил в нее из сигнального пистолета и плеснул на нее азотной кислотой. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. У нее обожжено 40% поверхности кожи. Женщине предстоит длительное лечение и реабилитация. Во время нападения также пострадала ее подруга, которая пыталась остановить мужчину. В течение года он преследовал бывшую девушку, угрожал ей, пытался заставить возобновить отношения. Обращение в полицию по информации Фонтанки результата не дали. Во время нападения мужчина кричал, что ему ничего не будет, потому что он все равно снова уйдет на СВО. Позже он заявил журналистам, что измена должна наказываться. На месте полиция изъяла нож, сигнальный пистолет, канистру с остатками кислоты и перцовый баллончик. Против мужчины возбуждено дело о покушении на убийство. Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего ребенка из окна в Петербурге. Мальчик раздражал его игрой на саксофоне. По данным базы, музыка, доносившаяся под окнами дома на улице Декабристов, злила 38-летнего артиста. В какой-то момент он схватил пневматический пистолет, выстрелил и попал мальчику в щеку. Пуля застряла в подбородке. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Стрелявшего артиста задержали. Он родом из Казахстана, выступал в составе вспомогательной театральной группы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские застрелили домашнюю собаку, перепутав адрес вызова в Хабаровском крае. Жителям поселка Чикдамын показалось странным скопление правоохранителей возле частного дома соседки. Они позвонили хозяйке участка. Когда женщина приехала на место, во дворе она обнаружила своего застреленного пса по кличке Эдик. А рядом двое сотрудников ДПС. Трое полицейских и следователей собирали стреляные гильзы. Увиденное вызвало у хозяйки истерику. В ответ силовики объяснили, что приехали по сообщению о найденном трупе в доме. А выстрелил в собаку один из сотрудников, он заявил, что у него были на это основания. После скандала правоохранители так и не стали обследовать участок и уехали. Позже женщине сообщили, что тело обнаружили по другому адресу, а в ориентировке была допущена ошибка. Как сообщили в региональном МВД, инцидент произошел во время следственных мероприятий по поиску трупа мужчины в районе местной базы. Когда полицейские попали на территорию, из открытого вольера на них бросился алабай. Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, чтобы защититься от агрессивной собаки. Позднее тело мертвого мужчины было найдено недалеко от места происшествия. По факту произошедшего проводится проверка. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
9: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
10: Да, 95-й есть? Нету 95-го?
11: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которой я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
9: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
1: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 суток. А сейчас нету бензина, я вот езжу ищу, 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо полдня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам, но я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
3: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
5: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
3: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
3: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойла» в Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
19: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
14: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
25: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства – включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог. Меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживших там в Вагнерах.
4: Можно к сыну Соловьева еще вопрос задать.
25: Где сыны Соловьева?
4: Сменили.
25: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
4: Нет, конечно.
25: А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мол.

0: Эти армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
1: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, вы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
0: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
1: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И, во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
0: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в 1,5 раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная и скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
0: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
0: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в

0: 1924 году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
1: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
0: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
2: Два, три, четыре, пять, шесть.
3: А, вон там еще, да? Вон там валяется.
2: Бля, размотало просто.
3: Прикинь. Сюда раз, два, три миномета, походу.
2: Да, миномета проходил.
3: Они, наверное, как шли, так и...
2: Бабьёшка, короче, понял?
3: Бабьёшка?
2: Да.
0: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
4: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к становлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
0: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
4: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
0: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
6: Ой, ужас. Дома нету.
0: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
7: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах вот в таких свободно падающих ничего не меняется уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК, универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
0: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе России во время атаки беспилотников ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летел ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
8: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
0: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
10: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры. Он заявил, что за последние три года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
9: Да. Эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
10: Впечатляет, конечно.
9: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
10: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление это выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
9: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
10: Согласна.
9: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. Ну, то есть, от каких сумм вообще идет отсчет?
10: Отличный вопрос.
9: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
10: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
9: Безусловно.
10: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы, ну, она уже не отражает масштабов проблемы.
9: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
10: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
9: Так, интересно.
10: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
9: Угу. А пассажирские вагоны?
10: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, там, учителя, врачи, работники сферы услуг – они на самом деле давно отцепились.
9: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
10: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
9: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
10: Да, медиана намного показательнее.
9: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
10: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
9: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
10: Разрыв просто колоссальный.
9: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
10: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
9: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
10: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
9: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
10: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
9: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
10: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
9: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
10: Звучит невероятно.
9: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
10: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
9: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
10: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
9: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
10: Давай, попробуй.
9: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
10: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин – реальные доходы.
9: То есть с учетом инфляции.
10: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
9: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый трехлетний период. Отсчет же идет с 2023 года.
10: Да, все верно.
9: Тогда инфляция составила 7,4%. В 2024 году 9,3%. В 2025 – 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
10: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
9: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы?
10: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
9: Логично.
10: И в итоге за три года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
9: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
10: Да.
9: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
10: Вот реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
9: Грубо говоря, это просто бег на месте.
10: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра. Угу.
9: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
10: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
9: Которая сдерживает общий индекс.
10: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
9: Жесть.
10: Яйца подорожали на 20%. Сахар вырос на 40%. Картофель, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
9: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
10: Конечно.
9: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
10: Серьезно?
9: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
10: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
9: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
10: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в полтора раза быстрее.
9: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
10: Какое?
9: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
10: А, это важный момент.
9: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
10: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
9: А почему тогда?
10: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
9: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
10: Угу. Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
9: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
10: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
9: Свободных рабочих рук просто нет.
10: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
9: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
10: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
9: Так.
10: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
9: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. Идеально.
10: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
9: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
10: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
9: Оборонка.
10: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
9: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. Они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
10: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
9: Ничего себе!
10: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
9: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
10: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
9: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
10: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
9: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, 35-45 тысяч рублей?
10: Или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
9: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вынуждены жить в той же самой реальности с ценами, которые разогнали этими огромными деньгами.
10: Верно. Формальная статистика сверкает процентами роста. В реальности же огромный пласт гражданского сектора этих денег не видит, но полностью оплачивает инфляционные издержки этого процесса.
9: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
10: Согласна.
9: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
10: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
9: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
10: Интересно.
9: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
10: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
9: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
10: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
9: Именно так. Доступ к качественной медицине, по звонку через знакомых, доступ к дефицитным запчастям для автомобиля, наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
10: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
9: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
10: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
9: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
10: Thank you.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез
11: 95-й. Да, 95-й есть? Нету 95-го?
12: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистраль, на которой я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
0: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
13: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
0: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
14: Так, мы приехали на заправку, знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
0: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
0: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойлов» Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
5: Главные новости дня.
16: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
17: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
16: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
18: То, что Сербия повела себя как последняя конченая ш**, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы.
16: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха. Как говорит востоковед Ольга Брусиловская.
19: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
16: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
1: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки это опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом, надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест, они тоже есть, и мы тоже над этим работаем, но нам точно есть что предложить, и, конечно, страны в этом нуждаются, интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать. Требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
5: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
21: Военный осведомитель о том, как и почему удары возмездия превратились в пустой звук.
22: Только прислушайтесь. Мы предупреждаем США, что будет удар по Украине. США предупреждают Киев. Наши ракеты летят по тем самым центрам принятия решений, внутри которых уже, скорее всего, никого нет. Ибо предупреждены. Просто потому, что противник заранее знает о факте удара. А значит, имеет все возможности безопасно вывести важный высокопоставленный персонал, из-за чего под символическим ударом окажутся уже опустевшие здания. В итоге есть большая проблема не в самой возможности организовать удар по важным объектам в центре Киева, а в результативности такого удара с точки зрения эффективности, а не последующей пропаганды. Я уже молчу о том, что даже без наших предупреждений уровень разведки НАТО нивелирует внезапность таких ударов, а как следствие, значительно снижает итоговый ущерб. Миллиарды долларов бюджета летят в трубу.
21: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
23: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
24: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
25: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей получается дивизии 4 роты лежит там.
24: Вообще дрон Баба-Яга – это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
2: Четыре, два, три, четыре, пять, шесть. А, вон там еще, да? Вон там валяться. Бля, размотало просто.
3: Прикинь. Тут сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
2: Да, миномет отработал.
3: Они, наверное, как шли, так и...
2: Бабьёшка, короче, понял?
3: Бабьёшка?
2: Да.
24: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
4: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
24: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
4: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
24: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
6: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как услада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификации ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
21: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
7: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться. переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
21: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
6: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают отрыбь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародию, то царский глашатый на площади до Шернармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну – это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
8: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
24: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
8: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
24: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
9: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная и скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
24: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
11: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
5: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 26 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас вектор энергии резко меняется и вносит в нашу жизнь атмосферу предельной ясности, честности и абсолютного баланса. Потому что в системе матрицы Ладини этот день управляется восьмым арканом. 2 плюс 6 – восьмерочка. Это у нас справедливость. Тем более на фоне мая пятый аркан Иерофант, требующего порядка, соблюдения правил, энергия восьмерочки превращает такой день в кармический аудит и выведение решений.

0: 2 плюс 6 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 23. 2 плюс 3 пятерочка. Опять у нас вибрация Иерофанта. И это соединяется с пятеркой месяца, создает уникальный, монументальный двойной резонанс истинного порядка, наставничества и закона. Когда справедливость встречается с двойным Иерофантом, здесь день превращается в абсолютный эталон стабильности и такой, знаете, легитимности. Но, слава богу, Луна у нас находится в знаке Весов, который изначально стремится к равновесию, дипломатии и гармонии. Это существенно смягчает излишнюю сухость и строгость дня, помогает нам находить компромиссы, договариваться на равных, решать какие-то сложные, спорные вопросы элегантно, без давления, грубости и агрессии. С практической бытовой точки зрения, такой день требует от нас абсолютной честности, аккуратности и следования букве закона. Вот так я бы сказала, потому что здесь максимально приветствуется работа с официальными инстанциями, все, что связано с юриспруденцией, государственными органами, подписание долгосрочных контрактов, может быть, оформление недвижимости и также решение любых юридических вопросов и затянувшихся споров здесь будет решаться на ура. Это лучший момент, может быть, для аудита личного бюджета, наведения порядка в налоговых документах, оплата счетов, закрытие старых задолженностей. Вот, да, все в этом русле. День благоволит серьезному обучению, может быть, сдаче экзаменов, защите проектов и обращению за советом к профессиональным консультантам. Это могут быть юристы, старшие наставники. Здесь полезно заниматься систематизацией бытовых дел, то есть составить четкое расписание, разложить по полочкам, папкам важные квитанции и инструкции. В то же время в этот день категорически не стоит пытаться обойти правила или использовать какие-то серые схемки, да, давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Ни в коем случае не нарушаем устные договоренности, потому что двойной иерофант еще и в союзе со справедливостью, восьмая энергия, да, принесет за это мгновенные и очень неприятные последствия. Еще не стоит впадать в осуждение окружающих, может быть, искать виноватых в своих проблемах, доказывать свою правоту криками или проявлять упрямство в общении с коллегами и близкими. Вот не впадайте в эту жертву, здесь точно проиграете. Избегайте каких-то хаотичных и спонтанных трат и рискованных инвестиций, так как весы и восьмерка требуют очень холодного математического расчета и взвешивания всех за и против. Еще не рекомендуется откладывать на потом какие-то важные обязательства или халатно относиться к заполнению документов, то есть проверяем каждую подпись и запятую. А вечер проведите за спокойным планированием, чувствуйте внутреннее равновесие и абсолютную ясность своего жизненного курса. Вот так вот, друзья, мощный день, будьте осторожны, внимательны, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В начале 2000-х годов в пустынных пещерах Иордании была найдена уникальная коллекция небольших свинцовых книг, которые буквально взорвали научное сообщество. Если верить некоторым датировкам, эти артефакты могут быть древнее самого Нового Завета, что ставит под вопрос устоявшуюся историю возникновения христианства. Книги содержат странные символы, изображения миноры и тексты, которые некоторые исследователи пытаются связать с ранними последователями Иисуса. Существует теория, что они скрывались в этих пещерах во время великих гонений, записывая свои истинные откровения на свинце, чтобы они не сгорели в огне и не сгнили во влаге. Сторонники этой версии считают, что перед нами потерянные знания, которые официальная церковь решила забыть или отсечь в процессе формирования канона. Однако официальная наука настроена крайне враждебно. Многие ведущие ученые, включая экспертов из Оксфорда, утверждают, что это современные, хоть и очень искусные, но подделки. Они указывают на химический состав свинца, который не соответствует древним технологиям выплавки, и на стилистику написания, которая выглядит как смесь из разных эпох. Тем не менее, дебаты не утихают. Что если это действительно попытка

0: сохранить историю о тех, кто хотел ее переписать. Или это просто грандиозная афера, созданная ради наживы на любопытстве коллекционеров. Некоторые критики отмечают, что если книги поддельные, то кто и зачем потратил столько времени и сил, чтобы имитировать столь сложные древние образы? Загадка свинцовых книг Иордании напоминает нам о том, насколько хрупкая наша история и как легко она может превратиться в миф или политический инструмент. Но пока ученые спорят о датировках, эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками загнать истину в рамки удобных теорий. Но самым интригующим остается тот факт, что символика на свинцовых пластинах включает элементы, характерные для многих доиудейских культов этого региона. Если это современная подделка, то автор должен был обладать доступом к редчайшим архивным материалам. Подобные исторические данные обычно недоступны широкому кругу даже очень опытных ученых. Именно эта удивительная историческая глубина продолжает питать надежды многих альтернативных исследователей сегодня. Загадка этих книг напоминает нам о том, насколько хрупкая наша официальная история. Совсем недавно была проведена серия новых спектроскопических анализов с использованием передового оборудования для изучения металла. Они показали, что глубокая коррозия свинца проникает прямо внутрь структуры древних надписей. Это косвенно подтверждает их очень почтенный возраст, опровергая теорию о свежей подделке. Тем не менее, академическое сообщество продолжает вести ожесточенные споры о подлинности этих находок. Эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками теоретизировать их. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 26 мая. Давайте спросим у рун совета и подсказки. Итак, у нас выпала руна Соулу. Ну, классный день. Он будет озаряться, эта руна. Это мощный символ жизненной энергии, победы. Это ясность и, знаете, такой мощный внутренний свет. Это один из самых сильных знаков в руническом футарке. Он указывает на то, что настало время действовать с полной уверенностью. Ваша энергия в такой день будет на пике, а значит, можно многое. Вот горы свернуть. В работе Соулу всегда сулит успех, достижение целей, какое-то признание, движение вперед. И все, что вы в этот день делаете с искренним намерением и какой-то такой личной, даже детской вовлеченностью, обречено на успех. Это день, когда можно зажечь других своей мотивацией, вдохновить, может быть, команду, коллег, продвинуть идею. И если есть какой-то проект, в который вы верите, то сейчас это отличное время его продвинуть. Еще руна также покровительствует выступлениям, переговорам и обучению. Что касается денег, день несет благоприятную волну, возможны премии, прибыль, удачные какие-то вложения или предложение, которое усилит ваше положение финансовое. Однако Соулу всегда требует честности. Только честно заработанное принесет долгосрочный результат. То есть вложите силы в то, что действительно важно, и получите достойный отклик. В личных отношениях день наполнен, конечно же, теплом, ясностью. Это сила любви, это хорошее время для признаний в любви, для прояснения чувств, для выхода из затяжных конфликтов. Вот вы словно излучаете свет. Это притягивает и укрепляет любую связь. Особенно удачен день для пар, где была дистанция. Она может сократиться. А вот одиноким – это шанс познакомиться с кем-то, кто будет на одной энергетической волне с вами. Такая, знаете, родственная душа. По здоровью Соулу говорит о восстановлении, о приливе энергии и уверенности в теле. Вы будете это чувствовать. Это хороший день для физических упражнений, для прогулок, для получения витамина D на солнышке. Можно сделать зарядку и утром, и вечером. Организм готов к действию. Поддержите его питанием, движением и, конечно же, позитивным настроем. Любые целительные практики в этот день работают особенно эффективно. Так что, друзья, свет вашей души – ваш главный проводник в этот день. Не бойтесь идти по пути, который откликается сердцем. Потому что соул – это всегда победа, но она требует движения и искренности. Не теряйте время на сомнения. В такой день важно быть активным, решительным и излучать уверенность. Вы точно на правильном пути в таком случае. Принимайте, благодарите, светите, берегите себя и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Магия сегодня». Там тоже очень много интересного для вас на каждый день.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
4: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн, клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда – это очень слабая. Хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс. Зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
5: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
2: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
6: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
2: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
7: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизларишвили, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Роса Игоря Шаплова.
8: Стоит отметить, что губернатор без прозванных своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
7: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
8: А между тем попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать. А проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
9: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой? В выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров. Из областного центра отправляется всего 2 рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
8: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
10: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь – извините, закончился. Когда будет – не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками. По полдня пустые колонки. А вот без прозванных буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько МПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗ скончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара, значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет, и по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть, пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле Балтик-Экспо, завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. Газпромнефть чуть лучше. На Гвардейском и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. Что будет летом? Когда все поедут на море на машинах? Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е, когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр. литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция в Торово. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Торово под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции в Торово вспыхнул пожар.
13: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернущий.
12: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаз. Газового рынка Михаил Собакарь.
14: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
12: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
14: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
12: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Радио Лента. Прямая речь.
15: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
16: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, да, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО – на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, не, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отвечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близка к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
1: Главные новости дня.
12: Неожиданные ротации в Минобороны. Генерал-полковник полиции Виталий Шулико теперь заместитель министра обороны. К чему готовится ведомство? О назначении Виталия Шулики заместителем главы Минобороны первым сообщило издание РБК со ссылкой на собственные источники в Кремле. Согласно этой информации, Шулика сменил Олега Савельева, который покинул пост заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу. В должности замминистра Савельев возглавлял аппарат Министерства обороны. До того, как перейти на работу в Минобороны, в 2024 году Савельев был аудитором Счетной палаты, а ранее работал под руководством нынешнего министра обороны Андрея Белоусова в Минэкономразвития. Назначение Шулики вместо Савельева говорит о смене приоритетов, считает политолог Антон Буткевич.
17: Олег Савельев был человеком Белоусова. Они работали вместе еще в Минэкономразвитии. Его приход в 2024 году был логичен для формирования новой управленческой команды под министра-экономиста. Назначение Виталия Шулики, имеющего колоссальный опыт работы в структурах МВД, сигнализирует о смене приоритетов. Если на этапе прихода Белоусова в Минобороны требовался экономический аудитор для упорядочивания хаоса, то сейчас акцент смещается в сторону контроля, безопасности, закупок и зачистки ведомства.
12: Новый заместитель министра обороны Виталий Шулико окончил Краснодарское высшее военное училище и военно-морскую академию имени Кузнецова, служил в ВМФ. В структуре МВД он работал с 2009 года. В частности, занимал должности заместителя начальника управления П, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и был начальником управления оперативно-розыскной информации. В конце 2017 года он стал заместителем министра внутренних дел, отвечая на этом посту за госзакупки и техническое оснащение. В 2019 году СМИ писали, что Шулико задекларировал самый высокий доход среди руководителей силовых ведомств. По данным МВД, в 2019 году его официальный доход составил более 26,5 миллионов рублей, отмечают журналисты.
18: Это в два раза больше министра внутренних дел. Владимир Колокольцев заработал в 2019 году около 13 миллионов рублей. Всего у Виталия Шулики в собственности находились 4 земельных участка. Жилой дом, 3 квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara. При этом в 2018 году доход Шулики был в 6 раз меньше. Тогда он задекларировал лишь около 4 миллионов рублей.
12: После того, как Андрей Белоусов в мае 2024 года сменил на посту министра обороны Сергея Шойгу, многие высокопоставленные военные стали фигурантами уголовных дел о коррупции. Новые уголовные дела появляются и спустя почти 2 года после отставки Шойгу. Так, в марте текущего года фигурантом уголовного дела стал бывший замминистра обороны Руслан Цаликов, которого называют самым близким соратником Шойгу. А теперь с поста замминистра убрали соратника самого Белоусова. Некоторые эксперты высказывают мнение, что действующий глава ведомства теряет влияние. Но большинство склоняется к обратной версии. Белоусов не теряет, а трансформирует свое влияние, считает политический эксперт Денис Чесноков.
19: Уход Олега Савельева – это не признак ослабления позиции министра, а скорее этап второй волны трансформации ведомства. Если первая волна была связана с общим экономическим аудитом, то текущий этап направлен на жесткий силовой контроль и оперативное администрирование. Белоусов, как технократ, меняет экономистов на силовиков-контролеров, чтобы достроить ту вертикаль, которую он начал возводить 2 года назад. Таким образом, скорее мы наблюдаем не ослабление, а переход Белоусова к более жестким методам управления министерством, с опорой на проверенные кадры из других силовых ведомств.
12: Виталий Шулика – профессиональный аппаратчик, который будет реализовывать ту же линию цифровизации и прозрачности, которую задал Белоусов, считают эксперты. По их словам, процесс уголовного преследования бывших соратников Шойгу продолжается, а назначение на ключевой пост человека из системы МВД подчеркивает, что Минобороны продолжает чистить свои ряды. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радиолента. Прямая речь.
15: Философ Александр Дугин предложил интернет выдавать россиянам по расписанию, порционно и за хорошее поведение.
21: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, с общением. Там мужи, ну, переписывались не по чату там, в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
22: То есть, прекрасной России будущего Александра Дугина интернет выдается порционно за хорошее поведение.
21: И зимой больше, когда холодно.
20: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
23: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть, россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть, вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять, он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу. Чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час X не стукнет, не стучит, да, час X это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональной администрации и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
20: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и естественно, умнее, чем ЦРУ, и естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с места. что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь в подбрюще России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивать, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете?
2: Вот даже в курятник. Возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
24: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
6: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранение и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
25: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
6: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
26: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
6: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
27: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
28: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, но они не имеют того воздействие, на которое, конечно, вы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
27: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
28: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, не ядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И

0: становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в 1,5 раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
1: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
0: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
4: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на 5-й год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, они не могут. Что если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии мира через силу? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
3: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
5: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
3: Военкор, канал Atomic Cherry о логистическом кризисе на фронте.
6: Обсуждение каких-либо военных мер в контексте контроля Украины над нашим логистическим коридором в Крым себя исчерпало. Хотя массового осознания этой мысли пока не пришло. Единственная важная тема сегодня – это грядущий гуманитарный кризис. Точнее говоря, по факту он уже наступил. Правда, никто не хочет об этом говорить, дабы не портить лубочно-пряничную картину. Из-за систематических воздушных атак в населенных пунктах сухопутного коридора регулярные перебои с электроэнергией, водоснабжением, связью. И теперь, судя по всему, будут проблемы с логистикой и транспортной доступностью. Это уже коснулось нескольких миллионов человек, которым, нужно предполагать, придется покидать свои дома при дальнейшем ухудшении обстановки. Естественно, стоит ожидать, что эти тенденции расширятся на территорию Крыма и, вероятно, Кубани. И да, едва ли выйдет игнорировать подобные изменения. Пока я прогнозирую,

0: Что там начнут уничтожать грузовики, в том числе гражданские, пришло сообщение, что только сегодня таких случаев было 8. Хьюстон, у нас большие проблемы.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
3: Ой, ужас. Дома нету.
2: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
4: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
2: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе России во время атаки беспилотников ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
5: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
2: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: дела больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
7: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как услада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификаций ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
6: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
0: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
6: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
7: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают отрыбь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародию, то царский глашатый на площади до Шевнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну — это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас. На крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
9: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
8: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
9: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
8: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
9: Ну да, начиналось это все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
8: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
9: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
8: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
9: Значит, все гораздо серьезнее?
8: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
9: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
8: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
9: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
8: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
9: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
8: А на что он похож?
9: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
8: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
9: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
8: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
9: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
8: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
9: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
8: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
9: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
8: Или с несоответствиями в спецификациях.
9: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
8: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
9: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
8: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
9: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
8: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
9: Которые могли переваривать бензин любого качества.
8: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
9: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
8: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
9: а при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
8: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
9: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
8: Именно так.
9: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
8: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
9: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
8: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
9: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
8: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
9: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
8: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
9: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
8: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
9: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
8: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
9: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
8: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
9: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
8: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
9: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
8: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
9: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
8: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
9: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
8: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
9: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
8: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
9: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
8: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
9: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
8: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
9: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
8: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
9: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
8: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
9: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
8: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
9: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
8: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
9: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
8: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
9: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
8: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
9: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
8: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
9: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
8: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
9: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
8: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
9: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
8: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
9: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
8: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
9: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
8: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
10: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
8: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
10: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
8: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
10: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
8: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
9: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
8: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
9: Ставку на гигантизм.
8: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
9: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
8: Получается, что обыденное раздражение от листа А4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
9: До скорого.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
11: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
12: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
11: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
13: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
11: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
14: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизларишвили, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Роса Игоря Шаплова.
11: Стоит отметить, что губернатор без прозванных своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
14: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
11: А между тем попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать. А проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
15: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой? В выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров. Из областного центра отправляется всего 2 рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
11: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар.
16: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
17: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь – извините, закончился. Когда будет – не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками, по полдня пустые колонки. А вот без прозванных буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько МПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗ скончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара, значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет, и по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть, пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле Балтик-Экспо, завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. Газпромнефть чуть лучше. На Гвардейском и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. Что будет летом? Когда все поедут на море на машинах? Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е, когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр. литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
19: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
18: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
20: То, что Сербия повела себя как последняя конченая ш**, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы.
18: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
21: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
18: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
3: Вернувшийся с зоны СВО, порезал девушку ножом и облил кислотой. 27-летнего военнослужащего задержали после нападения на девушку в квартире на Железноводской улице в Петербурге. По данным полиции, вечером 23 мая он ворвался в квартиру, несколько раз ударил 26-летнюю женщину ножом, выстрелил в нее из сигнального пистолета и плеснул на нее азотной кислотой. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. У нее обожжено 40% поверхности кожи. Женщине предстоит длительное лечение и реабилитация. Во время нападения также пострадала ее подруга, которая пыталась остановить мужчину. В течение года он преследовал бывшую девушку, угрожал ей, пытался заставить возобновить отношения. Обращение в полицию по информации Фонтанки результата не дали. Во время нападения мужчина кричал, что ему ничего не будет, потому что он все равно снова уйдет на СВО. Позже он заявил журналистам, что измена должна наказываться. На месте полиция изъяла нож, сигнальный пистолет, канистру с остатками кислоты и перцовый баллончик. Против мужчины возбуждено дело о покушении на убийство. Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего ребенка из окна в Петербурге. Мальчик раздражал его игрой на саксофоне. По данным базы, музыка, доносившаяся под окнами дома на улице Декабриста, взлила 38-летнего артиста. В какой-то момент он схватил пневматический пистолет, выстрелил и попал мальчику в щеку. Пуля застряла в подбородке. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Стрелявшего артиста задержали. Он родом из Казахстана, выступал в составе вспомогательной театральной группы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские застрелили домашнюю собаку, перепутав адрес вызова в Хабаровском крае. Жителям поселка Чикдамын показалось странным скопление правоохранителей возле частного дома соседки. Они позвонили хозяйке участка. Когда женщина приехала на место, во дворе она обнаружила своего застреленного пса по кличке Эдик. А рядом двое сотрудников ДПС. Трое полицейских и следователей собирали стреляные гильзы. Увиденное вызвало у хозяйки истерику. В ответ силовики объяснили, что приехали по сообщению о найденном трупе в доме. А выстрелил в собаку один из сотрудников, он заявил, что у него были на это основания. После скандала правоохранители так и не стали обследовать участок и уехали. Позже женщине сообщили, что тело обнаружили по другому адресу, а в ориентировке была допущена ошибка. Как сообщили в региональном МВД, инцидент произошел во время следственных мероприятий по поиску трупа мужчины в районе местной базы. Когда полицейские попали на территорию, из открытого вольера на них бросился алабай. Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, чтобы защититься от агрессивной собаки. Позднее тело мертвого мужчины было найдено недалеко от места происшествия. По факту произошедшего проводится проверка. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
4: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
22: Да, 95-й есть? Нету 95-го?
23: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которую я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
4: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
0: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина, я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
4: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
2: Так, мы приехали на заправку, знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
4: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
4: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойлов» Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
24: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты.
7: Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова?

0: фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
2: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
1: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
2: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в 1,5 раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
3: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов.

0: клиентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
0: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
2: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
0: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
3: Два, три, четыре, пять, шесть. А, вон там еще, да? Вон там валяться.
4: Бля, размотало просто.
3: Прикинь. Сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
4: Да, миномет отработал.
3: Они, наверное, как шли, так и...
4: Бабьёшка, короче, понял?
3: Бабьёшка?
4: Да.
0: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
5: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
0: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
5: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
0: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
6: Ой, ужас. Дома нету.
0: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированной модифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
7: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство крылышками, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
0: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе России во время атаки беспилотников ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
8: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
0: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
10: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры.
9: Ага.
10: Он заявил, что за последние 3 года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
9: Да. Эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
10: Впечатляет, конечно.
9: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
10: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление это выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
9: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
10: Согласна.
9: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. Ну, то есть, от каких сумм вообще идет отсчет?
10: Отличный вопрос.
9: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
10: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
9: Безусловно.
10: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы, ну, она уже не отражает масштабов проблемы.
9: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
10: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
9: Так, интересно.
10: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
9: Угу. А пассажирские вагоны?
10: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, там, учителя, врачи, работники сферы услуг, они на самом деле давно отцепились.
9: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
10: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
9: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
10: Да, медиана намного показательнее.
9: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
10: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
9: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
10: Разрыв просто колоссальный.
9: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
10: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
9: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
10: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
9: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
10: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
9: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
10: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
9: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
10: Звучит невероятно.
9: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
10: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
9: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
10: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
9: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
10: Давай, попробуй.
9: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
10: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин – реальные доходы.
9: То есть с учетом инфляции.
10: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
9: Подождите, заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый трехлетний период. Отсчет же идет с 2023 года.
10: Да, все верно.
9: Тогда инфляция составила 7,4%. В 2024 году 9,3%. В 2025 – 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
10: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
9: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы.
10: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
9: Логично.
10: И в итоге за три года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
9: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
10: Да.
9: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
10: Вот, реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
9: Грубо говоря, это просто бег на месте.
10: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра. Угу.
9: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
10: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
9: Которая сдерживает общий индекс.
10: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
9: Жесть.
10: Яйца подорожали на 20%. Сахар вырос на 40%. Картофель, ну, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
9: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
10: Конечно.
9: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
10: Серьезно?
9: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
10: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
9: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
10: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в полтора раза быстрее.
9: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
10: Какое?
9: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
10: А, это важный момент.
9: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
10: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
9: А почему тогда?
10: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
9: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
10: Угу. Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
9: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
10: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
9: Свободных рабочих рук просто нет.
10: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
9: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
10: что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
9: Так.
10: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
9: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. Идеально.
10: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
9: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
10: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
9: Оборонка.
10: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
9: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. Они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
10: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
9: Ничего себе.
10: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
9: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
10: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
9: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
10: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
9: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, 35-45 тысяч рублей?
10: Или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
9: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вынуждены жить в той же самой реальности с ценами, которые разогнали этими огромными деньгами.
10: Верно. Формальная статистика сверкает процентами роста. В реальности же огромный пласт гражданского сектора этих денег не видит, но полностью оплачивает инфляционные издержки этого процесса.
9: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
10: Согласна.
9: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
10: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
9: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
10: Интересно.
9: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
10: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
9: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
10: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
9: Именно так. Доступ к качественной медицине, по звонку через знакомых. Доступ к дефицитным запчастям для автомобиля. Наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
10: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
9: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
10: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
9: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
11: 95-й есть? Нету 95-го?
12: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которую я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
0: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
13: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо полдня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
0: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
14: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
0: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов, и по льду много не навозишь.
0: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойлов» Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Главные новости дня.
16: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
17: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
16: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
18: То, что Сербия повела себя как последняя конченая ш**, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищ сербы.
16: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
19: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
16: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
21: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки это опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом, надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест, они тоже есть, и мы тоже над этим работаем, но нам точно есть что предложить, и, конечно, страны в этом нуждаются, интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать. Требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
22: Военный осведомитель о том, как и почему удары возмездия превратились в пустой звук.
23: Только прислушайтесь. Мы предупреждаем США, что будет удар по Украине. США предупреждают Киев. Наши ракеты летят по тем самым центрам принятия решений, внутри которых уже, скорее всего, никого нет. Ибо предупреждены. Просто потому, что противник заранее знает о факте удара. А значит, имеет все возможности безопасно вывести важный высокопоставленный персонал, из-за чего под символическим ударом окажутся уже опустевшие здания. В итоге есть большая проблема не в самой возможности организовать удар по важным объектам в центре Киева, а в результативности такого удара с точки зрения эффективности, а не последующей пропаганды. Я уже молчу о том, что даже без наших предупреждений уровень разведки НАТО нивелирует внезапность таких ударов, а как следствие значительно снижает итоговый ущерб. Миллиарды долларов бюджета летят в трубу.
22: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
24: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
25: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
2: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
25: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 А, вон там еще, да? Вон там валяться.
4: Бля, размотало просто.
3: Прикинь. Сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
4: Да, миномет отработал.
3: Они, наверное, как шли, так и...
4: И папаёшка, короче, понял?
3: Бабьёшка?
4: Да.
25: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
5: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
25: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
5: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
25: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
22: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
6: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как услада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификаций ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
22: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
7: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться. приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться. Переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
22: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
6: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают отрыпь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародию, то царский глашатый на площади до Ширнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну – это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Как годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
8: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, но они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
25: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больницы в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
8: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла. потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
25: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
9: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная и скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
25: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
11: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 26 мая. Что же нам пророчит?

0: Это об этом дне. Все честное, законное, системное получает очень мощную поддержку пространства. А любые перекосы, обманы, авантюры, хаос требуют немедленного исправления. И здесь вы четко увидите истинные результаты своих прошлых поступков и сможете исправить ошибки и навести безупречный порядок как в делах, так и в мыслях. То есть, что сеяли, то и пожинаем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 6 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 23. 2 плюс 3 – пятерочка. Опять у нас вибрация Иерофанта. И это соединяется с пятеркой месяца, создает уникальный, монументальный двойной резонанс истинного порядка, наставничества и закона. Когда справедливость встречается с двойным Иерофантом, здесь день превращается в абсолютный эталон стабильности и такой, знаете, легитимности. Но, слава богу, Луна у нас находится в знаке Весов, который изначально стремится к равновесию, дипломатии и гармонии. Это существенно смягчает излишнюю сухость и строгость дня, помогает нам находить компромиссы, договариваться на равных, решать какие-то сложные, спорные вопросы элегантно, без давления, грубости и агрессии. С практической бытовой точки зрения, такой день требует от нас абсолютной честности, аккуратности и следования букве закона. Вот так я бы сказала, потому что здесь максимально приветствуется работа с официальными инстанциями, все, что связано с юриспруденцией, государственными органами, подписание долгосрочных контрактов, может быть, оформление недвижимости и также решение любых юридических вопросов и затянувшихся споров здесь будет решаться на ура. Это лучший момент, может быть, для аудита личного бюджета, наведения порядка в налоговых документах, оплата счетов, закрытие старых задолженностей. Вот, да, все в этом русле. День благоволит серьезному обучению, может быть, сдаче экзаменов, защите проектов и обращению за советом к профессиональным консультантам. Это могут быть юристы, старшие наставники. Здесь полезно заниматься систематизацией бытовых дел, то есть составить четкое расписание, разложить по полочкам, папкам важные квитанции и инструкции. В то же время в этот день категорически не стоит пытаться обойти правила или использовать какие-то серые схемки, да, давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Ни в коем случае не нарушаем устные договоренности, потому что двойной иерофант еще и в союзе со справедливостью, восьмая энергия, да, принесет за это мгновенные и очень неприятные последствия. Еще не стоит впадать в осуждение окружающих, может быть, искать виноватых в своих проблемах, доказывать свою правоту криками или проявлять упрямство в общении с коллегами и близкими. Вот не впадайте в эту жертву, здесь точно проиграете. Избегайте каких-то хаотичных и спонтанных трат и рискованных инвестиций, так как весы и восьмерка требуют очень холодного математического расчета и взвешивания всех за и против. Еще не рекомендуется откладывать на потом какие-то важные обязательства или халатно относиться к заполнению документов, то есть проверяем каждую подпись и запятую. А вечер проведите за спокойным планированием, чувствуйте внутреннее равновесие и абсолютную ясность своего жизненного курса. Вот так вот, друзья, мощный день, будьте осторожны, внимательны, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В начале 2000-х годов в пустынных пещерах Иордании была найдена уникальная коллекция небольших свинцовых книг, которые буквально взорвали научное сообщество. Если верить некоторым датировкам, эти артефакты могут быть древнее самого Нового Завета, что ставит под вопрос устоявшуюся историю возникновения христианства. Книги содержат странные символы, изображения миноры и тексты, которые некоторые исследователи пытаются связать с ранними последователями Иисуса. Существует теория, что они скрывались в этих пещерах во время великих гонений, записывая свои истинные откровения на свинце, чтобы они не сгорели в огне и не сгнили во влаге. Сторонники этой версии считают, что перед нами потерянные знания, которые официальная церковь решила забыть или отсечь в процессе формирования канона. Однако официальная наука настроена крайне враждебно. Многие ведущие ученые, включая экспертов

0: Оксфорда утверждают, что это современные, хоть и очень искусные, но подделки. Они указывают на химический состав свинца, который не соответствует древним технологиям выплавки, и на стилистику написания, которое выглядит как смесь из разных эпох. Тем не менее, дебаты не утихают. Что если это действительно попытка сохранить историю от тех, кто хотел ее переписать? Или это просто грандиозная афера, созданная ради наживы на любопытстве коллекционеров? Некоторые критики отмечают, что если книги поддельные, то кто и зачем потратил столько времени и сил, чтобы имитировать столь сложные древние образы? Загадка свинцовых книг Иордании напоминает нам о том, насколько хрупкая наша история и как легко она может превратиться в миф или политический инструмент. Но пока ученые спорят о датировках, эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками загнать истину в рамки удобных теорий. Но самым интригующим остается тот факт, что символика на свинцовых пластинах включает элементы, характерные для многих доиудейских культов этого региона. Если это современная подделка, то автор должен был обладать доступом к редчайшим архивным материалам. Подобные исторические данные обычно недоступны широкому кругу даже очень опытных ученых. Именно эта удивительная историческая глубина продолжает питать надежды многих альтернативных исследователей сегодня. Загадка этих книг напоминает нам о том, насколько хрупкая наша официальная история. Совсем недавно была проведена серия новых спектроскопических анализов с использованием передового оборудования для изучения металла. Они показали, что глубокая коррозия свинца проникает прямо внутрь структуры древних надписей. Это косвенно подтверждает их очень почтенный возраст, опровергая теорию о свежей подделке. Тем не менее, академическое сообщество продолжает вести ожесточенные споры о подлинности этих находок. Эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками теоретизировать их. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 26 мая. Давайте спросим у рун совета и подсказки. Итак, у нас выпала руна Соулу. Ну, классный день. Он будет озаряться, эта руна. Это мощный символ жизненной энергии, победы. Это ясность и, знаете, такой мощный внутренний свет. Это один из самых сильных знаков в руническом футарке. Он указывает на то, что настало время действовать с полной уверенностью. Ваша энергия в такой день будет на пике, а значит, можно многое. Вот горы свернуть. В работе Соулу всегда сулит успех, достижение целей, какое-то признание, движение вперед. И все, что вы в этот день делаете с искренним намерением и какой-то такой личной, даже детской вовлеченностью, обречено на успех. Это день, когда можно зажечь других своей мотивацией, вдохновить, может быть, команду, коллег, продвинуть идею. И если есть какой-то проект, в который вы верите, то сейчас это отличное время его продвинуть. Еще руна также покровительствует выступлениям, переговорам и обучению. Что касается денег, день несет благоприятную волну, возможны премии, прибыль, удачные какие-то вложения или предложение, которое усилит ваше положение финансовое. Однако Солу всегда требует честности. Только честно заработанное принесет долгосрочный результат. То есть вложите силы в то, что действительно важно, и получите достойный отклик. В личных отношениях день наполнен, конечно же, теплом, ясностью. Это сила любви, это хорошее время для признаний в любви, для прояснения чувств, для выхода из затяжных конфликтов. Вот вы словно излучаете свет. Это притягивает и укрепляет любую связь. Особенно удачен день для пар, где была дистанция. Она может сократиться. А вот одиноким – это шанс познакомиться с кем-то, кто будет на одной энергетической волне с вами. Такая, знаете, родственная душа. По здоровью Соулу говорит о восстановлении, о приливе энергии и уверенности в теле. Вы будете это чувствовать. Это хороший день для физических упражнений, для прогулок, для получения витамина D на солнышке. Можно сделать зарядку и утром, и вечером. Организм готов к действию. Поддержите его питанием, движением и, конечно же, позитивным настроем. Любые целительные практики в этот день работают особенно эффективно. Так что, друзья, свет вашей души – ваш главный проводник в этот день. Не бойтесь идти по пути, который откликается сердцем. Потому что Соул – это всегда победа, но она требует движения и искренности. Не теряйте время на сомнения. В такой день важно быть активным, решительным и излучать уверенность. Вы точно на правильном пути. В таком случае. Принимайте, благодарите, светите, берегите себя и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Магия сегодня». Там тоже очень много интересного для вас на каждый день.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
4: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн – клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
5: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
2: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
6: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
2: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
7: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизларишвили, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Роса Игоря Шаплова.
8: Стоит отметить, что губернатор без прозванных своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
7: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
8: А между тем попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать. А проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
9: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой? В выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров. Из областного центра отправляется всего 2 рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
8: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
10: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь – извините, закончился. Когда будет – не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками, по полдня пустые колонки. А вот без прозванных буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только Губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько МПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗ скончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара, значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет, и по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть, пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле Балтик-Экспо, завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. Газпромнефть чуть лучше. На Гвардейском и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. Что будет летом? Когда все поедут на море на машинах? Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е, когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр. литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция в Торово. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Торово под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции в Торово вспыхнул пожар.
12: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернущий.
11: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаз. Рынка Михаил Собакарь.
13: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
11: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
13: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
11: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
14: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
15: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, да, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО – на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отвечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близко к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
1: Главные новости дня.
11: Неожиданные ротации в Минобороны. Генерал-полковник полиции Виталий Шулико теперь заместитель министра обороны. К чему готовится ведомство? О назначении Виталия Шулики заместителем главы Минобороны первым сообщило издание РБК со ссылкой на собственные источники в Кремле. Согласно этой информации, Шулика сменил Олега Савельева, который покинул пост заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу. В должности замминистра Савельев возглавлял аппарат Министерства обороны. До того, как перейти на работу в Минобороны, в 2024 году Савельев был аудитором Счетной палаты, а ранее работал под руководством нынешнего министра обороны Андрея Белоусова в Минэкономразвития. Назначение Шулики вместо Савельева говорит о смене приоритетов, считает политолог Антон Буткевич.
16: Олег Савельев был человеком Белоусова. Они работали вместе еще в Минэкономразвитии. Его приход в 2024 году был логичен для формирования новой управленческой команды под министра-экономиста. Назначение Виталия Шулики, имеющего колоссальный опыт работы в структурах МВД, сигнализирует о смене приоритетов. Если на этапе прихода Белоусова в Минобороны требовался экономический аудитор для упорядочивания хаоса, то сейчас акцент смещается в сторону контроля, безопасности, закупок и зачистки ведомства.
11: Новый заместитель министра обороны Виталий Шулико окончил Краснодарское высшее военное училище и военно-морскую академию имени Кузнецова, служил в ВМФ. В структуре МВД он работал с 2009 года. В частности, занимал должности заместителя начальника управления П, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и был начальником управления оперативно-розыскной информации. В конце 2017 года он стал заместителем министра внутренних дел, отвечая на этом посту за госзакупки. Закупки и техническое оснащение. В 2019 году СМИ писали, что Шулико задекларировал самый высокий доход среди руководителей силовых ведомств. По данным МВД, в 2019 году его официальный доход составил более 26,5 миллионов рублей, отмечают журналисты.
17: Это в 2 раза больше министра внутренних дел. Владимир Колокольцев заработал в 2019 году около 13 миллионов рублей. Всего у Виталия Шулики в собственности находились 4 земельных участка. Жилой дом, 3 квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara. При этом в 2018 году доход Шулики был в 6 раз меньше. Тогда он задекларировал лишь около 4 миллионов рублей.
11: После того, как Андрей Белоусов в мае 2024 года сменил на посту министра обороны Сергея Шойгу, многие высокопоставленные военные стали фигурантами уголовных дел о коррупции. Новые уголовные дела появляются и спустя почти 2 года после отставки Шойгу. Так, в марте текущего года фигурантом уголовного дела стал бывший замминистра обороны Руслан Цаликов, которого называют самым близким соратником Шойгу. А теперь с поста замминистра убрали соратника самого Белоусова. Некоторые эксперты высказывают мнение, что действующий глава ведомства теряет влияние. Но большинство склоняется к обратной версии. Белоусов не теряет, а трансформирует свое влияние, считает политический эксперт Денис Чесноков.
18: Уход Олега Савельева – это не признак ослабления позиции министра, а скорее этап второй волны трансформации ведомства. Если первая волна была связана с общим экономическим аудитом, то текущий этап направлен на жесткий силовой контроль и оперативное администрирование. Белоусов, как технократ, меняет экономистов на силовиков-контролеров, чтобы достроить ту вертикаль, которую он начал возводить 2 года назад. Таким образом, скорее мы наблюдаем не ослабление, а переход Белоусова к более жестким методам управления министерством, с опорой на проверенные кадры из других силовых ведомств.
11: Виталий Шулика – профессиональный аппаратчик, который будет реализовывать ту же линию цифровизации и прозрачности, которую задал Белоусов, считают эксперты. По их словам, процесс уголовного преследования бывших соратников Шойгу продолжается, а назначение на ключевой пост человека из системы МВД подчеркивает, что Минобороны продолжает чистить свои ряды. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Радиолента. Прямая речь.
14: Философ Александр Дугин предложил интернет выдавать россиянам по расписанию, порционно и за хорошее поведение.
20: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. Там мужи, ну, переписывались не по чату, там, в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
21: То есть, в прекрасной России будущего Александра Дугина интернет выдается порционно за хорошее поведение.
20: И зимой больше, когда холодно.
19: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
22: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть, россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть, вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да? Вот похоже, что это уже стало всех доставать. Ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу. Чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час Х не стукнет, не стучит, да, час Х – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональной администрации и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
19: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которую нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
4: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
2: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
5: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
2: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
6: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
2: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
7: очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, вы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
23: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
7: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения,

0: имеет то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная и скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
5: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, они не могут. Что если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
4: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
6: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
4: Военкор, канал Atomic Cherry о логистическом кризисе на фронте.
7: Обсуждение каких-либо военных мер в контексте контроля Украины над нашим логистическим коридором в Крым себя исчерпало. Хотя массового осознания этой мысли пока не пришло. Единственная важная тема сегодня – это грядущий гуманитарный кризис. Точнее говоря, по факту он уже наступил. Правда, никто не хочет об этом говорить, дабы не портить лубочно-пряничную картину. Из-за систематических воздушных атак в населенных пунктах сухопутного коридора регулярные перебои с электроэнергией,

0: водоснабжением, связью. И теперь, судя по всему, будут проблемы с логистикой и транспортной доступностью. Это уже коснулось нескольких миллионов человек, которым, нужно предполагать, придется покидать свои дома при дальнейшем ухудшении обстановки. Естественно, стоит ожидать, что эти тенденции расширятся на территорию Крыма и, вероятно, Кубани. И да, едва ли выйдет игнорировать подобные изменения. Пока я прогнозировал, что там начнут уничтожать грузовики, в том числе гражданские, пришло сообщение, что только сегодня таких случаев было 8. Хьюстон, у нас большие проблемы.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
3: Ой, ужас. Дома нету.
2: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
4: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство крылышками, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
2: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе Россия во время атаки беспилотников ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
5: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
2: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
7: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как услада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификаций ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
6: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
8: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
6: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
7: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают отрыпь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародью, то царский глашатый на площади до Шевнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну — это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше, объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас. На крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
10: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
9: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
10: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
9: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
10: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
9: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
10: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
9: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
10: Значит, все гораздо серьезнее?
9: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
10: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
9: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
10: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
9: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
10: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
9: А на что он похож?
10: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
9: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
10: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
9: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
10: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
9: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
10: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
9: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
10: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
9: Или с несоответствиями в спецификациях.
10: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
9: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
10: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
9: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
10: Ну вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
9: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
10: Которые могли переваривать бензин любого качества.
9: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
10: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
9: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
10: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
9: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
10: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
9: Именно так.
10: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
9: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
10: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
9: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
10: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
9: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
10: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
9: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
10: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
9: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
10: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
9: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
10: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
9: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
10: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
9: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
10: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
9: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
10: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
9: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
10: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на две неравные категории.
9: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
10: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
9: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
10: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
9: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
10: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
9: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
10: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
9: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
10: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
9: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
10: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
9: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
10: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
9: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
10: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
9: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
10: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
9: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
10: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
9: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
10: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
9: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
10: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
9: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
10: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
9: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
10: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
9: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
10: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
9: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
10: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
9: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
10: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
9: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
10: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
9: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
10: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
9: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
10: Ставку на гигантизм.
9: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
10: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
9: Получается, что обыденное раздражение от листа А4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
10: До скорого.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
11: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
12: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
11: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
13: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
11: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
14: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизлорецкий Ришвили, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Роса Игоря Шаплова.
11: Стоит отметить, что губернатор без прозванных своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
14: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
11: А между тем, попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать. А проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
15: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой? В выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров. Из областного центра отправляется всего 2 рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
11: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
16: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке «Роснефти» на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь – извините, закончился. Когда будет – не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками. По полдня пустые колонки. А вот «Беспрозванных» буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только Губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько НПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗС кончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара – значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет, и по каким адресам. На «Лукойле» в разных точках 95-й вроде есть, пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле «Балтик-Экспо» завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. «Газпромнефть» чуть лучше. На «Гвардейском» и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. что будет летом. Когда все поедут на море на машинах. Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е, когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр, литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
18: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
17: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
19: То, что Сербия повела себя как последняя конченая ш**, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы.
17: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
20: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
17: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
21: Вернувшийся с зоны СВО, порезал девушку ножом и облил кислотой. 27-летнего военнослужащего задержали после нападения на девушку в квартире на Железноводской улице в Петербурге. По данным полиции, вечером 23 мая он ворвался в квартиру, несколько раз ударил 26-летнюю женщину ножом, выстрелил в нее из сигнального пистолета и плеснул на нее азотной кислотой. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. У нее обожжено 40% поверхности кожи. Женщине предстоит длительное лечение и реабилитация. Во время нападения также пострадала ее подруга, которая пыталась остановить мужчину. В течение года он преследовал бывшую девушку, угрожал ей, пытался заставить возобновить отношения. Обращение в полицию по информации Фонтанки результата не дали. Во время нападения мужчина кричал, что ему ничего не будет, потому что он все равно снова уйдет на СВО. Позже он заявил журналистам, что измена должна наказываться. На месте полиция изъяла нож, сигнальный пистолет, канистру с остатками кислоты и перцовый баллончик. Против мужчины возбуждено дело о покушении на убийство. Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего ребенка из окна в Петербурге. Мальчик раздражал его игрой на саксофоне. По данным базы, музыка, доносившаяся под окнами дома на улице Декабристов, злила 38-летнего артиста. В какой-то момент он схватил пневматический пистолет, выстрелил и попал мальчику в щеку. Пуля застряла в подбородке. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Стрелявшего артиста задержали. Он родом из Казахстана, выступал в составе вспомогательной театральной группы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские застрелили домашнюю собаку, перепутав адрес вызова в Хабаровском крае. Жителям поселка Чикдамын показалось странным скопление правоохранителей возле частного дома соседки. Они позвонили хозяйке участка. Когда женщина приехала на место, во дворе она обнаружила своего застреленного пса по кличке Эдик. А рядом двое сотрудников ДПС. Трое полицейских и следователей собирали стреляные гильзы. Увиденное вызвало у хозяйки истерику. В ответ силовики объяснили, что приехали по сообщению о найденном трупе в доме. А выстрелил в собаку один из сотрудников, он заявил, что у него были на это основания. После скандала правоохранители так и не стали обследовать участок и уехали. Позже женщине сообщили, что тело обнаружили по другому адресу, а в ориентировке была допущена ошибка. Как сообщили в региональном МВД, инцидент произошел во время следственных мероприятий по поиску трупа мужчины в районе местной базы. Когда полицейские попали на территорию, из открытого вольера на них бросился алабай. Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, чтобы защититься от агрессивной собаки. Позднее тело мертвого мужчины было найдено недалеко от места происшествия. По факту произошедшего проводится проверка. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
2: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
0: Сейчас 95-й есть? Нету 95-го?
3: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которую я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
2: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
22: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
2: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
23: Так, мы приехали на заправку, знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
2: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
24: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
2: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойлов» Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
26: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса,
4: сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся.

0: Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
3: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
2: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больницы в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
3: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
2: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в 1,5 раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
4: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная и скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает

0: затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
1: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
3: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
1: Вообще дрон Баба-Яга – это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
4: Два, три, четыре, пять, шесть. А, вон там еще, да? Вон там валяется.
5: Бля, размотало просто.
4: Прикинь. Сюда раз, два, три миномета, походу.
5: Да, миномет отработал.
4: Они, наверное, как шли, так и...
5: Попаешка, короче, понял?
4: Бабьешка?
5: Да.
1: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
6: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к становлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
1: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
6: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит, предполагая, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
1: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
7: Ой, ужас. Дома нету.
1: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
8: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
1: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе Россия во время атаки беспилотников ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
9: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
1: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
11: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры.
10: Ага.
11: Он заявил, что за последние 3 года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
10: Да, эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
11: Впечатляет, конечно.
10: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, ну, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
11: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление это выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
10: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
11: Согласна.
10: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. Ну, то есть, от каких сумм вообще идет отсчет?
11: Отличный вопрос.
10: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
11: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
10: Безусловно.
11: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы, ну, она уже не отражает масштабов проблемы.
10: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
11: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
10: Так, интересно.
11: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
10: Угу. А пассажирские вагоны?
11: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, там, учителя, врачи, работники сферы услуг – они на самом деле давно отцепились.
10: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
11: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
10: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
11: Да, медиана намного показательнее.
10: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
11: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
10: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
11: Разрыв просто колоссальный.
10: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
11: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
10: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
11: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
10: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
11: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
10: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
11: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
10: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
11: Звучит невероятно.
10: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
11: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
10: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
11: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
10: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
12: Давай, попробуй.
10: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
11: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин – реальные доходы.
10: То есть с учетом инфляции.
11: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
10: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый трехлетний период. Отсчет же идет с 2023 года?
11: Да, все верно.
10: Тогда инфляция составила 7,4%. В 2024 году 9,3%. В 2025 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
11: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
10: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы?
11: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
10: Логично.
11: И в итоге за 3 года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
10: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
11: Да.
10: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
11: Вот, реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
10: Грубо говоря, это просто бег на месте.
11: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра. Угу.
10: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
11: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
10: Которая сдерживает общий индекс.
11: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
10: Жесть.
11: Яйца подорожали на 20%. Сахар вырос на 40%. Картофель, ну, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
10: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
11: Конечно.
10: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
11: Серьезно?
10: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
11: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
10: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
11: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в 1,5 раза быстрее.
10: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
11: Какое?
10: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
11: А, это важный момент.
10: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
11: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
10: А почему тогда?
11: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
10: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
11: Угу. Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
10: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
11: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
10: Свободных рабочих рук просто нет.
11: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
10: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
11: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
10: Так.
11: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
10: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. Идеально.
11: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
10: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
11: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
10: Оборонка.
11: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
10: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. Они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
11: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
10: Ничего себе.
11: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
10: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
11: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
10: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
11: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
10: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, 35-45 тысяч рублей?
11: Или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
10: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вынуждены жить в той же самой реальности с ценами, которые разогнали этими огромными деньгами.
11: Верно. Формальная статистика сверкает процентами роста. В реальности же огромный пласт гражданского сектора этих денег не видит, но полностью оплачивает инфляционные издержки этого процесса.
10: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
11: Согласна.
10: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
11: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
10: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
11: Интересно.
10: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
11: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
10: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
11: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
10: Именно так. доступ к качественной медицине по звонку через знакомых, доступ к дефицитным запчастям для автомобиля, наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
11: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
10: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
11: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
10: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
12: Сейчас 95-й есть? Нету 95-го?
13: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которую я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
1: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
14: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо полдня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
1: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
15: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
1: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов, и по льду много не навозишь.
1: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойла» в Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Главные новости дня.
17: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
18: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
17: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
19: То, что Сербия повела себя как последняя конченая ш**, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищ сербы.
17: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
20: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
17: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
21: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки это опыт полезный, причем на новых принципах с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом, надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест, они тоже есть, и мы тоже над этим работаем, но нам точно есть что предложить, и, конечно, страны в этом нуждаются, интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать. Требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
22: Военный осведомитель о том, как и почему удары возмездия превратились в пустой звук.
23: Только прислушайтесь. Мы предупреждаем США, что будет удар по Украине. США предупреждают Киев. Наши ракеты летят по тем самым центрам принятия решений, внутри которых уже, скорее всего, никого нет. Ибо предупреждены. Просто потому, что противник заранее знает о факте удара. А значит, имеет все возможности безопасно вывести важный высокопоставленный персонал, из-за чего под символическим ударом окажутся уже опустевшие здания. В итоге есть большая проблема не в самой возможности организовать удар по важным объектам в центре Киева, а в результативности такого удара с точки зрения эффективности, а не последующей пропаганды. Я уже молчу о том, что даже без наших предупреждений уровень разведки НАТО нивелирует внезапность таких ударов, а как следствие значительно снижает итоговый ущерб. Миллиарды долларов бюджета летят в трубу.
22: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
24: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
3: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
1: Вообще дрон Баба-Яга – это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6 А, вон там еще, да? Вон там валяться.
5: Бля, размотало просто.
4: Прикинь. Тут сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
5: Да, миномет отработал.
4: Они, наверное, как шли, так и...
5: И бабьёшка, короче, понял?
4: Бабьёшка?
5: Да.
1: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
6: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
1: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
6: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
1: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
22: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
7: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как услада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификаций ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
22: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
25: Если бы украинская война прекратилась завтра,
23: Я б только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
22: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
7: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают отрыбь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародию, то царский глашатый на площади до Ширнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну – это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
8: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, вы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
1: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больницы в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия и Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
8: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
9: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
11: Обществу это не интересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю. И 5 человек инвалидов, а остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства.

0: справедливость. Тем более на фоне Майя, пятый аркан Иерофант, требующего порядка, соблюдения правил, энергия восьмерочки превращает такой день в кармический аудит и выведение решений. Здесь время, когда закон причины и следствия работает на максимальной мощности. Вот карма и бумеранг, друзья, это об этом дне. Все честное, законное, системное получает очень мощную поддержку пространства. А любые перекосы, обманы, авантюры, хаос требуют немедленного исправления. И здесь вы четко увидите истинные результаты своих прошлых поступков и сможете исправить ошибки и навести безупречный порядок как в делах, так и в мыслях. То есть, что сеяли, то и пожинаем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 6 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 23. 2 плюс 3 – пятерочка. Опять у нас вибрация Иерофанта, и это соединяется с пятеркой месяца, создает уникальный, монументальный двойной резонанс истинного порядка, наставничества и закона. Когда справедливость встречается с двойным Иерофантом, здесь день превращается в абсолютный эталон стабильности и такой, знаете, легитимности. Но, слава богу, Луна у нас находится в знаке Весов, который изначально стремится к равновесию, дипломатии и гармонии. Это существенно смягчает излишнюю сухость и строгость дня, помогает нам находить компромиссы, договариваться на равных, решать какие-то сложные, спорные вопросы элегантно, без давления, грубости и агрессии. С практической бытовой точки зрения такой день требует от нас абсолютной честности, аккуратности и следования букве закона. Вот так я бы сказала, потому что здесь максимально приветствуется работа с официальными инстанциями, все, что связано с юриспруденцией, государственными органами, подписание долгосрочных контрактов, может быть, оформление недвижимости и также решение любых юридических вопросов и затянувшихся споров здесь будет решаться на ура. Это лучший момент, может быть, для аудита личного бюджета, наведения порядка в налоговых документах, оплата счетов, закрытие старых задолженностей. Вот, да, все в этом русле. День благоволит серьезному обучению, может быть, сдаче экзаменов, защите проектов и обращению за советом к профессиональным консультантам. Это могут быть юристы, старшие наставники. Здесь полезно заниматься систематизацией бытовых дел, то есть составить четкое расписание, разложить по полочкам, папкам важные квитанции и инструкции. В то же время в этот день категорически не стоит пытаться обойти правила или использовать какие-то серые схемки, да, давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Ни в коем случае не нарушаем устные договоренности, потому что двойной иерофант еще и в союзе со справедливостью, восьмая энергия, да, принесет за это мгновенные и очень неприятные последствия. Еще не стоит впадать в осуждение окружающих, может быть, искать виноватых в своих проблемах, доказывать свою правоту криками или проявлять упрямство в общении с коллегами близкими. Вот не впадайте в эту жертву, здесь точно проиграете. Избегайте каких-то хаотичных и спонтанных трат и рискованных инвестиций, так как весы и восьмерка требуют очень холодного математического расчета и взвешивания всех за и против. Еще не рекомендуется откладывать на потом какие-то важные обязательства или халатно относиться к заполнению документов, то есть проверяем каждую подпись и запятую. А вечер проведите за спокойным планированием, чувствуйте внутреннее равновесие и абсолютную ясность своего жизненного курса. Вот так вот, друзья, мощный день, будьте осторожны, внимательны, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В начале 2000-х годов в пустынных пещерах Иордании была найдена уникальная коллекция небольших свинцовых книг, которые буквально взорвали научное сообщество. Если верить некоторым датировкам, эти артефакты могут быть древнее самого Нового Завета, что ставит под вопрос устоявшуюся историю возникновения христианства. Книги содержат странные символы, изображения миноры и тексты, которые некоторые исследователи пытаются связать с ранними последователями Иисуса. Существует теория, что они скрывались в этих пещерах во время великих гонений, записывая свои истинные откровения на свинце, чтобы они не сгорели в огне и не сгнили во влаге. Сторонники этой версии

0: что перед нами потерянные знания, которые официальная церковь решила забыть или отсечь в процессе формирования канона. Однако официальная наука настроена крайне враждебно. Многие ведущие ученые, включая экспертов из Оксфорда, утверждают, что это современные, хоть и очень искусные, но подделки. Они указывают на химический состав свинца, который не соответствует древним технологиям выплавки, и на стилистику написания, которая выглядит как смесь из разных эпох. Тем не менее, дебаты не утихают. Что если это действительно попытка сохранить историю от тех, кто хотел ее переписать? Или это просто грандиозная афера, созданная ради наживы на любопытстве коллекционеров? Некоторые критики отмечают, что если книги поддельные, то кто и зачем потратил столько времени и сил, чтобы имитировать столь сложные древние образы? Загадка свинцовых книг Иордании напоминает нам о том, насколько хрупкая наша история и как легко она может превратиться в миф или политический инструмент. Но пока ученые спорят о датировках, эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками загнать истину в рамки удобных теорий. Но самым интригующим остается тот факт, что символика на свинцовых пластинах включает элементы, характерные для многих доиудейских культов этого региона. Если это современная подделка, то автор должен был обладать доступом к редчайшим архивным материалам. Подобные исторические данные обычно недоступны широкому кругу даже очень опытных ученых. Именно эта удивительная историческая глубина продолжает питать надежды многих альтернативных исследователей сегодня. Загадка этих книг напоминает нам о том, насколько хрупкая наша официальная история. Совсем недавно была проведена серия новых спектроскопических анализов с использованием передового оборудования для изучения металла. Они показали, что глубокая коррозия свинца проникает прямо внутрь структуры древних надписей. Это косвенно подтверждает их очень почтенный возраст, опровергая теорию о свежей подделке. Тем не менее, академическое сообщество продолжает вести ожесточенные споры о подлинности этих находок. Эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками теоретизировать их. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 26 мая. Давайте спросим у рун совета и подсказки. Итак, у нас выпала руна Соулу. Ну, классный день. Он будет озаряться, эта руна. Это мощный символ жизненной энергии, победы. Это ясность и, знаете, такой мощный внутренний свет. Это один из самых сильных знаков в руническом футарке. Он указывает на то, что настало время действовать с полной уверенностью. Ваша энергия в такой день будет на пике, а значит, можно многое. Вот горы свернуть. В работе Соулу всегда сулит успех, достижение целей, какое-то признание, движение вперед. И все, что вы в этот день делаете с искренним намерением и какой-то такой личной, даже детской вовлеченностью, обречено на успех. Это день, когда можно зажечь других своей мотивацией, вдохновить, может быть, команду, коллег, продвинуть идею. И если есть какой-то проект, в который вы верите, то сейчас это отличное время его продвинуть. Еще руна также покровительствует выступлениям, переговорам и обучению. Что касается денег, день несет благоприятную волну, возможны премии, прибыль, удачные какие-то вложения или предложение, которое усилит ваше положение финансовое. Однако Соулу всегда требует честности. Только честно заработанное принесет долгосрочный результат. То есть вложите силы в то, что действительно важно, и получите достойный отклик. В личных отношениях день наполнен, конечно же, теплом, ясностью. Это сила любви, это хорошее время для признаний в любви, для прояснения чувств, для выхода из затяжных конфликтов. Вот вы словно излучаете свет. Это притягивает и укрепляет любую связь. Особенно удачен день для пар, где была дистанция. Она может сократиться. А вот одиноким – это шанс познакомиться с кем-то, кто будет на одной энергетической волне с вами. Такая, знаете, родственная душа. По здоровью Соулу говорит о восстановлении, о приливе энергии и уверенности в теле. Вы будете это чувствовать. Это хороший день для физических упражнений, для прогулок, для получения витамина D на солнышке. Можно сделать зарядку и утром, и вечером. Организм готов к действию. Поддержите его питанием, движением и, конечно же, позитивным настроем. Любые целительные практики в этот день работают особенно эффективно. Так что, друзья, свет вашей души – ваш главный проводник в этот день. Не бойтесь идти по пути, который откликается сердцем. Потому что Соулу – это всегда победа, но она требует движения и искренности. Не теряйте время на сомнения. В такой день важно быть активным, решительным и излучать уверенность. Вы точно на правильном пути. В таком случае. Принимайте, благодарите, светите, берегите себя и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Магия сегодня». Там тоже очень много интересного для вас на каждый день.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
4: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн, клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
5: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
2: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
6: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
2: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
7: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизлышев, Ларишвили, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Роса Игоря Шаплова.
2: Стоит отметить, что губернатор без прозванных своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
7: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
2: А между тем, попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать. А проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
8: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой? В выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров. Из областного центра отправляется всего 2 рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
2: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
9: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь – извините, закончился. Когда будет – не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками. По полдня пустые колонки. А вот без прозванных буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только Губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько МПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗ кончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара – значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет, и по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть, пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле Балтик-Экспо, завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. Газпромнефть чуть лучше. На Гвардейском и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». Балтнефть – там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. что будет летом. Когда все поедут на море на машинах. Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е, когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр, литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второва. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второва под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второва вспыхнул пожар.
11: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
10: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаз. Газового рынка Михаил Собакарь.
12: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены 2 нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
10: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между 2 установками уничтожены 3 резервуара для нефтепродуктов.
12: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в 5 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
10: Беспилотники также атаковали 2 нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум 2 человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
13: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
14: старший научный сотрудник Прохватилов. Он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, да, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, не, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отвечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близка к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
1: Главные новости дня.
10: Неожиданные ротации в Минобороны. Генерал-полковник полиции Виталий Шулико теперь заместитель министра обороны. К чему готовится ведомство? О назначении Виталия Шулики заместителем главы Минобороны первым сообщило издание РБК со ссылкой на собственные источники в Кремле. Согласно этой информации, Шулика сменил Олега Савельева, который покинул пост заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу. В должности замминистра Савельев возглавлял аппарат Министерства обороны. До того, как перейти на работу в Минобороны, в 2024 году Савельев был аудитором Счетной палаты, а ранее работал под руководством нынешнего министра обороны Андрея Белоусова в Минэкономразвития. Назначение Шулики вместо Савельева говорит о смене приоритетов, считает политолог Антон Буткевич.
15: Олег Савельев был человеком Белоусова. Они работали вместе еще в Минэкономразвитии. Его приход в 2024 году был логичен для формирования новой управленческой команды под министра-экономиста. Назначение Виталия Шулики, имеющего колоссальный опыт работы в структурах МВД, сигнализирует о смене приоритетов. Если на этапе прихода Белоусова в Минобороны требовался экономический аудитор для упорядочивания хаоса, то сейчас акцент смещается в сторону контроля, безопасности, закупок и зачистки ведомства.
10: Новый заместитель министра обороны Виталий Шулико окончил Краснодарское высшее военное училище и военно-морскую академию имени Кузнецова, служил в ВМФ. В структуре МВД он работал с 2009 года. В частности, занимал должности заместителя начальника управления П, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и был начальником управления оперативно-розыскной информации. В конце 2017 года он стал заместителем министра внутренних дел, отвечая на этом посту за госзакупки и техническое оснащение. В 2019 году СМИ писали, что Шулико задекларировал самый высокий доход среди руководителей силовых ведомств. По данным МВД, в 2019 году его официальный доход составил более 26,5 миллионов рублей, отмечают журналисты.
16: Это в 2 раза больше министра внутренних дел. Владимир Колокольцев заработал в 2019 году около 13 миллионов рублей. Всего у Виталия Шулики в собственности находились 4 земельных участка. Жилой дом, 3 квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara. При этом в 2018 году доход Шулики был в 6 раз меньше. Тогда он задекларировал лишь около 4 миллионов рублей.
10: После того, как Андрей Белоусов в мае 2024 года сменил на посту министра обороны Сергея Шойгу, многие высокопоставленные военные стали фигурантами уголовных дел о коррупции. Новые уголовные дела появляются и спустя почти 2 года после отставки Шойгу. Так, в марте текущего года фигурантом уголовного дела стал бывший замминистра обороны Руслан Цаликов, которого называют самым близким соратником Шойгу. А теперь с поста замминистра убрали соратника самого Белоусова. Некоторые эксперты высказывают мнение, что действующий глава ведомства теряет влияние. Но большинство склоняется к обратной версии. Белоусов не теряет, а трансформирует свое влияние, считает политический эксперт Денис Чесноков.
17: Уход Олега Савельева – это не признак ослабления позиции министра, а скорее этап второй волны трансформации ведомства. Если первая волна была связана с общим экономическим аудитом, то текущий этап направлен на жесткий силовой контроль и оперативное администрирование. Белоусов, как технократ, меняет экономистов на силовиков-контролеров, чтобы достроить ту вертикаль, которую он начал возводить два года назад. Таким образом, скорее мы наблюдаем не ослабление, а переход Белоусова к более жестким методам управления министерством, с опорой на проверенные кадры из других силовых ведомств.
10: Виталий Шулика – профессиональный аппаратчик, который будет реализовывать ту же линию цифровизации и прозрачности, которую задал Белоусов, считают эксперты. По их словам, процесс уголовного преследования бывших соратников Шойгу продолжается, а назначение на ключевой пост человека из системы МВД подчеркивает, что Минобороны продолжает чистить свои ряды. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
13: Философ Александр Дугин предложил интернет выдавать россиянам по расписанию, порционно и за хорошее поведение.
18: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на дачах там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. Там мужи, ну, переписывались не по чату там, в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
19: То есть, прекрасной России будущего Александра Дугина интернет выдается порционно за хорошее поведение.
18: И зимой больше, когда холодно.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
20: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть, россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть, вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять, он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу. Чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час Х не стукнет, не стучит, да, час Х – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятые. Ну, и естественно, умнее, чем ЦРУ, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористически был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь в подбрюще России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
5: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
2: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
22: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
2: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
23: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
2: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
6: очередной раз украинцы показали на стойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, вы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян в реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
24: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
6: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили,

0: ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
5: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Старлинка ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, они не могут. Уж что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
4: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
6: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
4: Военкор, канал «Atomic Cherry» о логистическом кризисе на фронте.
7: Обсуждение каких-либо военных мер в контексте контроля Украины над нашим логистическим коридором в Крым

0: исчерпала. Хотя массового осознания этой мысли пока не пришло. Единственная важная тема сегодня – это грядущий гуманитарный кризис. Точнее говоря, по факту он уже наступил. Правда, никто не хочет об этом говорить, дабы не портить лубочно-пряничную картину. Из-за систематических воздушных атак в населенных пунктах сухопутного коридора, регулярные перебои с электроэнергией, водоснабжением, связью, и теперь, судя по всему, будут проблемы с логистикой и транспортной доступностью. Это уже коснулось нескольких миллионов человек, которым, нужно предполагать, придется покидать свои дома при дальнейшем ухудшении обстановки. Естественно, стоит ожидать, что эти тенденции расширятся на территорию Крыма и, вероятно, Кубани. И да, едва ли выйдет игнорировать подобные изменения. Пока я прогнозировал, что там начнут уничтожать грузовики, в том числе гражданские, пришло сообщение, что только сегодня таких случаев было 8. Хьюстон, у нас большие проблемы.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
3: Ой, ужас. Дома нету.
2: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
4: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу. И бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
2: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе Россия во время атаки беспилотников ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летел ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
5: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
2: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
7: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как у слада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификации ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
6: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
8: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
6: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
7: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают оторопь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародью, то царский глашатый на площади до Шевнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну — это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
10: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
9: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
10: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
9: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
10: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
9: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
10: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
9: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
10: Значит, все гораздо серьезнее?
9: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
10: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
9: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
10: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
9: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
10: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
9: А на что он похож?
10: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
9: То есть выни одну шестеренку, и остановится весь механизм.
10: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
9: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
10: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
9: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
10: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
9: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
10: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
9: Или с несоответствиями в спецификациях.
10: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
9: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
10: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
9: А вот АИ-95 исчезает первым, словно испаряется.
10: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
9: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
10: Которые могли переваривать бензин любого качества.
9: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
10: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне?
9: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
10: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
9: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
10: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
9: Именно так.
10: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
9: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
10: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
9: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
10: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
9: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
10: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
9: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
10: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
9: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
10: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
9: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
10: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
9: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
10: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
9: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
10: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
9: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
10: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
9: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
10: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
9: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
10: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
12: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
11: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
13: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
11: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
14: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизлорецкий Ришвили, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Роса Игоря Шаплова.
11: Стоит отметить, что губернатор Беспрозванный к своим волевым решениям якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
14: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
11: А между тем попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать. А проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
15: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой? В выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров. Из областного центра отправляется всего два рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
11: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
16: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь? Извините, закончился. Когда будет? Не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками. По полдня пустые колонки. А вот «Беспрозванных» буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только Губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько НПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗС кончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара, значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет, и по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть, пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле Балтик-Экспо, завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. «Газпромнефть» чуть лучше. На Гвардейском и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. Что будет летом? Когда все поедут на море на машинах? Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е. Когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр, литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
18: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
17: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
19: То, что Сербия повела себя как последняя конченая ш**, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы.
17: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
20: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
17: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
0: Вернувшись из зоны СВО, порезал девушку ножом и облил кислотой. 27-летнего военнослужащего задержали после нападения на девушку в квартире на Железноводской улице в Петербурге. По данным полиции, вечером 23 мая он ворвался в квартиру, несколько раз ударил 26-летнюю женщину ножом, выстрелил в нее из сигнального пистолета и плеснул на нее азотной кислотой. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. У нее обожжено 40% поверхности кожи. Женщине предстоит длительное лечение и реабилитация. Во время нападения также пострадала ее подруга, которая пыталась остановить мужчину. В течение года он преследовал бывшую девушку, угрожал ей, пытался заставить возобновить отношения. Обращение в полицию по информации Фонтанки результата не дали. Во время нападения мужчина кричал, что ему ничего не будет, потому что он все равно снова уйдет на СВО. Позже он заявил журналистам, что измена должна наказываться. На месте полиция изъяла нож, сигнальный пистолет, канистру с остатками кислоты и перцовый баллончик. Против мужчины возбуждено дело о покушении на убийство. Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего ребенка из окна в Петербурге. Мальчик раздражал его игрой на саксофоне. По данным базы, музыка, доносившаяся под окнами дома на улице Декабриста, взлила 38-летнего артиста. В какой-то момент он схватил пневматический пистолет, выстрелил и попал мальчику в щеку. Пуля застряла в подбородке. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Стрелявшего артиста задержали. Он родом из Казахстана, выступал в составе вспомогательной театральной группы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские застрелили домашнюю собаку, перепутав адрес вызова в Хабаровском крае. Жителям поселка Чикдамын показалось странным скопление правоохранителей возле частного дома соседки. Они позвонили хозяйке участка. Когда женщина приехала на место, во дворе она обнаружила своего застреленного пса по кличке Эдик. А рядом двое сотрудников ДПС. Трое полицейских и следователей собирали стреляные гильзы. Увиденное вызвало у хозяйки истерику. В ответ силовики объяснили, что приехали по сообщению о найденном трупе в доме. А выстрелил в собаку один из сотрудников, он заявил, что у него были на это основания. После скандала правоохранители так и не стали обследовать участок и уехали. Позже женщине сообщили, что тело обнаружили по другому адресу, а в ориентировке была допущена ошибка. Как сообщили в региональном МВД, инцидент произошел во время следственных мероприятий по поиску трупа мужчины в районе местной базы. Когда полицейские попали на территорию, из открытого вольера на них бросился алабай. Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, чтобы защититься от агрессивной собаки. Позднее тело мертвого мужчины было найдено недалеко от места происшествия. По факту произошедшего проводится проверка. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
21: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез
22: 95-й. Да, 95-й есть? Нету 95-го?
23: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которую я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
21: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
24: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
21: Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей, и цена растет каждый день.
2: Так, мы приехали на заправку, знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс, поздравляю. Всех поздравляю, сейчас только будем на бензин зарабатывать.
21: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
21: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойловкстова». Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
5: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства – включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать.
6: А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привезти двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в «Агнерах».
7: Может, сын Соловьева еще вопросы задать?
6: Где сыны Соловьева?
7: Сменили.
6: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
7: Нет,
6: а вещав женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Как годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
9: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
8: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больницы в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
9: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, не ядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
21: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
10: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр – такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
21: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.

0: российских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
1: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
2: Четыре, два, три, четыре, пять, шесть.
3: А, вон там еще, да? Вон там валяется.
2: Бля, размотало просто.
3: Прикинь. Сюда раз, два, три миномета, походу.
2: Да, миномета походу.
3: Они, наверное, как шли, так и...
2: И бабьёшка, короче, понял?
3: Бабьёшка?
2: Да.
1: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
4: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к становлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
1: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
4: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
1: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
6: Ой, ужас. Дома нету.
1: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
7: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а

0: планирующий. Примерно то же самое, что американские бомбы Джедам, только Джедам более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
1: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе Россия во время атаки беспилотников ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летел ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
2: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
1: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
5: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры. Он заявил, что за последние три года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
4: Да. Эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
5: Впечатляет, конечно.
4: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
5: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление это выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
4: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
5: Согласна.
4: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. То есть, от каких сумм вообще идет отсчет?
5: Отличный вопрос.
4: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
5: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
4: Безусловно.
5: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы, она уже не отражает масштабов проблемы.
4: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
5: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
4: Так, интересно.
5: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
4: Угу. А пассажирские вагоны?
5: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, там, учителя, врачи, работники сферы услуг, они на самом деле давно отцепились.
4: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
5: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
4: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
5: Да, медиана намного показательнее.
4: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
5: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
4: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
5: Разрыв просто колоссальный.
4: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
5: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
4: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
5: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
4: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
5: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
4: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
5: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
4: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
5: Звучит невероятно.
4: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
5: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
4: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
5: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
4: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
5: Давай, попробуй.
4: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
5: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин – реальные доходы.
4: То есть с учетом инфляции.
5: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
4: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый трехлетний период. Отсчет же идет с 2023 года.
5: Да, все верно.
4: Тогда инфляция составила 7,4%. В 2024 году 9,3%. В 2025 – 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
5: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
4: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы.
5: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
4: Логично.
5: И в итоге за 3 года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
4: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
5: Да.
4: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
5: Вот реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
4: Грубо говоря, это просто бег на месте.
5: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра. Угу.
4: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
5: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
4: Которая сдерживает общий индекс.
5: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
4: Жесть.
5: Яйца подорожали на 20%. Сахар вырос на 40%. Картофель, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
4: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
5: Конечно.
4: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
5: Серьезно?
4: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
5: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
4: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
5: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в 1,5 раза быстрее.
4: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
5: Какое?
4: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
5: А, это важный момент.
4: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
5: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
4: А почему тогда?
5: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
4: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
5: Угу. Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
4: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
5: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
4: Свободных рабочих рук просто нет.
5: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
4: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
5: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
4: Так.
5: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
4: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. Идеально.
5: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
4: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
5: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
4: Оборонка.
5: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
4: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. Они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
5: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
4: Ничего себе.
5: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
4: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
5: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
4: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
5: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
4: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, 35-45 тысяч рублей?
5: Или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
4: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вынуждены жить в той же самой реальности с ценами, которые разогнали этими огромными деньгами.
5: Верно. Формальная статистика сверкает процентами роста. В реальности же огромный пласт гражданского сектора этих денег не видит, но полностью оплачивает инфляционные издержки этого процесса.
4: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
5: Согласна.
4: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
5: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
4: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
5: Интересно.
4: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
5: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
4: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
5: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
4: Именно так. Доступ к качественной медицине, по звонку через знакомых, доступ к дефицитным запчастям для автомобиля, наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
5: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
4: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
5: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
4: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
6: Здравствуйте, 95-й есть? Нету 95-го?
7: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистраль, на которой я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
1: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
8: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередная. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, по очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
1: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
9: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
1: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
1: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойлов» Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Главные новости дня.
11: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
12: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
11: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
13: То, что Сербия повела себя как последняя конченая мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы.
11: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, как говорит востоковед Ольга Брусиловская.
14: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
11: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
16: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации. Да, вот то, что мы прошли, и на самом деле для многих все-таки это опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом, надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест, они тоже есть, и мы тоже над этим работаем, но нам точно есть что предложить, и, конечно, страны в этом нуждаются, интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать. Требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Военный осведомитель о том, как и почему удары возмездия превратились в пустой звук.
18: Только прислушайтесь. Мы предупреждаем США, что будет удар по Украине. США предупреждают Киев. Наши ракеты летят по тем самым центрам принятия решений, внутри которых уже, скорее всего, никого нет. Ибо предупреждены. Просто потому, что противник заранее знает о факте удара. А значит, имеет все возможности безопасно вывести важный высокопоставленный персонал, из-за чего под символическим ударом окажутся уже опустевшие здания. В итоге есть большая проблема не в самой возможности организовать удар по важным объектам в центре Киева, а в результативности такого удара с точки зрения эффективности, а не последующей пропаганды. Я уже молчу о том, что даже без наших предупреждений уровень разведки НАТО нивелирует внезапность таких ударов, а как следствие значительно снижает итоговый ущерб. Миллиарды долларов бюджета летят в трубу.
17: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
19: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
20: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
1: Вообще дрон Баба-Яга – это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
21: Два, три, четыре, пять, шесть. А, вон там еще, да? Вон там валяться.
22: Бля, размотало просто.
21: Прикинь. Тут сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
22: Да, миномет отработал.
21: Они, наверное, как шли, так и...
22: Бабьёшка, короче, понял?
21: Бабьёшка?
22: Да.
1: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
0: вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья, и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
1: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
0: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит, предполагая, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
1: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
2: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как у слада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификации ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
17: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
18: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
17: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
2: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают отрыбь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародью, то царский глашатый на площади до Шевнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну Это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
4: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, вы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
1: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
4: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, не ядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в 1,5 раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
5: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная и скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
7: Обществу это неинтересно. Им интересно победы, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареи, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
3: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
8: Приветствую вас. Прогноз на 26 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас вектор энергии резко меняется и вносит в нашу жизнь атмосферу предельной ясности, честности и абсолютного баланса. Потому что в системе матрицы Ладини этот день управляется восьмым арканом. 2 плюс 6 – восьмерочка. Это у нас справедливость. Тем более на фоне мая пятый аркан Иерофант, требующего порядка, соблюдения правил, энергия восьмерочки превращает такой первый день в кармический аудит и выведение решений. Здесь время, когда закон причины и следствия работает на максимальной мощности. Вот карма и бумеранг, друзья, это об этом дне. Все честное, законное, системное получает очень мощную поддержку пространства. А любые перекосы, обманы, авантюры, хаос требуют немедленного исправления. И здесь вы четко увидите истинные результаты своих прошлых поступков и сможете исправить ошибки и навести безупречный порядок как в делах, так и в мыслях. То есть, что сеяли, то и пожинаем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 6 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 23. 2 плюс 3, пятерочка. Опять у нас вибрация Иерофанта. И это соединяется с пятеркой месяца, создает уникальный, монументальный двойной резонанс истинного порядка, наставничества и закона. Когда справедливость встречается с двойным Иерофантом, здесь день превращается в абсолютный эталон стабильности и такой, знаете, легитимности. Но, слава богу, Луна у нас находится в знаке Весов, который изначально стремится к равновесию, дипломатии и гармонии. Это существенно смягчает излишнюю сухость и строгость дня, помогает нам находить компромиссы, договариваться на равных, решать какие-то сложные, спорные вопросы элегантно, без давления, грубости и агрессии. С практической бытовой точки зрения такой день требует от нас абсолютной честности, аккуратности и следования букве закона. Вот так я бы сказала, потому что здесь максимально приветствуется работа с официальными инстанциями, все, что связано с юриспруденцией, государственными органами, подписание долгосрочных контрактов, может быть, оформление недвижимости и также решение любых юридических вопросов и затянувшихся споров здесь будет решаться на ура. Это лучший момент, может быть, для аудита личного бюджета, наведения порядка в налоговых документах, оплата счетов, закрытие старых задолженностей. Вот, да, все в этом русле. День благоволит серьезному обучению, может быть, сдаче экзаменов, защите проектов и обращению за советом к профессиональным консультантам. Это могут быть юристы, старшие наставники. Здесь полезно заниматься систематизацией бытовых дел, то есть составить четкое расписание, разложить по полочкам, папкам важные квитанции и инструкции. В то же время в этот день категорически не стоит пытаться обойти правила или использовать какие-то серые схемки, да, давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Ни в коем случае не нарушаем устные договоренности, потому что двойной иерофант еще и в союзе со справедливостью, восьмая энергия, да, принесет за это мгновенные и очень неприятные последствия. Еще не стоит впадать в осуждение окружающих, может быть, искать виноватых в своих проблемах, доказывать свою правоту криками или проявлять упрямство в общении с коллегами и близкими. Вот не впадайте в эту жертву, здесь точно проиграете. Избегайте каких-то хаотичных и спонтанных трат и рискованных инвестиций, так как весы и восьмерка требуют очень холодного математического расчета и взвешивания всех за и против. Еще не рекомендуется откладывать на потом какие-то важные обязательства или халатно относиться к заполнению документов, то есть проверяем каждую подпись и запятую. А вечер проведите за спокойным планированием, чувствуйте внутреннее равновесие и абсолютную ясность своего жизненного курса. Вот так вот, друзья, мощный день, будьте осторожны, внимательны, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
9: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В начале 2000-х годов в пустынных пещерах Иордании была найдена уникальная коллекция небольших свинцовых книг, которые буквально взорвали научное сообщество. Если верить некоторым датировкам, эти артефакты могут быть древнее самого Нового Завета, что ставит под вопрос устоявшуюся историю возникновения христианства. Книги содержат странные символы, изображения миноры и тексты, которые некоторые исследователи пытаются связать с ранними последователями Иисуса. Существует теория, что они скрывались в этих пещерах во время великих гонений, записывая свои истинные откровения на свинце, чтобы они не сгорели в огне и не сгнили во влаге. Сторонники этой версии считают, что перед нами потерянные знания, которые официальная церковь решила забыть или отсечь в процессе формирования канона. Однако официальная наука настроена крайне враждебно. Многие ведущие ученые, включая экспертов из Оксфорда, утверждают, что это современные, хоть и очень искусные, но подделки. Они указывают на химический состав свинца, который не соответствует древним технологиям выплавки, и на стилистику написания.

0: насколько хрупкая наша история и как легко она может превратиться в миф или политический инструмент. Но пока ученые спорят о датировках, эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками загнать истину в рамки удобных теорий. Но самым интригующим остается тот факт, что символика на свинцовых пластинах включает элементы, характерные для многих доиудейских культов этого региона. Если это современная подделка, то автор должен был обладать доступом к редчайшим архивным материалам. Подобные исторические данные обычно недоступны широкому кругу даже очень опытных ученых. Именно эта удивительная историческая глубина продолжает питать надежды многих альтернативных исследователей сегодня. Загадка этих книг напоминает нам о том, насколько хрупкая наша официальная история. Совсем недавно была проведена серия новых спектроскопических анализов с использованием передового оборудования для изучения металла. Они показали, что глубокая коррозия свинца проникает прямо внутрь структуры древних надписей. Это косвенно подтверждает их очень почтенный возраст, опровергая теорию о свежей подделке. Тем не менее, академическое сообщество продолжает вести ожесточенные споры о подлинности этих находок. Эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками теоретизировать их. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руны дня на 26 мая. Давайте спросим у рун совета и подсказки. Итак, у нас выпала руна Солу. Ну, классный день. Он будет озаряться этой руной. Это мощный символ жизненной энергии, победы. Это ясность и, знаете, такой мощный внутренний свет. Это один из самых сильных знаков в руническом футарке. Он указывает на то, что настало время действовать с полной уверенностью. Ваша энергия в такой день будет на пике, а значит, можно многое. Вот горы свернуть. В работе Соулу всегда сулит успех, достижение целей, какое-то признание, движение вперед. И все, что вы в этот день делаете с искренним намерением и какой-то такой личной, даже детской вовлеченностью, обречено на успех. Это день, когда можно зажечь других своей мотивацией, вдохновить, может быть, команду, коллег, продвинуть идею. И если есть какой-то проект, в который вы верите, то сейчас это отличное время его продвинуть. Еще руна также покровительствует выступлениям, переговорам и обучению. Что касается денег, день несет благоприятную волну, возможны премии, прибыль, удачные какие-то вложения или предложение, которое усилит ваше положение финансовое. Однако Солу всегда требует честности. Только честно заработанное принесет долгосрочный результат. То есть вложите силы в то, что действительно важно, и получите достойный отклик. В личных отношениях день наполнен, конечно же, теплом, ясностью. Это сила любви, это хорошее время для признаний в любви, для прояснения чувств, для выхода из затяжных конфликтов. Вот вы словно излучаете свет. Это притягивает и укрепляет любую связь. Особенно удачен день для пар, где была дистанция. Она может сократиться. А вот одиноким – это шанс познакомиться с кем-то, кто будет на одной энергетической волне с вами. Такая, знаете, родственная душа. По здоровью Соулу говорит о восстановлении, о приливе энергии и уверенности в теле. Вы будете это чувствовать.

0: Это хороший день для физических упражнений, для прогулок, для получения витамина D на солнышке. Можно сделать зарядку и утром, и вечером. Организм готов к действию. Поддержите его питанием, движением и, конечно же, позитивным настроем. Любые целительные практики в этот день работают особенно эффективно. Так что, друзья, свет вашей души – ваш главный проводник в этот день. Не бойтесь идти по пути, который откликается сердцем. Потому что соул – это всегда победа, но она требует движения и искренности. Не теряйте время на сомнения. В такой день важно быть активным, решительным и излучать уверенность. Вы точно на правильном пути в таком случае. Принимайте, благодарите, светите, берегите себя и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Магия сегодня». Там тоже очень много интересного для вас на каждый день.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
3: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее, президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн – клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Привет.
0: приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
4: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
0: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
5: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
0: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
6: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизлорецкий, Ришвили, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Росса Игоря Шаплова.
0: Стоит отметить, что губернатор Беспрозван к своим волевым решениям якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
6: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
7: А между тем попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать. А проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
8: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой? В выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров. Из областного центра отправляется всего 2 рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
7: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
9: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь? Извините, закончился. Когда будет? Не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками, по полдня пустые колонки. А вот без прозванных буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только Губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько НПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗС кончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара, значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет. И по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть. Пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле Балтик-Экспо. Завозят регулярно. Но это пока. Если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. «Газпромнефть» чуть лучше. На Гвардейском и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. Что будет летом? Когда все поедут на море на машинах? Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е. Когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр, литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второва. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второва под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второва вспыхнул пожар.
11: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
10: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаза. Газового рынка Михаил Собакарь.
12: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
10: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
12: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
10: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
13: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
14: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отмечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близко к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
1: Главные новости дня.
10: Неожиданные ротации в Минобороны. Генерал-полковник полиции Виталий Шулико теперь заместитель министра обороны. К чему готовится ведомство? О назначении Виталия Шулики заместителем главы Минобороны первым сообщило издание РБК со ссылкой на собственные источники в Кремле. Согласно этой информации, Шулика сменил Олега Савельева, который покинул пост заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу. В должности замминистра Савельев возглавлял аппарат Министерства обороны. До того, как перейти на работу в Минобороны, в 2024 году Савельев был аудитором счетной палаты, а ранее работал под руководством нынешнего министра обороны Андрея Белоусова в Минэкономразвития. Назначение Шулики вместо Савельева говорит о смене приоритетов, считает политолог Антон Буткевич.
15: Олег Савельев был человеком Белоусова. Они работали вместе еще в Минэкономразвитии. Его приход в 2024 году был логичен для формирования новой управленческой команды под министра-экономиста. Назначение Виталия Шулики, имеющего колоссальный опыт работы в структурах МВД, сигнализирует о смене приоритетов. Если на этапе прихода Белоусова в Минобороны требовался экономический аудитор для упорядочивания хаоса, то сейчас акцент смещается в сторону контроля, безопасности, закупок и зачистки ведомства.
10: Новый заместитель министра обороны Виталий Шулика окончил Краснодарское высшее военное училище и военно-морскую академию имени Кузнецова, служил в ВМФ. В структуре МВД он работал с 2009 года. В частности, занимал должности заместителя начальника управления П, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и был начальником управления оперативно-розыскной информации. В конце 2017 года он стал заместителем министра внутренних дел, отвечая на этом посту за госзакупки и техническое оснащение. В 2019 году СМИ писали, что Шулика задекларировал самый высокий доход среди руководителей силовых ведомств. По данным МВД, в 2019 году его официальный доход составил более 26,5 миллионов рублей, отмечают журналисты.
16: Это в два раза больше министра внутренних дел. Владимир Колокольцев заработал в 2019 году около 13 миллионов рублей. Всего у Виталия Шулики в собственности находились 4 земельных участка. Жилой дом, 3 квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara. При этом в 2018 году доход Шулики был в 6 раз меньше. Тогда он задекларировал лишь около 4 миллионов рублей.
10: После того, как Андрей Белоусов в мае 2024 года сменил на посту министра обороны Сергея Шойгу, многие высокопоставленные военные стали фигурантами уголовных дел о коррупции. Новые уголовные дела появляются и спустя почти 2 года после отставки Шойгу. Так, в марте текущего года фигурантом уголовного дела стал бывший замминистра обороны Руслан Цаликов, которого называют самым близким соратником Шойгу. А теперь с поста замминистра убрали соратника самого Белоусова. Некоторые эксперты высказывают мнение, что действующий глава ведомства теряет влияние. Но большинство склоняется к обратной версии. Белоусов не теряет, а трансформирует свое влияние, считает политический эксперт Денис Чесноков.
17: Уход Олега Савельева – это не признак ослабления позиции министра, а скорее этап второй волны трансформации ведомства. Если первая волна была связана с общим экономическим аудитом, то текущий этап направлен на жесткий силовой контроль и оперативное администрирование. Белоусов, как технократ, меняет экономистов на силовиков-контролеров, чтобы достроить ту вертикаль, которую он начал возводить 2 года назад. Таким образом, скорее мы наблюдаем не ослабление, а переход Белоусова к более жестким методам управления министерством с опорой на проверенные кадры из других силовых ведомств.
10: Виталий Шулика – профессиональный аппаратчик, который будет реализовывать ту же линию цифровизации и прозрачности, которую задал Белоусов, считают эксперты. По их словам, процесс уголовного преследования бывших соратников Шойгу продолжается, а назначение на ключевой пост человека из системы МВД подчеркивает, что Минобороны продолжает чистить свои ряды. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
13: Философ Александр Дугин предложил интернет выдавать россиянам по расписанию, порционно и за хорошее поведение.
18: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на дачах там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. Там муж с женой переписывались не по чату, там в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, до весны, до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
19: То есть прекрасной России будущего Александра Дугина интернет выдается порционно за хорошее поведение.
18: И зимой больше, когда холодно.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
20: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять, он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу, чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час X не стукнет, не стучит, да, час X – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады-беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния, и России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны как бы самое главное. Юмористический был такой проект небольшой. у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшей России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы.
7: Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
0: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
7: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
5: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
7: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
22: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
7: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
24: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, но они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
23: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия и Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
24: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И, во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
23: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
6: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр – такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
23: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
9: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
11: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Что если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
9: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
12: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
9: Военкор, канал «Atomic Cherry» о логистическом кризисе на фронте.
10: Обсуждение каких-либо военных мер в контексте контроля Украины над нашим логистическим коридором в Крым себя исчерпало. Хотя массового осознания этой мысли пока не пришло. Единственная важная тема сегодня – это грядущий гуманитарный кризис. Точнее говоря, по факту он уже наступил. Правда, никто не хочет об этом говорить, дабы не портить лубочно-пряничную картину. Из-за систематических воздушных атак в населенных пунктах сухопутного коридора регулярные перебои с электроэнергией, водоснабжением, связью. И теперь, судя по всему, будут проблемы с логистикой и транспортной доступностью. Это уже коснулось нескольких миллионов человек, которым, нужно предполагать, придется покидать свои дома при дальнейшем ухудшении обстановки. Естественно, стоит ожидать, что эти тенденции расширятся

0: Поранили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
1: Ой, ужас. Дома нету.
0: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
2: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу. И бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM. Только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный. А у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
0: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе Россия во время атаки беспилотников ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
3: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
0: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
6: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как у слада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально.

0: реально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификации ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
1: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
2: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
1: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
0: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают отрыбь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародью, то царский глашатай на площади до Шевнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну — это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
5: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
4: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
5: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
4: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
5: Ну да, начиналось это все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
4: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
5: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
4: Звучит, конечно, успокаивающе. пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
5: Значит, все гораздо серьезнее?
4: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
5: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
4: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
5: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
4: 40% — это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод — это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
5: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
4: А на что он похож?
5: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
4: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
5: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
4: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
5: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
4: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
5: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
4: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
5: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
4: Или с несоответствиями в спецификациях.
5: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
4: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
5: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
4: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
5: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
4: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
5: Которые могли переваривать бензин любого качества.
4: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
5: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
4: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
5: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
4: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
5: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
4: Именно так.
5: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
4: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
5: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
4: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
5: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
4: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
5: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
4: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
5: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
4: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
5: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
4: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
5: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
4: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
5: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
4: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
5: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
4: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
5: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
4: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
5: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
4: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
5: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
4: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
5: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
4: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
5: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
4: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
5: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
4: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
5: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
4: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
5: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
4: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
5: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
4: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
5: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
4: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
5: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
4: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
5: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
4: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
5: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
4: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
5: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
4: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
5: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
4: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
5: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
4: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
5: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
4: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
5: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
4: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
5: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
4: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
5: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
4: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
5: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
4: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
5: Ставку на гигантизм.
4: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
5: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
4: Получается, что обыденное раздражение от листа А4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
5: До скорого.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
2: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
6: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
7: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
6: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
8: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизлы Ришвили, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Росса Игоря Шаплова.
6: Стоит отметить, что губернатор без прозванных своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
8: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
6: А между тем попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать. А проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
9: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой? В выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров. Из областного центра отправляется всего 2 рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
6: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар.
10: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
11: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь? Извините, закончился. Когда будет? Не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками, по полдня пустые колонки. А вот без прозванных буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только Губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько МПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗ скончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара, значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет, и по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть, пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле Балтик-Экспо, завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. «Газпромнефть» чуть лучше. На Гвардейском и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. Что будет летом? Когда все поедут на море на машинах? Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е, когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр, литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное – не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
5: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
12: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
13: То, что Сербия повела себя как последняя конченая ш**, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищ сербы.
12: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
14: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
12: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: К Криминальные новости.
15: Вернувшийся с зоны СВО порезал девушку ножом и облил кислотой. 27-летнего военнослужащего задержали после нападения на девушку в квартире на Железноводской улице в Петербурге. По данным полиции, вечером 23 мая он ворвался в квартиру, несколько раз ударил 26-летнюю женщину ножом, выстрелил в нее из сигнального пистолета и плеснул на нее азотной кислотой. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. У нее обожжено 40% поверхности кожи. Женщине предстоит длительное лечение и реабилитация. Во время нападения также пострадала ее подруга, которая пыталась остановить мужчину. В течение года он преследовал бывшую девушку, угрожал ей, пытался заставить возобновить отношения. Обращение в полицию по информации Фонтанки результата не дали. Во время нападения мужчина кричал, что ему ничего не будет, потому что он все равно снова уйдет на СВО. Позже он заявил журналистам, что измена должна наказываться. На месте полиция изъяла нож, сигнальный пистолет, канистру с остатками кислоты и перцовый баллончик. Против мужчины возбуждено дело о покушении на убийство. Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего ребенка из окна в Петербурге. Мальчик раздражал его игрой на саксофоне. По данным базы, музыка, доносившаяся под окнами дома на улице Декабристов, взлила 38-летнего артиста. В какой-то момент он схватил пневматический пистолет, выстрелил и попал мальчику в щеку. Пуля застряла в подбородке. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Стрелявшего артиста задержали. Он родом из Казахстана, выступал в составе вспомогательной театральной группы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские застрелили домашнюю собаку, перепутав адрес вызова в Хабаровском крае. Жителям поселка Чикдамын показалось странным скопление правоохранителей возле частного дома соседки. Они позвонили хозяйке участка. Когда женщина приехала на место, во дворе она обнаружила своего застреленного пса по кличке Эдик. А рядом двое сотрудников ДПС. Трое полицейских и следователей собирали стреляные гильзы. Увиденное вызвало у хозяйки истерику. В ответ силовики объяснили, что приехали по сообщению о найденном трупе в доме. А выстрелил в собаку один из сотрудников, он заявил, что у него были на это основания. После скандала правоохранители так и не стали обследовать участок и уехали. Позже женщине сообщили, что тело обнаружили по другому адресу, а в ориентировке была допущена ошибка. Как сообщили в региональном МВД, инцидент произошел во время следственных мероприятий по поиску трупа мужчины в районе местной базы. Когда полицейские попали на территорию, из открытого вольера на них бросился алабай. Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, чтобы защититься от агрессивной собаки. Позднее тело мертвого мужчины было найдено недалеко от места происшествия. По факту произошедшего проводится проверка. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
16: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
17: Здравствуйте, 95-й есть? Нету 95-го?
18: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистраль, на которой я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
16: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
19: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина, я вот езжу ищу, 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередная. Там надо полдня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам, но я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, по очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
16: Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей, и цена растет каждый день.
20: Так, мы приехали на заправку, знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Класс, поздравляю. Всех поздравляю, сейчас только будем на бензин зарабатывать.
16: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
16: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойлов» Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
23: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привезти двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
0: Может, к сыну Соловьёва еще вопросы задать.
23: Где сыны Соловьёва?
0: Сменили.
23: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
0: Нет,
23: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Как годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
2: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
1: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
2: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
16: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
4: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
16: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи

0: В Курской области, по его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
1: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
0: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
2: 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяться.
3: Бля, размотало просто.
2: Прикинь. Тут сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
3: Да, миномет отработал.
2: Они, наверное, как шли, так и...
3: Баба-Ёшка, короче, понял?
2: Баба-Ёшка?
3: Да.
0: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
4: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
0: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
4: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
0: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
6: Ой, ужас. Дома нету.
0: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
7: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК, универсальный модуль планирования и коррекции.

0: Такое устройство с крылышками, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
1: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе Россия во время атаки беспилотников ракеты ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракеты или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
2: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
1: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
5: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры. Он заявил, что за последние 3 года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
4: Да. Эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
5: Впечатляет, конечно.
4: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
5: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление-то выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
4: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
5: Согласна.
4: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. То есть от каких сумм вообще идет отсчет?
5: Отличный вопрос.
4: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
5: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
4: Безусловно.
5: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы, ну, она уже не отражает масштабов проблемы.
4: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
5: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
4: Так, интересно.
5: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
4: Угу. А пассажирские вагоны?
5: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, там, учителя, врачи, работники сферы услуг, они на самом деле давно отцепились.
4: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
5: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
4: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
5: Да, медиана намного показательнее.
4: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
5: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
4: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
5: Разрыв просто колоссальный.
4: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
5: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
4: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
5: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
4: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
5: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
4: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
5: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
4: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
5: Звучит невероятно.
4: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
5: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
4: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
5: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
4: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
5: Давай, попробуй.
4: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
5: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин – реальные доходы.
4: То есть с учетом инфляции?
5: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
4: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый трехлетний период. Отсчет же идет с 2023 года.
5: Да, все верно.
4: Тогда инфляция составила 7,4%. В 2024 году 9,3%. В 2025 – 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
5: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
4: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы?
5: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
4: Логично.
5: И в итоге за три года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
4: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
5: Да.
4: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
5: Вот реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
4: Грубо говоря, это просто бег на месте.
5: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра. Угу.
4: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
5: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
4: Которая сдерживает общий индекс.
5: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
4: Жесть.
5: Яйца подорожали на 20%. Сахар вырос на 40%. Картофель, ну, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
4: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
5: Конечно.
4: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
5: Серьезно?
4: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
5: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
4: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
5: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в полтора раза быстрее.
4: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
5: Какое?
4: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
5: А, это важный момент.
4: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
5: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
4: А почему тогда?
5: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
4: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
5: Угу. Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
4: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
5: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
4: Свободных рабочих рук просто нет.
5: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
4: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
5: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
4: Так.
5: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
4: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. идеально.
5: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
4: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
5: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
4: Оборонка.
5: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
4: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. Они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
5: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
4: Ничего себе.
5: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
4: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
5: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
4: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
5: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
4: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, 35-45 тысяч рублей?
5: Или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
4: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вынуждены жить в той же самой реальности с ценами, которые разогнали этими огромными деньгами.
5: Верно. Формальная статистика сверкает процентами роста. В реальности же огромный пласт гражданского сектора этих денег не видит, но полностью оплачивает инфляционные издержки этого процесса.
4: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
5: Согласна.
4: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
5: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
4: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
5: Интересно.
4: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
5: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
4: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
5: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
4: Именно так. Доступ к качественной медицине по звонку через знакомых, доступ к дефицитным запчастям для автомобиля, наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
5: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
4: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
5: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
4: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. в ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ Роснефти полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
6: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
1: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
7: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
1: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Главные новости дня.
8: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
9: «Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле».
8: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
10: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
8: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
11: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
8: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
12: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
8: По данным венгерских СМИ, митрополит Иларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
13: Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг использовал обсценную лексику, когда рассказывал о разрастающейся дыре в бюджете.
14: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Но мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, мы войну ведем, надо войну выиграть. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
10: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
15: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
16: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
17: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
1: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
18: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся диагноз, ебать, воздух, бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон, потом война,
1: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
18: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
1: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
19: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... Остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
1: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Тир для вражеских дронов. Военкор Котенок о назревающей проблеме на границе с Ростовской областью.
20: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до весела Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же многополосный находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
15: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
21: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объекта. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
15: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
20: К ночи снова рубит у нас интернет. Кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной. Значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам. А мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин чувствует эту боль. Говоря словами профессора в рассказе «Экзамен». Страна наша много воюет. Трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал. Сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Читайте русских классиков. У них все написано.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
0: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
1: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
2: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
1: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
22: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
1: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
24: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, а их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитиями, разработками месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения Новатека и сжиженный газ. Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 27 мая. Что же пророчат нам цифры в этот день? А день погружает нас в глубокое пространство мудрости, внутренней тишины и созерцания, поскольку в системе матрицы Ладини в этот день полностью управляется девятым арканом отшельник. Когда эта уединенная и аналитическая энергия накладывается еще на общий фон мая, пятого месяца года, это еще пятый аркан Иерофант, требующего соблюдения правил, традиций, структуры, это среда превращается в идеальное время для осмысления накопленного опыта. Отшельник призывает нас временно дистанцироваться от внешней суеты, чтобы зажечь вот этот вот внутренний свет и сверить свои цели с глубинными ценностями. Под влиянием Иерофанта такой день приобретает характер такого академического наставничества. Знаете, вы способны упорядочить хаос мыслей, превратить знания и информацию в четкую стройную систему. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 27 мая Луна у нас находится в растущей фазе. Это мощный прилив лунной энергии в знаке Весов идеально дополнит энергию отшельника и даст колоссальный моментальный и ментальный ресурс для расширения планов, но требует при этом деликатного баланса между вашим внутренним миром и внешними контактами. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 7 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных, это символ гармонии, партнерства, эстетика и необходимость делать осознанный выбор сердцем. Здесь, знаете, возникает удивительный глубокий резонанс. То есть глубина и уединение отшельника, девяточка, встречаются с коммуникацией красотой шестерочки, и все это на базе традиции Иерофанта, пятая энергия. На первый взгляд это все кажется противоположным, но растущая Луна в Весах, в знаке, который изначально управляется шестеркой, мастерски объединяет такой тандем. Это означает, что ваше уединение не должно превращаться в холодное отчуждение. Здесь мудрость, которую вы найдете внутри себя, должна служить укреплению ваших союзов. сразу. Растущий лунный поток дает силы для созидания и масштабирования, и это помогает сделать правильный выбор, может быть, основанный одновременно и на холодном расчете иерофанта, и искреннем отклике вашей души. С практической и бытовой точки зрения этот день требует вдумчивого, размеренного подхода к каждому действию, причем без спешки, без хаоса. И растущая луна делает этот период максимально продуктивным для созидательной деятельности. Что же можно и нужно делать в такой день? Обязательно заниматься интеллектуальным трудом. Можно писать долгосрочные стратегии, анализировать отчеты, проверять архивы, потому что отшельники Луна в Весах дают превосходную ментальную концентрацию. Также можно повышать квалификацию, потому что день идеален для учебы, для чтения серьезной научной литературы, может быть, посещения лекций и фиксации новых системных знаний под эгидой иерофанта. Также можно проводить камерные переговоры, то есть общаться тет-а-тет с ключевыми партнерами или наставниками, обсуждать какие-то важные вопросы в спокойной обстановке, потому что шестерка поможет найти компромисс. Ну и покупать предметы искусства или книги, то есть инвестировать в то, что несет в себе какую-то интеллектуальную ценность, может быть, эстетическую красоту, долговечность. Обязательно заботьтесь в этот день о здоровье, потому что растущая луна благоволит укреплению организма, началу, может быть, приема витаминов, прогулкам на свежем воздухе и восстановительным процедурам. Ну и проводите аудит планов, то есть зафиксируйте все идеи, которые приходят к вам в момент уединения, так как на растущей луне они имеют колоссальную силу для будущей реализации. Чего же не стоит делать в этот день? Так это ввязываться в какие-то массовые шумные авантюры. Энергия отшельника требует тишины, поэтому участие в каких-то масштабных хаотичных тусовках заберет у вас слишком много сил. Ни в коем случае. Не принимаем импульсивных решений на эмоциях. Шестерочка и весы требуют взвешивания всех за и против, и здесь любой поспешный выбор может привести к дисбалансу системы. Ни в коем случае не занимайтесь поучительством или какой-то высокомерной критикой, то есть избегаем желания навязать свою мудрость окружающим, даже если вам кажется, что вы знаете ситуацию лучше них. Ну и не игнорируем знаки своего тела и интуиции, потому что тихий голос отшельника говорит вам замедлиться, то отложите дела и передохните. Вот очень четко слушайте свой внутренний голос. Ну и не транжирим деньги ради мимолетных капризов, потому что растущая луна требует накопления и грамотного распределения ресурсов, а не разбрасывания их по пустякам. Так что, проведя так день, вы завершите его с ощущением очень глубокой внутренней цельности, абсолютного покоя, понимания своего дальнейшего пути, и накопленная под светом растущей луны мудрость становится вашим главным щитом и путеводной звездой. Вот такой вот прогноз, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
5: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. По всей планете бродят пугающие легенды о поездах, которые не значатся в официальном расписании, но которые иногда видят на заброшенных или даже давно разобранных путях. Они появляются из густого тумана, проносятся мимо ошеломленных свидетелей с неестественной скоростью и исчезают, оставляя после себя лишь запах горелого угля и чувство глубокого, необъяснимого холода. Самая известная из подобных историй – это история поезда, пропавшего в Италии в 1911 году. По свидетельствам, он въехал в туннель с сотней пассажиров и исчез навсегда. Десятилетия спустя в разных точках мира начали поступать сообщения о встречах с этим же составом, едущим по рельсам, которых там никогда не было. Исследователи аномальных явлений выдвигают гипотезы о временных петлях или разломах реальности, где поезд оказался заперт навсегда. Скептики же напоминают о силе массовой галлюцинации и любви людей к городским легендам, которые подпитываются видом старых заброшенных железных дорог, вызывающих у нас подсознательное чувство тоски и страха перед уходящим временем. И все же, что заставляет людей, которые не знают друг друга, описывать одни и те же детали, например, лица пассажиров в старомодной одежде, застывшие у окон? В Возможно, это коллективная проекция нашего страха перед прошлым, которое не хочет отпускать наш мир. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы – это энергетические следы, оставленные событиями огромного эмоционального накала, которые записались в пространстве, как на кинопленку. А может быть, в ткани нашего мира действительно существуют невидимые рельсы, по которым ездят те, кто однажды опоздал на свой единственный поезд в вечность. Интересно, что многие очевидцы описывают резкий запах озона, который часто сопровождает мощные электрические разряды. Это дает повод многим исследователям продолжить, что такие призрачные составы являются результатом

0: движение давным-давно закрыто. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы — это энергетические следы сильных событий. Они записались в самом пространстве, как будто на старую кинопленку прошлого века. Быть может, в ткани нашего мира существуют невидимые рельсы для вечности. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гебо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гебо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гебо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях Гебо – это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему. Чему все будет. По здоровью Гебо нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются, отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой, и вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Обозреватель Дмитрий Дризе о том,

0: что мирные переговоры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
1: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает. Если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, который бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент – президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше 2 часов, а режим беспилотной опасности продлился почти 1,5 часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
4: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
3: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
5: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
3: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратило крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
6: В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат, и что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
7: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
3: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания – отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
8: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там у пенсионеров, условно говоря, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии, индексации, которые не покрывают реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года, еще пару месяцев, и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение к февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, металлургов, все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету, еще и налоги повышают, и кредиты ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
3: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя Совета директоров компании «Спар Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристического потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-бронирования суточно.ру, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7 тысяч рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4,5 тысяч рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник 2 раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%. Но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас – 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги – повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало. Персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: План на перспективу? Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
11: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
10: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
12: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
10: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочные ограничения скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
13: Мобильный шатдаун – это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
10: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
14: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим на самом деле. То есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Здесь надо просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключает и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
10: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключений мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: «Радио Лента». Прямая речь.
15: В России растет число убыточных банков. С начала года их количество увеличилось почти вдвое. Причиной этому эксперты называют рекордно высокую ставку в 21%, которую Центробанк держал более полугода.
16: С начала года почти вдвое увеличилось число убыточных банков – с 34 до 60 организаций, подсчитал Центробанк. Ситуация во многом связана с эффектом от жесткой кредитно-денежной политики, когда ЦБ более полугода держал рекордно высокую ставку 21%, пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора и опрошенных экспертов. Высокая ставка увеличила нагрузку на заемщиков, а это, в свою очередь, повысило объем просроченной задолженности граждан. По необеспеченным кредитам к началу 2026 года он достиг исторического рекорда в 1,65 триллиона рублей. Это на 1/3 больше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. К 1 апреля Почта-банк показал убыток 7,2 миллиарда рублей, Синара – 3,3 миллиарда, Уральский банк реконструкции и развития – 2,8 миллиарда, Центрокредит – 1,8 миллиарда, Инга – 1,2 миллиарда и Солидарность – 900 миллионов рублей.
2: Главные новости дня.
17: Москва протестует. На месте вырубки леса под нужды Минобороны стихийный митинг. Как минимум трое протестующих задержаны. В Кунцево задержали неравнодушных граждан, пришедших выразить протест против уничтожения деревьев на особо охраняемой территории парка Москворецкий под нужды Минобороны. В лесопарк заехала тяжелая строительная техника, после чего рабочие приступили к планомерному уничтожению участка леса. Люди пытались перекрывать проезд строительной техники, требуя разъяснений.
18: Люди массово вышли
17: Рубку деревьев и работы по прокладке дороги у стадиона «Медик» заметили еще 23 мая. На следующий день, 24 мая, на место рубки пришли более сотни жителей и перекрыли проезд спецтехники. Протесты сопровождаются жесткими действиями полиции. Активисты сообщают о задержаниях протестующих, к некоторым из которых, по их словам, применялась физическая сила. Вечером 25 мая жители планировали собрать подписи с обращением к местным властям, однако сход сорвала полиция. Прибывший на место работ префект Западного округа Москвы Алексей Александров назвал заказчиком вырубки Минобороны. По сообщениям в локальных телеграм-каналах, он отдавал распоряжение сотрудникам полиции о задержании конкретных участников акции.
19: Военный объект строится. Что вам еще нужно?
20: Информация где об этом, что военный объект строится?
19: Убирайте всех в полицию, там не
21: нужно. Все, давайте. Все, уходите.
17: Рубка леса была временно приостановлена на время протеста, однако затем вновь возобновилась. Местные активисты опасаются, что строительство объектов вплотную к жилым домам создаст угрозу безопасности и навсегда лишит район ценной зеленой зоны. Возмущенные жители обратились за помощью лично к мэру Москвы Сергею Собянину.
22: Уважаемый Сергей Семенович, мы, жители Москвы, жители Кунцева, обращаемся к вас с просьбой. Дело в том, что 22 мая, без каких-либо объявлений, ночью 22-23 мая начали вырубать наш лес, начали сносить деревья, начали делать там дорогу. Когда мы, жители, пришли сюда и попросили нам объяснить, что происходит, и показать нам проект, нам отказались показывать проект. Никто не вступает в ставки переговоры, никто нам ничего не объясняет. Они просто рубят и ездят тяжелая техника. Сергей Семенович, пожалуйста, остановите вырубку нашего леса.
17: Официальных подробностей о том, что именно планируется построить на территории парка, власти до сих пор не представили. По словам экспертов, ранее, в частности, в 2023 году аналогичные вырубки в московских парках зачастую были связаны с размещением систем противовоздушной обороны или другой военной инфраструктуры. Однако на текущий момент официального подтверждения того, что именно возводится в Кунцево, нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ пятой колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
0: К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с пятью психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством, с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. Именно вот эти пять заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерности. Спектра, и туда входят все психические заболевания.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Философ Александр Дугин считает, что россияне, которые хотят пользоваться интернетом, должны заслужить это право.
11: Кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться, интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. Там муж с женой переписывались не по чату, там в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
1: Митрополит Питерим заявил, что удача – это бесовское понятие, и не нужно стремиться к тому, чтобы быть успешным.
18: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делай свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву, сжигались у этого Молоха. Вот оно и переводится как удача. Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому Молоху, то у тебя будет удача. Вот эта мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и естественно, умнее, чем ЦРУ, и естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористически был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь в подбрюще России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивать, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник. Возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
23: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
7: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения. Разделение, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
23: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
7: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
23: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
7: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом зам главы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Starlink'ов, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Telegram, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
8: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
3: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
9: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
3: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
12: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
3: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
24: Суд конфисковал активы бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова. Вот как это комментирует военкор Романов.
25: В общей сложности были изъяты денежные средства, земельные владения в Подмосковье и Северной Осетии, несколько особняков в элитном поселке, помещение в деловом центре Sugar Factory, земельные участки в Домодедово, дорогие автомобили и мотоциклы, а также средства, находившиеся на счетах подконтрольных компаний. По разным оценкам, общая сумма составила 7 миллиардов рублей. Помимо самого Цаликова, ответчиками по иску выступают 8 физических лиц, включая его детей и их супругов, а также 3 юридических лица. Проведение заседания было закрыто из-за сведений, касающихся государственного оборонного заказа, а также в контексте обеспечения государственных интересов в условиях специальной военной операции. Шойгу о делах своего заместителя, конечно же, в курсе не был. конечно же, верим.
24: Военкор, канал «Архангел» спецназа про снижение интенсивности налетов противника. Почему им не нужно радоваться?
10: Второй день кряду украинцы практически не атакуют тыловые районы дальнобойными беспилотниками. В ночь на 26 мая сбито всего 59 беспилотников над 6 регионами России. При этом с утра прошлых суток в общем поражено не менее 73 дронов. Снижение количества ударов связано с двумя основными факторами. Сейчас противник накапливает ресурсы и проводит доразведку. А второе — ВСУ переориентировались на удары по ближнему тылу, в том числе по нашей логистике. За последние несколько дней зафиксировано несколько ударов по трассе от Мариуполя до Крыма, а также в районе Донецка по маршрутам снабжения. Проблема требует незамедлительного решения, так как враг не будет останавливаться, а наоборот, будет наращивать интенсивность ударов по нашей логистике и усиление.

0: Ранее появилось видео испытаний вывода дрона «Камикадзе Хорнет» в район запуска при помощи аэростата, что позволяет запускать их на гораздо большее расстояние, чем обычно. Видимо, теперь противник пытается осуществлять налеты своих дронов средней дальности не только по дорогам на подступах к Крыму, но и на самом полуострове. Летний сезон, да и в принципе жизнь в Крыму в опасности. Огромный.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
3: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
2: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
4: Прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот. И давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
2: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет. Остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает. И он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные. Конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю. Но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
2: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Тир для вражеских дронов. Военкор Котенок о назревающей проблеме на границе с Ростовской области.
7: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до Весело-Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе

0: Хорната виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же, многополосный, находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
1: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
2: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объекта. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
1: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
0: К ночи снова рубит у нас интернет, кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной, значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам, а мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин чувствует эту боль, говоря словами профессора в рассказе «Экзамен». Страна наша много воюет, трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Читайте русских классиков, у них все написано.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот можно представить себе вполне обыденную ситуацию. Человек просыпается утром, заходит в любимую кофейню по пути на работу, прикладывает банковскую карту к терминалу, платеж отклонен. Деньги есть. Просто некий скрытый алгоритм где-то на удаленном сервере проанализировал данные и решил, что привилегии этого человека на доступ в сеть аннулированы из-за саркастичного комментария, допустим, оставленного 5 лет назад. Или, знаешь, просто лайка под постом, который алгоритм счел неблагонадежным.
5: Ничего себе.
4: Да, и в результате платежный терминал просто не может связаться с банковской системой, потому что для этого конкретного человека цифрового мира больше не существует.
5: Звучит жутковато.
4: На глазах происходит тектонический переход от фундаментальной концепции интернета как базового права к совершенно новой, пугающей парадигме. Интернет как привилегия за лояльность.
5: Слушай, ну если честно, это звучит как классическая завязка для мрачного романа антиутопии или, ну, какого-нибудь фильма в жанре киберпанк.
4: Абсолютно согласна.
5: Когда первый раз сталкиваешься с таким массивом информации, первая реакция — это просто абсолютный непробиваемый скепсис.
4: Да. Хочется сказать, что это розыгрыш.
5: Вот именно. Разве можно в реалиях 2026 года воспринимать такие инициативы всерьез на государственном уровне? Информационное пространство настолько сложное, кажется, будто это просто масштабная академическая провокация.
4: Я таки философский эксперимент.
5: Ну да, попытка пощекотать нервы публики. Проверить границы общественного терпения, которое как бы никогда не выйдет за пределы дискуссии.
4: Если бы эти дискуссии оставались исключительно на страницах философских трактатов, но проблема в том, что под эту идею уже подведена железобетонная теоретическая технологическая база.
6: Технологическая база. То есть это уже не просто слова?
4: Вообще не слова. Но давай начнем с философии. Взять хотя бы концепцию, которую сейчас активно продвигает философ Александр Дугин. В публичном поле прямо легитимизируется идея о том, что население критически необходимо защищать.
6: Защищать от чего? От информации?
4: Именно. От так называемого информационного шума и западного культурного влияния. Логика строится на тезисе, что глобальная сеть размывает национальную идентичность, подменяет реальные ценности какими-то виртуальными иллюзиями.
6: И поэтому предлагается все просто закрыть?
4: Предлагается жесткий патерналистский подход. Доступ к глобальной сети нужно выдавать исключительно за хорошее поведение.
6: Угу. Как конфету ребенку.
4: Точно. Интернет окончательно перестает быть неотъемлемым правом современного человека. Теперь это награда, инструмент дрессировки и поощрения лояльных граждан.
6: Подожди. Но ведь это означает полный отказ от самой изначальной архитектуры интернета. Сама сеть создавалась как децентрализованная структура, где каждый узел связи концептуально равен другому.
4: Совершенно верно.
6: Как вообще можно технически перестроить эту паутину в систему индивидуальных поощрений и наказаний? Я еще понимаю подойти к главному рубильнику и отключить связь в целом регионе на несколько дней.
4: Ну да, из-за массовых волнений, например.
6: Фильтровать трафик так, чтобы наказывать конкретных людей, мне кажется, это физически невыполнимо.
4: 10 лет назад это действительно было фантастикой, но технологический ландшафт изменился до неузнаваемости. Закон, вступивший в силу 3 марта 2026 года, дал силовым структурам беспрецедентные полномочия.
6: Отключает связь?
4: Да, отключает связь целым регионам по максимально размытому основанию. Формулировка звучит как угроза безопасности. Но самое интересное – это техническая реализация.
6: Так, и как это работает под капотом?
4: Главный инструмент новой реальности – это ТСПУ.
6: Технические средства противодействия угрозам, да?
4: Да, они самые. И важно понимать их механику. Это не просто заглушка на трубе, которая перекрывает воду. Это система глубокого анализа пакетов технологии DPI.
6: Для тех, кто не в теме, можешь пояснить?
4: Конечно. Раньше интернет работал так, что система просто читала адрес на конверте и доставляла цифровое письмо. Технология DPI позволяет не просто читать адрес, она вскрывает каждый миллионный пакет данных в секунду.
6: Прям каждый пакет?
4: Буквально каждый. Читает его содержимое, анализирует тональность, проверяет список связей отправителя и только потом принимает решение.
6: Решение о чем?
4: Заклеить пакет обратно и доставить, замедлить его скорость.
6: То есть это как такое микроскопическое сито невероятной мощности.
4: Которое фильтрует буквально каждую каплю информации в информационном водопроводе страны.
6: Именно. И масштабы просто поражают. К 2027 году пропускная способность этих систем должна достигнуть 100 терабит в секунду.
4: Да, этого достаточно, чтобы в реальном времени анализировать практически весь трафик в стране. Но даже с таким ситом нужен какой-то каталог, чтобы понимать, куда трафику можно идти, а куда нельзя.
6: Логично. Должны быть списки.
4: И здесь в игру вступает национальная система DNS.
6: Слушай, если переводить на понятный язык, DNS — это же телефонная книга интернета, верно?
4: Совершенно верно. Когда вводится адрес сайта буквами, система ищет его цифровой IP-адрес в этой телефонной книге. Так вот, национальная система DNS, по сути, переписывает эту книгу.
6: То есть, если человек пытается зайти на неугодный ресурс, система не просто его блокирует?
4: Нет, она может перенаправить запрос куда угодно. Человек вводит адрес новостного сайта, а открывается государственный портал.
6: Понятно. Интернет из глобального пространства превращается в такой закрытый клуб.
4: Элитный клуб, я бы сказала. И в этом клубе действует жесточайший фейс-контроль. Роль этого фейс-контроля теперь играет обязательная авторизация через портал госуслуги.
6: Ага, то есть эпоха анонимности заканчивается.
4: Полностью. Больше нельзя создать временный аккаунт, использовать никнейм или скрыться за VPN. Система просто не пустит на порог без предъявления цифрового паспорта.
6: Получается, каждый клик, каждый поисковый запрос намертво привязывается к реальному человеку.
4: Да. Если цифровой профиль в порядке, дверь клуба открываются. Если есть малейшие нарушения, охрана выставляет на улицу, лишая связи.
6: Точно уловлена суть.
5: И здесь возникает самый сложный и пугающий аспект этой архитектуры. Как именно система решает, кто достоин пройти этот фейс-контроль, а кто нет?
4: Отличный вопрос.
5: Ведь если доступ осуществляется по паспорту, значит, где-то работает алгоритм, который непрерывно сортирует людей на правильных и неправильных.
4: Прямо сейчас в нескольких регионах идут пилотные тесты системы, которая собирает и анализирует весь цифровой след.
5: Это же требует невероятных вычислительных мощностей. Это не может быть просто таблица, где оператор сидит и ставит галочки.
4: Конечно, нет. Можно представить воронку, куда непрерывно сливаются данные. Посты, лайки, истории переписок, геопозиция с мобильных устройств.
5: Звучит как тотальная слежка.
4: Но это лишь половина картины. Онлайн-активность сплетается с офлайн-данными. Система учитывает неоплаченные дорожные штрафы, малейшие просрочки по кредитам.
5: Даже кредиты влияют на доступ в интернет.
4: Еще как. Опоздание на работу, если предприятие подключено к единой системе контроля доступа. И, конечно же, участие в любых публичных мероприятиях, вроде митингов.
5: То есть нейросети это все переваривают?
4: Да. Искусственный интеллект в реальном времени переваривает этот немыслимый хаос данных и формирует единый числовой рейтинг лояльности и благонадежности для каждого человека.
5: Слушай, ну это же прямая, почти дословная калька с китайской системы социального кредита.
4: Похоже, да. Но есть один важный нюанс.
5: Ведь в Китае, при всей пугающей жесткости их цифровой диктатуры, существуют вполне понятные правила игры.
4: Вот именно.
5: То есть там известно точно, переход дороги на красный свет под камерами минус 5 баллов. Донорство крови или волонтерство плюс 10 баллов. Эта система репрессивна, но она прозрачна в своей механике?
4: А здесь все иначе.
5: Вот я и хочу спросить, как российский алгоритм собирается взвешивать, скажем, просрочку по ипотеке на 3 дня и ретвит оппозиционного политика 5-летней давности? Каков удельный вес каждого проступка?
4: В том-то и кроется главная специфика тестируемой системы. Критерии оценки намеренно оставлены абсолютно непрозрачными. Никакого публичного свода правил просто не существует в природе.
5: Серьезно? Никакой таблицы штрафов?
4: Никакой. Можно внезапно обнаружить, что рейтинг обрушился и доступ в сеть заблокирован. Просто потому, что телефон на 15 минут оказался в зоне действия базовой станции рядом с местом проведения несанкционированного митинга.
5: Значит, алгоритм — это просто черный ящик.
4: Да, который принимает решения на основе произвольной интерпретации проверяющих структур. Возникает своеобразное цифровое гетто. Доступ к нормальной скорости соединения, к современным сервисам становится напрямую зависим от уровня конформизма. Критическое мышление просто вытесняется первобытным страхом.
5: Страхом совершить цифровую ошибку.
4: Да, и публичное пространство начинает превращаться в такой стерильный театр идеальных граждан, которые боятся сказать лишнее слово.
5: Эта картина выглядит невероятно мрачной, но давай будем реалистами и посмотрим на ситуацию с прагматичной точки зрения.
4: Давай попробуем.
5: Если выступить в роли жестких скептиков. Допустим, власть действительно хочет полностью контролировать сеть. Однако в публичном поле регулярно звучат идеи не просто о фильтрации, а о полном отключении интернета на определенные периоды.
4: Да, периодически такие инициативы всплывают.
5: Например, отключить все на лето, чтобы снизить градус социальной напряженности. Или оставить доступными только белые списки из пары сотен проверенных сайтов. Но даже некоторые депутаты в Государственной Думе, тот же Николай Новичков, открыто называли подобные инициативы мракобесием.
4: И он недалек от истины в оценке последствий.
5: Это же просто абсурд с точки зрения выживания экономики.
4: Если отбросить эмоции и посмотреть на сухие цифры статистики 2026 года, эти инициативы действительно противоречат законам математики. На сегодняшний день 85% розничных платежей в России – это исключительно цифровые транзакции. Оплата картами, переводы по номеру телефона, расчеты по QR-кодам.
5: То есть наличных почти не осталось?
4: Физически невозможно по щелчку пальцев вернуть этот колоссальный объем в наличный оборот. Такого количества напечатанных бумажных денег просто не существует в природе. Их нет в хранилищах и банкоматах.
5: А что произойдет с логистикой и малым бизнесом? Ведь современное снабжение работает по принципу «точно в срок». Склады супермаркетов больше не хранят запасы продовольствия на месяцы вперед.
4: Вот именно. Вся цепочка от фермера до полки магазина в спальном районе управляется сложнейшими алгоритмами через облачные базы данных.
5: Получается, если нет связи, фуры просто не смогут выстраивать маршруты.
4: Малый и средний бизнес, службы доставки, маркетплейсы – Сотни тысяч фрилансеров потеряют до 40% своего оборота практически мгновенно. Для огромного числа предприятий это будет означать немедленное банкротство.
6: Коллапс.
4: Без интернета логистические хабы встанут парализованными. Полки магазинов, особенно в крупных мегаполисах, критически зависящих от подвоза свежих продуктов, опустеют за считанные дни.
6: Жуть.
4: И не стоит забывать про огромный государственный сектор. Без сети полностью парализуется работа поликлиник, которые давно перешли на электронные медицинские карты, налоговая служба не сможет администрировать сборы.
6: То есть граждане не смогут получить элементарную справку или оформить сделку с недвижимостью? Все общество базируется на непрерывном обмене данными.
4: Абсолютно все.
6: Слушай, если обратиться к историческим прецедентам, часто приводят в пример Северную Корею с их изолированной внутренней сетью Кванмён. Или вспоминают практику Ирана, где правительство просто отрубает интернет в периоды масштабных протестов.
4: Угу, популярные примеры.
6: Возникает вопрос, получается, эти модели здесь применить невозможно. Разве нельзя просто скопировать чужой опыт?
4: Анализ показывает, что эти модели абсолютно неприменимы без полного разрушения экономики. Сеть Кванмён существует в условиях государства, которое изначально изолировано от глобальных экономических процессов.
6: Ну да, Северная Корея всегда была закрытой.
4: А Иран применяет шатдауны как экстренную, временную меру. Они мирятся с миллиардными убытками ради удержания контроля в критические моменты. Российская же экономика слишком глубоко и давно интегрирована в мировую цифровую сферу.
6: То есть зависимость колоссальная. Но стоит попробовать посмотреть на ситуацию под другим углом. Выступить адвокатом дьявола. Может быть, в идее принудительного цифрового детокса все-таки есть рациональное зерно.
4: Какое же?
6: Сейчас люди бесконечно сидят в экранах смартфонов. Уровень фонового стресса от непрерывного потока новостей зашкаливает. Возможно, если отрубить глобальную сеть, начнется нормальное живое общение. Люди вспомнят, как разговаривать друг с другом на улицах. Снизится уровень тревожности.
4: Это крайне романтизированный и, честно говоря, наивный взгляд, который полностью разбивается о суровую реальность психологических исследований.
6: Психологи видят другую картину.
4: Совершенно обратную. Для современного человека, особенно жителя крупного города, интернет давно перестал быть просто игрушкой или лентой новостей. Это базовая потребность.
6: На уровне нижних ступеней пирамиды Маслоу.
4: Да, эта потребность обеспечивает чувство контроля над собственной жизнью. Точно так же, как наличие воды или электричества в доме. Внезапное отключение от сети не приносит никакого умиротворения. Оно провоцирует мгновенную массовую панику.
6: То есть панику вызывает не невозможность посмотреть развлекательное видео, а потеря фундаментального чувства безопасности.
4: Абсолютно верно. Можно представить состояние человека, который внезапно понимает, что он не может проверить, доехал ли его ребенок до школы.
6: Угу. Невозможно дозвониться пожилым родственникам на другой конец города.
4: Да, нельзя узнать об их самочувствии, нельзя вызвать такси или скорую помощь через привычное приложение. Этот внезапный информационный вакуум моментально провоцирует всплеск тяжелых тревожных расстройств, панических атак и депрессий.
6: Действительно, это лишение базовых инструментов выживания в городе.
4: Более того, существует огромное количество уязвимых групп людей, которые используют интернет исключительно для получения критически важной психологической поддержки через специализированные анонимные чаты и форумы.
6: И их тоже отрезают.
4: Да, и лишение этих инструментов ощущается не как освобождение от экранов, а как форма жестокого психологического насилия и принудительной глубокой изоляции.
6: А если говорить о долгосрочных перспективах развития общества, об образовании и науке? Кажется, что если экономика рухнет за считанные недели, то интеллектуальный потенциал страны будет уничтожаться медленнее, но последствия будут абсолютно необратимыми.
4: Последствия для образования и науки будут действительно фатальными. На сегодняшний день около 70% высших учебных заведений используют сложные гибридные форматы обучения.
6: Современное образование – это же давно не просто лектор с мелом у доски.
4: Конечно, это облачные системы управления обучением, платформы для совместного написания кода, системы проверки на антиплагиат, доступ к гигантским электронным библиотекам.
6: Получается, отключение или жесткая фильтрация интернета даже на одну неделю в период сессии разрушит весь процесс.
4: Полностью.
6: Вполне возможно, что вместо идеального послушного общества эта система контроля породит самую сложную и масштабную теневую экономику идентичности в истории человечества.
4: Это потрясающая мысль для самостоятельного размышления. которая действительно открывает совершенно новые грани проблемы. И, похоже, появится возможность наблюдать ответ на этот вопрос в реальном времени уже в самом ближайшем будущем. На этом сегодняшний анализ завершен. До новых разборов.
7: Всем пока, до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
8: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше двух часов, а режим беспилотной опасности продлился почти полтора часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
9: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
8: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
10: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
8: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратила крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат. И что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
11: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
8: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
12: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там, кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там, у пенсионеров, условно говоря, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии. Индексация, которая не покрывает реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года. Еще пару месяцев и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету, еще и налоги повышают, и кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
8: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя совета директоров компании «Спар Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристических потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-дронирования суточно.ру, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7 тысяч рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4,5 тысяч рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины – по 800-1000 2000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3500-4000 рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый Цезарь – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей, сейчас 875. Килограмм семги – 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат. От Илариона Михаил Пацовский.
15: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
14: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
16: Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего.
14: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
17: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
14: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
18: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
14: По данным венгерских СМИ, митрополит Илларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
19: Член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев о полном провале импортозамещения в российском кинематографе.
20: Дискредитировала себя идея отказа показа на майские праздники импортного кино. Потому что как только кинотеатры отказались на майские праздники показывать зарубежные картины, стало ясно, что русским зрителям русское кино неинтересно. Я даже не говорю про абсолютно халтурно сделанную картину «Литвяк», просто халтурно сделанную, потому что в 21 году 21 века такие картины уже не делают. Их делали лет 50 назад. Даже «В бой идут одни старики» сделано технически лучше. Фантазийно, от слова «необузданная фантазия», про этих буеристов, дико смешное кино, которое тоже в прокате провалилось. Мне кажется, что нужно, к сожалению, признать, что идея импортозамещения в области кинематографа абсолютно провалилась, себя дискредитировала. Российское кино не способно вытащить кассовые сборы на уровень до 2024 года. Ну вот я в пессимизме.
3: Криминальные новости.
21: Студент 2 месяца планировал убийство собственного отца в Липецкой области. Он попросил лучшего друга ему помочь и спрятать тело. Артем резал папу, Дима стрелял в мужчину. По данным ШОТ, 18-летний студент Липецкого техуниверситета Артем давно вынашивал план жестокого убийства отца. Его друг Дима без проблем согласился помочь. Купили оружие, переделали его под огнестрельное, взяли нож. 22 мая, около 5 вечера, отец приехал за сыном в общагу. Хотел забрать его домой. Но к нему в машину Артем сел вместе с другом Димой. По пути спустя 20 минут парни набросились на жертву в машине. Тот сопротивлялся. Но Дима хладнокровно выстрелил в мужчину несколько раз, а Артем добил родного отца ножом. Тело оттащили на 500 метров от дороги в лес. Машину бросили. Дима спокойно уехал к себе домой, Артем назад в общежитие. Во время поисков следователи допросили друга Диму. Тот заметно нервничал. молчал и в итоге раскололся. Артема задержали чуть позже. На допросе он заявил, что не раскаивается в убийстве отца, а наоборот, расстроен, что придумал такой плохой план, раз его смогли так быстро вычислить. Дело расследуют региональные структуры и СК. Мотивы убийства выясняются. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на 5,5 миллиардов рублей у экс-замминистра обороны Руслана Цаликова. В доход государства обратили деньги, люксовые квартиры, дачи в элитных поселках, коммерческие объекты в Москве и Подмосковье, а также активы компании «Сандора», которую привлекали к исполнению контрактов Минобороны. Часть своего имущества Цаликов переписал на родственников и окружение. Например, на мать бывшего заместителя Шойгу была оформлена квартира стоимостью почти 70 миллионов рублей и два машиноместа. Суд проходил в Москве в закрытом режиме. На этом настояла Генпрокуратура, указав, что раскрытие материалов дела может нарушить публичные интересы государства в сфере обороны. В марте 2025 года Руслана Цаликова задержали по уголовному делу о создании преступного сообщества, растрате, взяточничестве и отмывании денег. На время следствия его отправили под домашний арест. 8 задержанных по всей России мусульманских богословов арестовали по делу об участии в террористической организации. Стало известно о задержании и аресте заместителя муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авдаллаху Ахмеда, а также ингушского богослова и общественного деятеля, бывшего заместителя также задержанного муфтия Карелии Висама Али Бадвила Ахмеда Тангиева. По данным «Коммерсанта», в 10-х числах мая 8 человек были арестованы по обвинению в участии в террористической организации. По данным следствия, фигуранты в апреле прошлого года вступили в ряды международной религиозно-политической организации «Братья-мусульмане», а также посещали в Санкт-Петербурге собрание структурных подразделений этого движения. При этом «Коммерсанту» неизвестно, в каком именно регионе обвиняемым избрали меру пресечения, а также судили их вместе или нет. Ранее сообщалось, что в России прошли задержание ряда представителей Духовного управления мусульман России. В частности, были задержаны действующий муфтий Мордовии Раиль Хизрат Асаинов и бывший муфтий Карелии Висам Али Бардвил. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
1: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
2: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
1: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
0: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
1: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «лиса»?
22: Хули.
5: Еще раз. «Лиса» по-китайски будет
22: «хули».
5: И третий раз.
22: Хули.
5: Учим китайский легко и весело.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Журналист Павел Иванов о попытках депутатов снизить количество разводов усложнением самой процедуры развода.
24: Депутаты Госдумы думали о вас. Провели круглый стол и обсудили, как же нам поднимать демографию, как помочь молодежи создавать семьи. То я где-то год назад, и полтора года назад, и два года назад стал приводить примеры, как в самом деле там Япония, Южная Корея, Китай, страны, столкнувшиеся с серьезными демографическими вызовами, в самом деле создают такие платформы, где точно можно узнать, что у человека нет там каких-то огромных долгов, что он не состоит на учете в психоневрологии, ну вот какие-то базовые такие вещи о человеке, подтвержденные, что это, ну, не уголовник, что с ним можно попытаться построить какие-то отношения с хорошими перспективами на создание полноценной семьи. Да, в России начали об этом думать, начали предлагать. Есть моментики. Вот Валентина Ивановна Матвиенко говорит о том, что нам нужно усложнить процедуру развода. Давайте пройдемся просто по нескольким новостям. В Мытищах, Москва, супруги убили друг друга во время ссоры. Соседи услышали громкие крики, вызвали полицию. Дверь пришлось скрыть, она была заперта изнутри, сообщили в подмосковном следкоме. В квартире обнаружили тела супругов с колото-резанными ранами шеи и груди. Переубивали друг друга. Не дадим разводиться? Не дадим разводиться. Пусть сидят в одной квартире, пока друг друга не переубивают. Второй пример. Петербурженка жестоко убила мужа, потому что он начал жить для себя и перестал платить ипотеку. Развлекался, гулял, стал чаще улыбаться. Как ты смеешь улыбаться, мерзавец? у нас тут такая серьезная движуха. Надо поднимать экономику страны. Не допустим, не забудем, не простим. Накануне 8 марта пара поссорилась, женщина стала предъявлять мужу претензии за отсутствие платежей по ипотеке, коммуналке и фокуса на собственной жизни. В результате ссоры женщина взяла кухонный нож, нанесла Антону не менее 4 ударов в шею, а после просто ушла из квартиры, оставив тело в комнате. Мало расписаться, мало быть в формальном браке, мало сходить на свидание и поверить, что что-то там дальше будет. Это прям большая работа. По-хорошему, в системе образования нужен курс психологии семейной жизни.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта.

0: Ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
1: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
0: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
2: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
0: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
3: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
0: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
5: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
0: Солдаты перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
6: Больно. Такая, я не могу, блядь, накрылся диан, нас с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
0: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
6: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь, вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
0: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу.

0: службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
1: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
0: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
3: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
0: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
4: Прежде всего, это студенты. И, кстати говоря, студентки. Потому что тренд последних, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
0: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми, Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
0: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
7: Привет!
6: Если взглянуть на официальную статистику, то около 50% территории Москвы – это зеленые зоны.
7: Ого! Ну, 50% – это прям очень круто. Впечатляющий показатель для любого мегаполиса.
6: Звучит просто безупречно, да? Типа полная гармония города и природы.
7: Ага.
6: Но есть один огромный парадокс. За этим красивым статистическим фасадом кроется какой-то системный сбой.
7: В смысле? Что не так с этими процентами?
6: Но проблема в том, что в реальности каждый месяц в городе бесследно исчезают целые гектары лесов.
7: Прям каждый месяц. Гектарами.
6: Именно. И чтобы понять, как это вообще выглядит на практике, достаточно мысленно перенестись на западную окраину Москвы, в район Кунцево.
7: Угу.
6: 14 мая 2026 года. Обычный весенний вечер, сумерки. Люди гуляют у стадиона «Медик», там прямо граница природного парка «Москворецки». Тишина, свежий воздух. И вдруг эту тишину просто разрезает оглушительный рев бензопил.
7: С точки зрения банальных санитарных норм и безопасности, это же вообще незаконно. В сумерки работы проводить.
6: Вот, вопросы появляются моментально. Местные жители подбегают туда, а там рабочие в светоотражающих жилетах при свете мощных прожекторов методично валят вековые дубы.
7: Жесть. А документы у них какие-то были? Ну, информационный щит хотя бы.
6: Вообще ничего. Ни счетов, ни разрешений, ни сроков. Люди в шоке, пытаются остановить прораба, требуют хоть какие-то бумаги показать.
7: Ну, в такой ситуации следующий логичный шаг – это просто вызов полиции. Они же обязаны приостановить все физические действия до выяснения.
6: Полиция действительно приезжает, но знаешь, что происходит дальше?
7: Проверяют документы?
6: Если бы. Наряд начинает жестко оттеснять самих местных жителей.
7: Серьезно?
6: Да. Людям прямо через мегафон объявляют, что они препятствуют законной деятельности строительной компании. Начинаются задержания, а к утру от этой зеленой рощи остается только выжженная, перепаханная тракторами земля.
7: Слушай, ну может это просто какой-то локальный эксцесс? Ну, подрядчик попался недобросовестный.
6: Если бы это была аномалия, инцидент в Кунцево – это вообще не исключение. Это маркер. Это яркая иллюстрация того, как право горожан на нормальную среду проигрывает аргументу о, скажем так, государственной необходимости. Этот системный механизм отчуждения территории выстраивался целое десятилетие.
7: Но ради объективности мегаполис же не может просто замереть и не развиваться. Инфраструктура требует каких-то жертв. А с чего вообще вся эта хронология началась?
6: Рубиконом смело можно считать 2016 год. Это восток Москвы, парк Кусково.
7: Ага, помню.
6: Там же не просто лес, это историческая усадьба 18 века.
7: Но подожди, транспортный коллапс – это же была реальная проблема. Город буквально стоял в диких пробках.
6: Это правда.
7: И магистраль такого уровня – это прям необходимость. Логика градостроителей тут абсолютно прозрачная. Трасса разгружает восток, машины не стоят в заторах, выбросов меньше. То есть в долгосрочной перспективе это даже плюс для экологии.
6: Звучит как идеальный план на бумаге, но цена оказалась просто фатальной для конкретного парка. Экологическая оценка потом показала катастрофическое снижение биоразнообразия. Из-за шума, из-за вибрации от трассы навсегда исчезли краснокнежные птицы.
7: Угу.
6: И этот сценарий оказался заразным. В 2018 году то же самое повторяется в Битцевском лесу.
7: Снова дорожное строительство.
6: Да, массовые протесты, безжалостная вырубка.
7: Ну, дороги – это кровеносная система экономики. Без них никак. Но одним дорожным строительством дело же не ограничилось.
6: Вообще не ограничилось. Настоящий перелом – это 2020 год. Западные районы – Солнцево, Внуково, Новопеределкино.
7: Так, и что там строили?
6: А там появление экскаваторов начали объяснять уже не заботой о водителях. Появился новый универсальный термин – режимный объект.
7: Оу.
6: Территории в парках начали обносить высокими заборами с колючей проволокой, усиленная охрана, круглосуточные работы. А на все жалобы жителей ответ один – обращайтесь в Министерство обороны. Там начали размещать системы ПВО.
7: Ну, слушай, тут логика тоже вполне объяснима. Вопросы физической безопасности столицы – это всегда приоритет?
6: Безусловно.
7: С технической точки зрения, радары и зенитные установки надо ставить на доминирующих высотах. А природные нетронутые территории в Москве исторически как раз на таких холмах и находятся. Это же банальная география, а не какой-то злой умысел. Логично защищать город с самых высоких точек.
6: Никто никогда не оспаривал право на защиту. Проблема-то в другом. Почему ради этого нужно уничтожать именно природу?
7: В смысле? А где еще?
6: Да в Москве существуют просто колоссальные площади заброшенных промышленных зон. Огромные пустыри и территории бывших заводов. Почему под топоры идут парки? Статистика за 2023 год просто пугающая. Потеряно более 300 гектаров лесов.
7: 300 гектаров за год? Это получается где-то 420 футбольных полей.
6: Именно. И в подавляющем большинстве случаев страдают именно окраины, спальные районы. Те самые места, где люди специально брали ипотеку ради близости к природе.
7: Ну, такие объемы – это уже не точная застройка, это прям индустриальный конвейер. Но как им удается физически подавлять возмущение людей на местах? Это же сложно?
6: Анализ конфликтов показывает, что это идеально отлаженный бизнес-процесс. Есть прям конкретный тактический регламент невидимого захвата. И первый шаг – всегда начинать работы без документов.
7: То есть вообще без официальных бумаг. Но любое действие с деревьями же требует порубочного билета?
6: 100%. Порубочный билет – это база. Там прописано, какое дерево в каком состоянии можно рубить. Но подрядчики просто выгоняют технику, ставят непроницаемый забор и сразу начинают пилить.
7: А смысл?
6: Цель простая – не дать людям времени на самоорганизацию. Нет билетов, нет счетов с контактами.
7: Рискованная стратегия. Если жители успеют вызвать инспекцию, компании же впаяют огромные штрафы за незаконную рубку.
6: Штраф для юридического лица составляет в среднем от 50 до 100 тысяч рублей.
7: И все?
6: И все. Для крупных строительных холдингов с бюджетами в сотни миллионов это вообще смехотворная сумма. Это просто мелкая издержка, которая заранее заложена в смету.
7: Экономически обоснованное нарушение, получается.
6: Именно. И это подводит нас к четвертой, самой лицемерной технологии – маскировке уничтожения под санитарную рубку.
7: Ну подожди, санитарная рубка – это же абсолютно легитимный инструмент. Деревья стареют, болеют, тот же короед, сухостой надо убирать, иначе во время урагана ствол кому-нибудь на голову упадет. Обычный человек на глаз не определит, гнилое дерево внутри или нет.
6: Вот в этом «не определить на глаз» и кроется главная манипуляция – под видом жизненно необходимой санитарной рубки уничтожаются абсолютно здоровые зеленые деревья. Механизм дендрологического подлога работает безотказно.
7: Это как...
6: Прикормленный эксперт пишет акт. 20 дубов, поражены стволовой гнилью, несут угрозу. Деревья мгновенно спиливают, перемалывают в щепу и вывозят на свалку.
7: И доказать обратное уже невозможно?
6: Физически невозможно.
7: Потому что объект исследования уничтожен. Независимая экспертиза пня ничего не покажет. Это знаешь как вынести человеку приговор, привести в исполнение, а только потом предложить адвокатам поискать улики в пользу невиновности.
6: Безупречная аналогия. Нет объекта, нет уголовного дела. Но и пятая технология, которая закрепляет этот успех – создание свершившегося факта.
7: Типа надо успеть пройти точку невозврата как можно быстрее.
8: Точно. Главная задача застройщика – залить бетонный фундамент до того, как суд вынесет решение. Судебная система неповоротлива. Иски от экологов рассматриваются долгие месяцы.
7: А за это время?
8: А за это время подрядчик вырубает лес, роет котлованы и льет бетон. И когда дело доходит до финального заседания, судья видит перед собой готовый объект за сотни миллионов рублей. Никто не возьмет на себя ответственность сносить его ради восстановления леса.
7: Слушай, эти физические методы на земле – это реально жесткий агрессивный механизм. Но они же не могут существовать просто в правовом вакууме. Любой экскаватор требует прикрытия бумажками. Особенно, когда речь про особо охраняемые природные территории – ООПТ.
6: Теоретически статус ООПТ делает землю абсолютно неприкосновенной.
8: Капитальное строительство там запрещено. Но есть юридическая магия. 4 отработанные схемы создания иллюзии защиты. И первая, самая топорная, банальное изменение границ на бумаге.
7: Просто выдавливают нужный кусок из заповедника.
8: Да, под предлогом уточнения кадастровых данных. Классический пример — Косино-Ухтомский район, 2022 год. Минус 7 гектаров живого леса ушло под социальную стройку. Выпускают неприметное постановление, участок становится обычной землей, и на следующее утро там заводят бензопилы. Просто взяли и...
7: И вычеркнули лес из реестра. Жестко. Но законодательство же часто требует компенсации. Если забирают гектар парка, обязаны компенсировать гектаром в другом месте. Это вторая схема.
8: Да, равноценная замена. Бухгалтерский подход к экологии. Старый лес вырубают под фундамент, а статус особо охраняемой территории торжественно дают какому-нибудь заброшенному пустырю с репейником или узкой полосе вдоль шоссе.
7: Но дай побуду адвокатом дьявола. Квадратные метры в отчетах-то сходятся? Если общая площадь зелени в городе на бумаге не меняется, значит, баланс соблюден. Зачем так яростно цепляться за конкретный кусок земли, если дают альтернативу той же площади?
8: Да потому что экосистема – это не клеточки в Excel. Нельзя компенсировать потерю векового дуба, подземных грибниц, гнездовья птиц тем, что подрядчик воткнет десяток хилых прутиков возле загазованной трассы.
7: Ну да, они же засохнут просто.
8: Гарантированно засохнут и погибнут через год от реагентов и выхлопов. Лес формируется десятилетиями, отчетность закрывается за один день.
7: Аргумент принимается. Биоразнообразие гектарами не измеришь. А как быть, когда статус ООПТ сохраняют, а стройка все равно идет?
8: А это третья схема. Изменение функционального зонирования внутри парка. Участок переводят из заповедной зоны в рекреационную или хозяйственную под предлогом масштабного благоустройства.
7: Слушай, ну благоустройство – это же как раз то, чего многие хотят. Весной обычные лесные тропинки превращаются в грязное месиво, проложить ровный асфальт, поставить красивые скамейки, освещение. Разве это не цивилизованный подход к комфорту?
8: Комфорт для человека в лесу означает смерть для дикой природы. Туда загоняют тяжелую технику, снимают плодородный слой почвы, кладут асфальт, ставят бетонные бордюры. А бордюры отрезают пути миграции мелких животных.
7: Белки, ежи.
8: Да. Яркие фонари дезориентируют птиц. В итоге лес превращается в стерильный мертвый сквер. Там ни птицам, ни животным не выжить.
7: Плюс есть еще сугубо экономический аспект. Экология же напрямую конвертируется в стоимость квадратного метра.
8: О, это один из самых болезненных ударов. При вырубке прилегающего парка рыночная стоимость квартир в районе моментально падает на 10-20%.
7: Ну да, покупал с элитным видом на лес...
8: А за одну ночь получил квартиру с видом на бетонную стену. Средний класс теряет колоссальные деньги. Обещания зеленого района в рекламных буклетах оказываются просто циничным обманом.
7: Слушай, если свести воедино всю эту фактуру, от ночных вырубок до фиктивных слушаний, картина вырисовывается крайне тревожная. Каждое срубленное дерево – это уже не просто потеря флоры. Это прям глубокий шрам на социальной стабильности мегаполиса. Развилка перед системой управления предельно очевидна.
8: Выбор действительно простой. Либо сохранение зеленого каркаса и реальный диалог с обществом, либо превращение территорий в каменные джунгли, что неизбежно приведет к еще большей радикализации и отчуждению горожан.
7: При этом возникает поразительный парадокс. Уничтожая парки, бюрократическая машина своими же руками создает то, с чем обычно жестко борется. Она формирует мощное, невероятно сплоченное гражданское общество на местах.
8: Точно.
7: Обычные люди, которые годами не знали соседей по лестничной клетке, внезапно объединяются ради куска леса. Создают закрытые чаты, изучают градостроительный кодекс, скидываются на независимых адвокатов, формируют устойчивые горизонтальные связи.
8: И этот феномен реально заставляет задуматься о более масштабных последствиях. Глядя на это отчаяние, на готовность людей рисковать свободой и работой ради деревьев, возникает очень провокационный вопрос. Не станет ли именно экологическая повестка тем самым крепким фундаментом, на котором в будущем выстроится совершенно новая форма политического самосознания в стране?
7: Сильная мысль.
8: Вопрос, который пока остается открытым. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч.
7: Пока.
2: Радио Лента. 15:57 AM.
9: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ Роснефти полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
10: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос. Может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
0: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
11: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, Московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать Уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
0: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
9: Главные новости дня.
12: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
13: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
12: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
14: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
12: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
15: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
12: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
16: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
12: По данным венгерских СМИ, митрополит Иларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
17: Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг использовал обсценную лексику, когда рассказывал о разрастающейся дыре в бюджете.
18: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Но мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выигрывать. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С
19: нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
21: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
20: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
22: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
23: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
24: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
23: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
25: Больно. Такая, я не могу, блядь, накрылся диан, нас ебать, воздух. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
23: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
25: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
0: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
1: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
0: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Тир для вражеских дронов. Военкор Котенок о назревающей проблеме на границе с Ростовской областью.
5: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до весела Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же, многополосный, находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
4: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
21: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объекта. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
4: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
5: К ночи снова рубит у нас интернет, кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной, значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам, а мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин чувствует эту боль, говоря словами профессора в рассказе «Экзамен». Страна наша много воюет, трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Читайте русских классиков, у них все написано.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
7: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
6: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
8: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
6: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
9: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
6: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
26: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, а их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитиями, разработками месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новатека» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю. Там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию. То есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов. Ну, китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
12: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
13: Приветствую вас. Прогноз на 27 мая. Что же пророчат нам цифры в этот день? А день погружает нас в глубокое пространство мудрости, внутренней тишины и созерцания, поскольку в системе матрицы Ладини в этот день полностью управляется девятым арканом отшельник. Когда эта уединенная и аналитическая энергия накладывается еще на общий фон мая, пятого месяца года, это еще пятый аркан Иерофант, требующего соблюдения правил, традиций, структуры, это среда превращается в идеальное время для осмысления накопленного опыта. Отшельник призывает нас временно дистанцироваться от внешней суеты, чтобы зажечь вот этот вот внутренний свет и сверить свои цели с глубинными ценностями. Под влиянием Иерофанта такой день приобретает характер такого академического наставничества. Знаете, вы способны упорядочить хаос мыслей, превратить знания и информацию в четкую стройную систему. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 27 мая Луна у нас находится в растущей фазе. Это мощный прилив лунной энергии в знаке Весов идеально дополнит энергию отшельника и даст колоссальный моментальный и ментальный ресурс для расширения планов, но требует при этом деликатного баланса между вашим внутренним миром и внешними контактами. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 7 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных, это символ гармонии, партнерства, эстетика и необходимость делать осознанный выбор сердцем. Здесь, знаете, возникает удивительный глубокий резонанс. То есть глубина и уединение отшельника, девяточка, встречаются с коммуникацией красоты шестерочки, и все это на базе традиции Иерофанта, пятая энергия. На первый взгляд это все кажется противоположным, но растущая Луна в Весах, в знаке, который изначально управляется шестеркой, мастерски объединяет такой тандем. Это означает, что ваше уединение не должно превращаться в холодное отчуждение. Здесь мудрость, которую вы найдете внутри себя, должна служить укреплению ваших союзов. союзов. Растущий лунный поток дает силы для созидания и масштабирования, и это помогает сделать правильный выбор, может быть основанный одновременно и на холодном расчете иерофанта, и искреннем отклике вашей души. С практической и бытовой точки зрения этот день требует вдумчивого, размеренного подхода к каждому действию, причем без спешки, без хаоса. И растущая луна делает этот период максимально продуктивным для созидательной деятельности. Что же можно и нужно делать в такой день? Обязательно заниматься интеллектуальным трудом. Можно писать долгосрочные стратегии, анализировать отчеты, проверять архивы, потому что отшельники луна в весах дают превосходную ментальную концентрацию. Также можно повышать квалификацию, потому что день идеален для учебы, для чтения серьезной научной литературы, может быть, посещения лекций и фиксации новых системных знаний под эгидой иерофанта. Также можно проводить камерные переговоры, то есть общаться тет-а-тет с ключевыми партнерами или наставниками, обсуждать какие-то важные вопросы в спокойной обстановке, потому что шестерка поможет найти компромисс. Ну и покупать предметы искусства или книги, то есть инвестировать в то, что несет в себе какую-то интеллектуальную ценность, может быть, эстетическую красоту, долговечность. Обязательно заботьтесь в этот день о здоровье, потому что растущая луна благоволит укреплению организма, началу, может быть, приема витаминов, прогулкам на свежем воздухе и восстановительным процедурам. Ну и проводите аудит планов, то есть зафиксируйте все идеи, которые приходят к вам в момент уединения, так как на растущей луне они имеют колоссальную силу для будущей реализации. Чего же не стоит делать в этот день? Так это ввязываться в какие-то массовые шумные авантюры. Энергия отшельника требует тишины, поэтому участие в каких-то масштабных хаотичных тусовках заберет у вас слишком много сил. Ни в коем случае. Не принимаем импульсивных решений на эмоциях. Шестерочка и весы требуют взвешивания всех за и против. И здесь любой поспешный выбор может привести к дисбалансу системы. Ни в коем случае не занимайтесь поучительством или какой-то высокомерной критикой. То есть избегаем желания навязать свою мудрость окружающим, даже если вам кажется, что вы знаете ситуацию лучше них. Ну и не игнорируем знаки своего тела и интуиции, потому что тихий голос отшельника говорит вам замедлиться, то отложите дела и передохните. Вот очень четко слушайте свой внутренний голос. Ну и не транжирим деньги ради мимолетных капризов, потому что растущая луна требует накопления и грамотного распределения ресурсов, а не разбрасывания их по пустякам. Так что, проведя так день, вы завершите его с ощущением очень глубокой внутренней цельности, абсолютного покоя, понимания своего дальнейшего пути, и накопленная под светом растущей луны мудрость становится вашим главным щитом и путеводной звездой. Вот такой вот прогноз, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
14: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. По всей планете бродят пугающие легенды о поездах, которые не значатся в официальном расписании, но которые иногда видят на заброшенных или даже давно разобранных путях. Они появляются из густого тумана, проносятся мимо ошеломленных свидетелей с неестественной скоростью и исчезают, оставляя после себя лишь запах горелого угля и чувство глубокого, необъяснимого холода. Самая известная из подобных историй – это история поезда, пропавшего в Италии в 1911 году. По свидетельствам, он въехал в туннель с сотней пассажиров и исчез навсегда. Десятилетия спустя в разных точках мира начали поступать сообщения о встречах с этим же составом, едущим по рельсам, которых там никогда не было. Исследователи аномальных явлений выдвигают гипотезы о временных петлях или разломах реальности, где поезд оказался заперт навсегда. Скептики же напоминают о силе массовой галлюцинации и любви людей к городским легендам, которые подпитываются видом старых заброшенных железных дорог, вызывающих у нас подсознательное чувство тоски и страха перед уходящим временем. И все же, что заставляет людей, которые не знают друг друга, описывать одни и те же детали, например, лица пассажиров в старомодной одежде, застывшие у окон? Возможно, это коллективная проекция нашего страха перед прошлым, которое не хочет отпускать наш мир. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы – это энергетические следы, оставленные событиями огромного эмоционального накала, которые записались в пространстве, как на кинопленку. А может быть, в ткани нашего мира действительно существуют невидимые рельсы, по которым ездят те, кто однажды опоздал на свой единственный поезд в вечность. Интересно, что многие очевидцы описывают резкий запах озона, который часто сопровождает мощные электрические разряды. Это дает повод многим исследователям

0: коллекторами. Они не могли найти логического объяснения появлению составов в зонах, где движение давным-давно закрыто. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы — это энергетические следы сильных событий. Они записались в самом пространстве, как будто на старую кинопленку прошлого века. Быть может, в ткани нашего мира существуют невидимые рельсы для вечности. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчит руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гибо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гибо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гибо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях Гибо – это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему. Чему все будет. По здоровью Гибо нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются. Отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой. И вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.

0: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что мирные переговоры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
1: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает. Если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, который бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент – президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше 2 часов, а режим беспилотной опасности продлился почти 1,5 часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
4: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
3: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
5: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
3: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратило крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат, и что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
6: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
3: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
7: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там, кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там, у пенсионеров, условно говоря, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии, индексация, которая не покрывает реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года, еще пару месяцев, и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение к февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого ни возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, металлургов. Все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету. Еще и налоги повышают. И кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
3: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя совета директоров компании «Спар Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристического потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-дронирования суточно.ру, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7 тысяч рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4,5 тысяч рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник 2 раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%. Но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас – 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги – повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало. Персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: План на перспективу? Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
10: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, с общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
9: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
11: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
9: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
12: Мобильный шатдаун — это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
9: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
13: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим на самом деле. То есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца свои эти ограничения действовать будут. Если надо просто с этим смириться, ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключает и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
9: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: «Радио Лента». Прямая речь.
14: В России растет число убыточных банков. С начала года их количество увеличилось почти вдвое. Причиной этому эксперты называют рекордно высокую ставку в 21%, которую Центробанк держал более полугода.
15: С начала года почти вдвое увеличилось число убыточных банков. С 34 до 60 организаций, подсчитал Центробанк. Ситуация во многом связана с эффектом от жесткой кредитно-денежной политики, когда ЦБ более полугода держал рекордно высокую ставку 21%, пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора и опрошенных экспертов. Высокая ставка увеличила нагрузку на заемщиков, а это, в свою очередь, повысило объем просроченной задолженности граждан. По необеспеченным кредитам к началу 2026 года он достиг исторического рекорда в 1,65 триллиона рублей. Это на 1/3 больше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. К 1 апреля Почта-банк показал убыток 7,2 миллиарда рублей, Синара – 3,3 миллиарда, Уральский банк реконструкции и развития – 2,8 миллиарда, Центрокредит – 1,8 миллиарда, Инга – 1,2 миллиарда и Солидарность – 900 миллионов рублей.
2: Главные новости дня.
16: Москва протестует. На месте вырубки леса под нужды Минобороны стихийный митинг. Как минимум трое протестующих задержаны. В Кунцево задержали неравнодушных граждан, пришедших выразить протест против уничтожения деревьев на особо охраняемой территории парка Москворецкий под нужды Минобороны. В лесопарк заехала тяжелая строительная техника, после чего рабочие приступили к планомерному уничтожению участка леса. Люди пытались перекрывать проезд строительной техники, требуя разъяснений.
17: Люди массово вышли на протест против леса. Вот прямо тут же, да,
18: это тот же, мы скорее всего сделаем копии и направим в разные ветки.
16: Рубку деревьев и работы по прокладке дороги у стадиона «Медик» заметили еще 23 мая. На следующий день, 24 мая, на место рубки пришли более сотни жителей и перекрыли проезд спецтехники. Протесты сопровождаются жесткими действиями полиции. Активисты сообщают о задержаниях протестующих, к некоторым из которых, по их словам, применялась физическая сила. Вечером 25 мая жители планировали собрать подписи с обращением к местным властям, однако сход сорвала полиция. Прибывший на место работ префект Западного округа Москвы Алексей Александров назвал заказчиком вырубки Минобороны. По сообщениям в локальных телеграм-каналах, он отдавал распоряжение сотрудникам полиции о задержании конкретных участников акции.
19: Военный объект строится. Что вам еще нужно?
20: Информация где об этом, что военный объект строится?
19: Убирайте всех в полицию, там им.
21: Все, давайте. Все, уходите.
16: Рубка леса была временно приостановлена на время протеста, однако затем вновь возобновилась. Местные активисты опасаются, что строительство объектов вплотную к жилым домам создаст угрозу безопасности и навсегда лишит район ценной зеленой зоны. Возмущенные жители обратились за помощью лично к мэру Москвы Сергею Собянину.
22: Уважаемый Сергей Семенович, мы, жители Москвы, жители Кунцева, обращаемся к вас с просьбой. Дело в том, что 22 мая, без каких-либо объявлений, ночью 22-23 мая начали вырубать наш лес, начали сносить деревья, начали делать там дорогу. Когда мы, жители, пришли сюда и попросили нам объяснить, что происходит, и показать нам проект, нам отказались показывать проект. Никто не вступает в ставки переговоры, никто нам ничего не объясняет. Они просто рубят и ездят тяжелая техника. Сергей Семенович, пожалуйста, остановите вырубку нашего леса.
16: Официальных подробностей о том, что именно планируется построить на территории парка, власти до сих пор не представили. По словам экспертов, ранее, в частности, в 2023 году аналогичные вырубки в московских парках зачастую были связаны с размещением систем противовоздушной обороны или другой военной инфраструктуры. Однако на текущий момент официального подтверждения того, что именно возводится в Кунцево, нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ пятой колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
0: К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с пятью психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. Именно вот эти пять заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерности спектра, и туда входят все психические заболевания.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Философ Александр Дугин считает, что россияне, которые хотят пользоваться интернетом, должны заслужить это право.
10: Кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться, интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили, они жили на улице, жили друг с другом, с общением. Там мужи переписывались не по чату там, в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
1: Митрополит Пети Рим заявил, что удача – это бесовское понятие, и не нужно стремиться к тому, чтобы быть успешным.
4: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву, сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как удача. Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот эта мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивать, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник. Возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
23: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
7: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
23: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
7: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
23: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
7: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом зам главы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
11: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
8: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
12: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
8: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
13: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
8: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
24: Суд конфисковал активы бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова. Вот как это комментирует военкор Романов.
25: В общей сложности были изъяты денежные средства, земельные владения в Подмосковье и Северной Осетии, несколько особняков в элитном поселке, помещения в деловом центре Sugar Factory, земельные участки в Домодедово, дорогие автомобили и мотоциклы, а также средства, находившиеся на счетах подконтрольных компаний. По разным оценкам, общая сумма составила 7 миллиардов рублей. Помимо самого Цаликова, ответчиками по иску выступают 8 физических лиц, включая его детей и их супругов, а также 3 юридических лица. Проведение заседания было закрыто из-за сведений, касающихся государственного оборонного заказа, а также в контексте обеспечения государственных интересов в условиях специальной военной операции. Шойгу о делах своего заместителя, конечно же, в курсе не был. Конечно же, верим.
24: Военкор, канал «Архангел» спецназа про снижение интенсивности налетов противника. Почему им не нужно радоваться?
9: Второй день кряду украинцы практически не атакуют тыловые районы дальнобойными беспилотниками. В ночь на 26 мая сбито всего 59 беспилотников над 6 регионами России. При этом с утра прошлых суток в общем поражено не менее 73 дронов. Снижение количества ударов связано с двумя основными факторами. Сейчас противник накапливает ресурсы и проводит доразведку. А второе — ВСУ переориентировались на удары по ближнему тылу, в том числе по нашей логистике. За последние несколько дней зафиксировано несколько ударов по трассе от Мариуполя до Крыма, а также в районе Донецка по маршрутам снабжения. Проблема требует незамедлительного решения.

0: аэростаты, что позволяет запускать их на гораздо большее расстояние, чем обычно. Видимо, теперь противник пытается осуществлять налеты своих дронов средней дальности не только по дорогам на подступах к Крыму, но и на самом полуострове. Летний сезон, да и в принципе жизнь в Крыму в опасности. Огромный.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
3: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
2: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
4: Что прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть, вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
2: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать население, нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
2: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Тир для вражеских дронов. Военкор Котенок о назревающей проблеме на границе с Ростовской областью.
7: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до весела Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же многополосный находится

0: чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
1: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
2: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объекта. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
1: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
0: К ночи снова рубит у нас интернет. Кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной. Значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам. А мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин чувствует эту боль. Говоря словами профессора в рассказе «Экзамен». Страна наша много воюет. Трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал. Сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Читайте русских классиков. У них все написано.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот можно представить себе вполне обыденную ситуацию. Человек просыпается утром, заходит в любимую кофейню по пути на работу, прикладывает банковскую карту к терминалу, платеж отклонен. Деньги есть. Просто некий скрытый алгоритм где-то на удаленном сервере проанализировал данные и решил, что привилегии этого человека на доступ в сеть аннулированы из-за саркастичного комментария, допустим, оставленного 5 лет назад. Или, знаешь, просто лайка под постом, который алгоритм счел неблагонадежным.
5: Ничего себе.
4: Да, и в результате платежный терминал просто не может связаться с банковской системой, потому что для этого конкретного человека цифрового мира больше не существует.
5: Звучит жутковато.
4: На глазах происходит тектонический переход от фундаментальной концепции интернета как базового права к совершенно новой, пугающей парадигме. Интернет как привилегия за лояльность.
5: Слушай, ну если честно, это звучит как классическая завязка для мрачного романа антиутопии или, ну, какого-нибудь фильма в жанре киберпанк.
4: Абсолютно согласна.
5: Когда первый раз сталкиваешься с таким массивом информации, первая реакция — это просто абсолютный непробиваемый скепсис.
4: Да. Хочется сказать, что это розыгрыш.
5: Вот именно. Разве можно в реалиях 2026 года года воспринимать такие инициативы всерьез на государственном уровне. Информационное пространство настолько сложное, кажется, будто это просто масштабная академическая провокация.
4: Я таки философский эксперимент.
5: Ну да, попытка пощекотать нервы публики. Проверить границы общественного терпения, которое как бы никогда не выйдет за пределы дискуссии.
4: Если бы эти дискуссии оставались исключительно на страницах философских трактатов, но проблема в том, что под эту идею уже подведена железобетонная теоретическая и технологическая база.
0: Технологическая база? То есть это уже не просто слова?
4: Вообще не слова, но давай начнем с философии. Взять хотя бы концепцию, которую сейчас активно продвигает философ Александр Дугин. В публичном поле прямо легитимизируется идея о том, что население критически необходимо защищать.
0: Защищать от чего? От информации?
4: Именно. От так называемого информационного шума и западного культурного влияния. Логика строится на тезисе, что глобальная сеть размывает национальную идентичность, подменяет реальные ценности какими-то виртуальными иллюзиями.
0: И поэтому предлагается все просто закрыть?
4: Предлагается жесткий патерналистский подход. Доступ к глобальной сети нужно выдавать исключительно за хорошее поведение.
0: Угу. Как конфету ребенку.
4: Точно. Интернет окончательно перестает быть неотъемлемым правом современного человека. Теперь это награда, инструмент дрессировки и поощрения лояльных граждан.
0: Подожди. Но ведь это означает полный отказ от самой изначальной архитектуры интернета. Сама сеть создавалась как децентрализованная структура, где каждый узел связи концептуально равен другому.
4: Совершенно верно.
0: Как вообще можно технически перестроить эту паутину в систему индивидуальных поощрений и наказаний? Я еще понимаю подойти к главному рубильнику и отключить связь в целом регионе на несколько дней.
4: Ну да, из-за массовых волнений, например.
0: Фильтровать трафик так, чтобы наказывать конкретных людей? Мне кажется, это физически невыполнимо.
4: 10 лет назад это действительно было фантастикой, но технологический ландшафт изменился до неузнаваемости. Закон, вступивший в силу 3 марта 2026 года, дал силовым структурам беспрецедентные полномочия.
0: Отключает связь?
4: Да, отключает связь целым регионам по максимально размытому основанию. Формулировка звучит как угроза безопасности. Но самое интересное – это техническая реализация.
0: Так, и как это работает под капотом?
4: Главный инструмент новой реальности – это ТСПУ.
0: Технические средства противодействия угрозам, да?
4: Да, они самые. И важно понимать их механику. Это не просто заглушка на трубе, которая перекрывает воду. Это системы глубокого анализа пакетов технологии DPI.
0: Для тех, кто не в теме, можешь пояснить?
4: Конечно. Раньше интернет работал так, что система просто читала адрес на конверте и доставляла цифровое письмо. Технология DPI позволяет не просто читать адрес, она вскрывает каждый миллионный пакет данных в секунду.
0: Прям каждый пакет?
4: Буквально каждый. Читает его содержимое, анализирует тональность, проверяет список связей отправителя и только потом принимает решение.
0: Решение о чем?
4: Заклеить пакет обратно и доставить, замедлить его скорость.
0: То есть это как такое микроскопическое сито невероятной мощности.
4: Которое фильтрует буквально каждую каплю информации в информационном водопроводе страны.
0: Именно. И масштабы просто поражают. К 2027 году пропускная способность этих систем должна достигнуть 100 терабит в секунду.
4: Да, этого достаточно, чтобы в реальном времени анализировать практически весь трафик в стране. Но даже с таким ситом нужен какой-то каталог, чтобы понимать, куда трафику можно идти, а куда нельзя.
0: Логично. Должны быть списки.
4: И здесь в игру вступает национальная система DNS.
0: Слушай, если переводить на понятный язык, DNS — это же телефонная книга интернета, верно?
4: Совершенно верно. Когда вводится адрес сайта буквами, система ищет его цифровой IP-адрес в этой телефонной книге. Так вот, национальная система DNS, по сути, переписывает эту книгу.
0: То есть, если человек пытается зайти на неугодный ресурс, система не просто его блокирует?
4: Нет, она может перенаправить запрос куда угодно. Человек вводит адрес новостного сайта, а открывается государственный портал.
0: Понятно. Интернет из глобального пространства превращается в такой закрытый клуб.
4: Элитный клуб, я бы сказала. И в этом клубе действует жесточайший фейс-контроль. Роль этого фейс-контроля теперь играет обязательная авторизация через портал госуслуги.
0: Ага, то есть эпоха анонимности заканчивается.
4: Полностью. Больше нельзя создать временный аккаунт, использовать никнейм или скрыться за VPN. Система просто не пустит на порог без предъявления цифрового паспорта.
0: Получается, каждый клик, каждый поисковый запрос намертво привязывается к реальному человеку.
4: Да. Если цифровой профиль в порядке, двери клуба открываются. Если есть малейшие нарушения, охрана выставляет на улицу, лишая связи.
5: Точно уловлена суть. И здесь возникает самый сложный и пугающий аспект этой архитектуры. Как именно система решает, кто достоин пройти этот фейс-контроль, а кто нет?
4: Отличный вопрос.
5: Ведь если доступ осуществляется по паспорту, значит, где-то работает алгоритм, который непрерывно сортирует людей на правильных и неправильных.
4: Прямо сейчас в нескольких регионах идут пилотные тесты системы, которая собирает и анализирует весь цифровой след.
5: Это же требует невероятных вычислительных мощностей. Это не может быть просто таблица, где оператор сидит и ставит галочки.
4: Конечно, нет. Можно представить воронку, куда непрерывно сливаются данные. Посты, лайки, истории переписок, геопозиция с мобильных устройств.
5: Звучит как тотальная слежка.
4: Но это лишь половина картины. Онлайн-активность сплетается с офлайн-данными. Система учитывает неоплаченные дорожные штрафы, малейшие просрочки по кредитам.
5: Даже кредиты влияют на доступ в интернет.
4: Еще как. Опоздание на работу, если предприятие подключено к единой системе контроля доступа. И, конечно же, участие в любых публичных мероприятиях, вроде митингов.
5: То есть нейросети это все переваривают?
4: Да. Искусственный интеллект в реальном времени переваривает этот немыслимый хаос данных и формирует единый числовой рейтинг лояльности и благонадежности для каждого человека.
5: Слушай, ну это же прямая, почти дословная калька с китайской системы социального кредита.
4: Похоже, да. Но есть один важный нюанс.
5: Ведь в Китае, при всей пугающей жесткости их цифровой диктатуры, существуют вполне понятные правила игры.
4: Вот именно.
5: То есть там известно точно, переход дороги на красный свет под камерами минус 5 баллов. Донорство крови или волонтерство плюс 10 баллов. Эта система репрессивна, но она прозрачна в своей механике.
4: А здесь все иначе.
5: Вот я и хочу спросить, как российский алгоритм собирается взвешивать, скажем, просрочку по ипотеке на 3 дня и ретвит оппозиционного политика 5-летней давности? Каков удельный вес каждого проступка?
4: В том-то и кроется главная специфика тестируемой системы. Критерии оценки намеренно оставлены абсолютно непрозрачными. Никакого публичного свода правил просто не существует в природе.
5: Серьезно? Никакой таблицы штрафов?
4: Никакой. Можно внезапно обнаружить, что рейтинг обрушился и доступ в сеть заблокирован. Просто потому, что телефон на 15 минут оказался в зоне действия базовой станции рядом с местом проведения несанкционированного митинга.
5: Значит, алгоритм — это просто черный ящик.
4: Да, который принимает решения на основе произвольной интерпретации проверяющих структур. Возникает своеобразное цифровое гетто. Доступ к нормальной скорости соединения, к современным сервисам становится напрямую зависим от уровня конформизма. Критическое мышление просто вытесняется первобытным страхом.
5: Страхом совершить цифровую ошибку.
4: Да, и публичное пространство начинает превращаться в такой стерильный театр идеальных граждан, которые боятся сказать лишнее слово.
5: Эта картина выглядит невероятно мрачной, но давай будем реалистами и посмотрим на ситуацию с прагматичной точки зрения.
4: Давай попробуем.
5: Если выступить в роли жестких скептиков. Допустим, власть действительно хочет полностью контролировать сеть. Однако в публичном поле регулярно звучат идеи не просто о фильтрации, а о полном отключении интернета на определенные периоды.
4: Да, периодически такие инициативы всплывают.
5: Например, отключить все на лето, чтобы снизить градус социальной напряженности. Или оставить доступными только белые списки из пары сотен проверенных сайтов. Но даже некоторые депутаты в Государственной Думе, тот же Николай Новичков, открыто называли подобные инициативы мракобесием.
4: И он недалек от истины в оценке последствий.
5: Это же просто абсурд с точки зрения выживания экономики.
4: Если отбросить эмоции и посмотреть на сухие цифры статистики 2026 года, эти инициативы действительно противоречат законам математики. На сегодняшний день 85% розничных платежей в России – это исключительно цифровые транзакции. Оплата картами, переводы по номеру телефона, расчеты по QR-кодам.
5: То есть наличных почти не осталось?
4: Физически невозможно по щелчку пальцев вернуть этот колоссальный объем в наличный оборот. Такого количества напечатанных бумажных денег просто не существует в природе. Их нет в хранилищах и банкоматах.
5: А что произойдет с логистикой и малым бизнесом? Ведь современное снабжение работает по принципу «точно в срок». Склады супермаркетов больше не хранят запасы продовольствия на месяцы вперед.
4: Вот именно. Вся цепочка от фермера до полки магазина в спальном районе управляется сложнейшими алгоритмами через облачные базы данных.
5: Получается, если нет связи, фуры просто не смогут выстраивать маршруты.
4: Малый и средний бизнес, службы доставки, маркетплейсы, Сотни тысяч фрилансеров потеряют до 40% своего оборота практически мгновенно. Для огромного числа предприятий это будет означать немедленное банкротство.
6: Коллапс.
4: Без интернета логистические хабы встанут парализованными. Полки магазинов, особенно в крупных мегаполисах, критически зависящих от подвоза свежих продуктов, опустеют за считанные дни.
6: Жуть.
4: И не стоит забывать про огромный государственный сектор. Без сети полностью парализуется работа поликлиник, которые давно перешли на электронные медицинские карты, налоговая служба не сможет администрировать сборы.
6: То есть граждане не смогут получить элементарную справку или оформить сделку с недвижимостью. Все общество базируется на непрерывном обмене данными.
4: Абсолютно все.
6: Слушай, если обратиться к историческим прецедентам, часто приводят в пример Северную Корею с их изолированной внутренней сетью Кванмён. Или вспоминают практику Ирана, где правительство просто отрубает интернет в периоды масштабных протестов.
4: Угу, популярные примеры.
6: Возникает вопрос, получается, эти модели здесь применить невозможно. Разве нельзя просто скопировать чужой опыт?
4: Анализ показывает, что эти модели абсолютно неприменимы без полного разрушения экономики. Сеть Кванмён существует в условиях государства, которое изначально изолировано от глобальных экономических процессов.
6: Ну да, Северная Корея всегда была закрытой.
4: А Иран применяет шатдауны как экстренную, временную меру. Они мирятся с миллиардными убытками ради удержания контроля в критические моменты. Российская же экономика слишком глубоко и давно интегрирована в мировую цифровую сферу.
6: То есть зависимость колоссальная. Но стоит попробовать посмотреть на ситуацию под другим углом. Выступить адвокатом дьявола. Может быть, в идее принудительного цифрового детокса все-таки есть рациональное зерно.
4: Какое же?
6: Сейчас люди бесконечно сидят в экранах смартфонов. Уровень фонового стресса от непрерывного потока новостей зашкаливает. Возможно, если отрубить глобальную сеть, начнется нормальное живое общение. Люди вспомнят, как разговаривать друг с другом на улицах. Снизится уровень тревожности.
4: Это крайне романтизированный и, честно говоря, наивный взгляд, который полностью разбивается о суровую реальность психологических исследований.
6: Психологи видят другую картину.
4: Совершенно обратную. Для современного человека, особенно жителя крупного города, интернет давно перестал быть просто игрушкой или лентой новостей. Это базовая потребность.
6: На уровне нижних ступеней пирамиды Маслоу.
4: Да, эта потребность обеспечивает чувство контроля над собственной жизнью. Точно так же, как наличие воды или электричества в доме. Внезапное отключение от сети не приносит никакого умиротворения. Оно провоцирует мгновенную массовую панику.
6: То есть панику вызывает не невозможность посмотреть развлекательное видео, а потеря фундаментального чувства безопасности.
4: Абсолютно верно. Можно представить состояние человека, который внезапно понимает, что он не может проверить, доехал ли его ребенок до школы.
6: Угу. Невозможно дозвониться пожилым родственникам на другой конец города.
4: Да, нельзя узнать об их самочувствии, нельзя вызвать такси или скорую помощь через привычное приложение. Этот внезапный информационный вакуум моментально провоцирует всплеск тяжелых тревожных расстройств, панических атак и депрессий.
6: Действительно, это лишение базовых инструментов выживания в городе.
4: Более того, существует огромное количество уязвимых групп людей, которые используют интернет исключительно для получения критически важной психологической поддержки через специализированные анонимные чаты и форумы.
6: И их тоже отрезают.
4: Да, и лишение этих инструментов ощущается не как освобождение от экранов, а как форма жестокого психологического насилия и принудительной глубокой изоляции.
6: А если говорить о долгосрочных перспективах развития общества, об образовании и науке? Кажется, что если экономика рухнет за считанные недели, то интеллектуальный потенциал страны будет уничтожаться медленнее, но последствия будут абсолютно необратимыми.
4: Последствия для образования и науки будут действительно фатальными. На сегодняшний день около 70% высших учебных заведений используют сложные гибридные форматы обучения.
6: Современное образование – это же давно не просто лектор с мелом у доски.
4: Конечно, это облачные системы управления обучением, платформы для совместного написания кода, системы проверки на антиплагиат, доступ к гигантским электронным библиотекам.
6: Получается, отключение или жесткая фильтрация интернета даже на одну неделю в период сессии разрушит весь процесс.
4: Полностью.
6: Вполне возможно, что вместо идеального послушного общества эта система контроля породит самую сложную и масштабную теневую экономику идентичности в истории человечества.
4: Это потрясающая мысль для самостоятельного размышления. которая действительно открывает совершенно новые грани проблемы. И, похоже, появится возможность наблюдать ответ на этот вопрос в реальном времени уже в самом ближайшем будущем. На этом сегодняшний анализ завершен. До новых разборов.
7: Всем пока, до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
8: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше 2 часов, а режим беспилотной опасности продлился почти 1,5 часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
9: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
8: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
10: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
8: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратила крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
11: В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат. И что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
12: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
11: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
13: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там у пенсионеров, условно, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии. Индексации, которые не покрывают реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года. Еще пару месяцев и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение к февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету, еще и налоги повышают, и кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
11: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя совета директоров компании «Спар Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристических потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-дронирования суточно.ру, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7 тысяч рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4,5 тысяч рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины – по 800-1000 рублей. 1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый Цезарь – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей, сейчас 875. Килограмм семги – 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход – 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
16: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
15: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
17: Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего.
15: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
18: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
15: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
19: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
15: По данным венгерских СМИ, митрополит Илларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
20: Член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев о полном провале импортозамещения в российском кинематографе.
21: Дискредитировала себя идея отказа показа на майские праздники импортного кино. Потому что как только кинотеатры отказались на майские праздники показывать зарубежные картины, стало ясно, что русским зрителям русское кино неинтересно. Я даже не говорю про абсолютно халтурно сделанную картину «Литвяк», просто халтурно сделанную, потому что в 21 году 21 века такие картины уже не делают. Их делали лет 50 назад. Даже «В бой идут одни старики» сделано технически лучше. Фантазийно, от слова «необузданная фантазия», про этих буеристов, дико смешное кино, которое тоже в прокате провалилось. Мне кажется, что нужно, к сожалению, признать, что идея импортозамещения в области кинематографа абсолютно провалилась, себя дискредитировала. Российское кино не способно вытащить кассовые сборы на уровень до 2024 года. Ну вот я в пессимизме.
3: Криминальные новости.
22: Студент 2 месяца планировал убийство собственного отца в Липецкой области. Он попросил лучшего друга ему помочь и спрятать тело. Артем резал папу, Дима стрелял в мужчину. По данным ШОТ, 18-летний студент Липецкого техуниверситета Артем давно вынашивал план жестокого убийства отца. Его друг Дима без проблем согласился помочь. Купили оружие, переделали его под огнестрельное, взяли нож. 22 мая, около 5 вечера, отец приехал за сыном в общагу. Хотел забрать его домой. Но к нему в машину Артем сел вместе с другом Димой. По пути спустя 20 минут парни набросились на жертву в машине. Тот сопротивлялся. Но Дима хладнокровно выстрелил в мужчину несколько раз, а Артем добил родного отца ножом. Тело оттащили на 500 метров от дороги в лес. Машину бросили. Дима спокойно уехал к себе домой, Артем назад в общежитие. Во время поисков следователи допросили друга Диму. Тот заметно нервничал. молчал и в итоге раскололся. Артема задержали чуть позже. На допросе он заявил, что не раскаивается в убийстве отца, а наоборот, расстроен, что придумал такой плохой план, раз его смогли так быстро вычислить. Дело расследуют региональные структуры и СК. Мотивы убийства выясняются. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на 5,5 миллиардов рублей у экс-замминистра обороны Руслана Цаликова. В доход государства обратили деньги, люксовые квартиры, дачи в элитных поселках, коммерческие объекты в Москве и Подмосковье, а также активы компании «Сандора», которую привлекали к исполнению контрактов Минобороны. Часть своего имущества Цаликов переписал на родственников и окружение. Например, на мать бывшего заместителя Шойгу была оформлена квартира стоимостью почти 70 миллионов рублей и два машиноместа. Суд проходил в Москве в закрытом режиме. На этом настояла Генпрокуратура, указав, что раскрытие материалов дела может нарушить публичные интересы государства в сфере обороны. В марте 2025 года Руслана Цаликова задержали по уголовному делу о создании преступного сообщества, растрате, взяточничестве и отмывании денег. На время следствия его отправили под домашний арест. 8 задержанных по всей России мусульманских богословов арестовали по делу об участии в террористической организации. Стало известно о задержании и аресте заместителя муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авдаллаху Ахмеда, а также ингушского богослова и общественного деятеля, бывшего заместителя также задержанного муфтия Карелии Висама Али Бадвила Ахмеда Тангиева. По данным «Коммерсанта», в 10-х числах мая 8 человек были арестованы по обвинению в участии в террористической организации. По данным следствия, фигуранты в апреле прошлого года вступили в ряды международной религиозно-политической организации «Братья-мусульмане», а также посещали в Санкт-Петербурге собрание структурных подразделений этого движения. При этом «Коммерсанту» неизвестно, в каком именно регионе обвиняемым избрали меру пресечения, а также судили их вместе или нет. Ранее сообщалось, что в России прошли задержание ряда представителей Духовного управления мусульман России. В частности, были задержаны действующий муфтий Мордовии Раиль Хизрат Асаинов и бывший муфтий Карелии Висам Али Бардвил. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
0: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дронов остановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ Роснефти полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
1: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетают под ним и тем же объектом, и все объекты, которые которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно, и мы об этом, наша команда, говорим уже много лет, то можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
0: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
2: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
0: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
5: Учим китайский вместе.
6: Как по-китайски будет слово «лиса»?
23: Хули.
6: Еще раз. «Лиса» по-китайски будет
23: «хули».
6: И третий раз.
23: Хули.
6: Учим китайский легко и весело.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
24: Журналист Павел Иванов о попытках депутатов снизить количество разводов усложнением самой процедуры развода.
25: Депутаты Госдумы думали о вас. Провели круглый стол и обсудили, как же нам поднимать демографию, как помочь молодежи создавать семьи. То я где-то год назад, и полтора года назад, и два года назад стал приводить примеры, как в самом деле там Япония, Южная Корея, Китай, страны, столкнувшиеся с серьезными демографическими вызовами, в самом деле создают такие платформы, где точно можно узнать, что у человека нет там каких-то огромных долгов, что он не состоит на учете в психоневрологии, ну вот какие-то базовые такие вещи о человеке, подтвержденные, что это, ну, не уголовник, что с ним можно попытаться построить какие-то отношения с хорошими перспективами на создание полноценной семьи. Да, в России начали об этом думать, начали предлагать. Есть моментики. Вот Валентина Ивановна Матвиенко говорит о том, что нам нужно усложнить процедуру развода. Давайте пройдемся просто по нескольким новостям. В Мытищах, Москва, супруги убили друг друга во время ссоры. Соседи услышали громкие крики, вызвали полицию. Дверь пришлось скрыть, она была заперта изнутри, сообщили в подмосковном следкоме. В квартире обнаружили тела супругов с колото-резанными ранами шеи и груди. Переубивали друг друга. Не дадим разводиться? Не дадим разводиться. Пусть сидят в одной квартире, пока друг друга не переубивают. Второй пример. Петербурженка жестоко убила мужа, потому что он начал жить для себя и перестал платить ипотеку. Развлекался, гулял, стал чаще улыбаться. Как ты смеешь улыбаться, мерзавец? у нас тут такая серьезная движуха. Надо поднимать экономику страны. Не допустим, не забудем, не простим. Накануне 8 марта пара поссорилась, женщина стала предъявлять мужу претензии за отсутствие платежей по ипотеке, коммуналке и фокуса на собственной жизни. В результате ссоры женщина взяла кухонный нож, нанесла Антону не менее 4 ударов в шею, а после просто ушла из квартиры, оставив тело в комнате. Мало расписаться, мало быть в формальном браке, мало сходить на свидание и поверить, что что-то там дальше будет. Это прям большая работа. По-хорошему, в системе образования нужен курс психологии семейной жизни.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».

0: Параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
1: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
0: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
2: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
0: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
3: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
0: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
5: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
0: Солдаты перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1.5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
6: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся океан, нас с воздуха. Без боли нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости, короче, все с разной стороны. Вот он и война.
0: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
6: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все, их 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
0: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм».

0: За время службы он видел большое количество погибших.
1: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
0: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
3: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
0: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
4: Что прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть, вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
0: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
0: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
7: Привет!
6: Если взглянуть на официальную статистику, то около 50% территории Москвы – это зеленые зоны.
7: Ого! Ну, 50% – это прям очень круто. Впечатляющий показатель для любого мегаполиса.
6: Звучит просто безупречно, да? Типа полная гармония города и природы.
7: Ага.
6: Но есть один огромный парадокс. За этим красивым статистическим фасадом кроется какой-то системный сбой.
7: В смысле? Что не так с этими процентами?
6: Но проблема в том, что в реальности каждый месяц в городе бесследно исчезают целые гектары лесов.
7: Прям каждый месяц. Гектарами.
6: Именно. И чтобы понять, как это вообще выглядит на практике, достаточно мысленно перенестись на западную окраину Москвы, в район Кунцево.
7: Угу.
6: 14 мая 2026 года. Обычный весенний вечер, сумерки. Люди гуляют у стадиона «Медик», там прямо граница природного парка «Москворецки». Тишина, свежий воздух. И вдруг эту тишину просто разрезает оглушительный рев бензопил.
7: С точки зрения банальных санитарных норм и безопасности, это же вообще незаконно. В сумерки работы проводить.
6: Вот, вопросы появляются моментально. Местные жители подбегают туда, а там рабочие в светоотражающих жилетах при свете мощных прожекторов методично валят вековые дубы.
7: Жесть. А документы у них какие-то были? Ну, информационный щит хотя бы.
6: Вообще ничего. Ни счетов, ни разрешений, ни сроков. Люди в шоке, пытаются остановить прораба, требуют хоть какие-то бумаги показать.
7: Ну, в такой ситуации следующий логичный шаг – это просто вызов полиции. Они же обязаны приостановить все физические действия до выяснения.
6: Полиция действительно приезжает, но знаешь, что происходит дальше?
7: Проверяют документы?
6: Если бы. Наряд начинает жестко оттеснять самих местных жителей.
7: Серьезно?
6: Да. Людям прямо через мегафон объявляют, что они препятствуют законной деятельности строительной компании. Начинаются задержания, а к утру от этой зеленой рощи остается только выжженная, перепаханная тракторами земля.
7: Слушай, ну может это просто какой-то локальный эксцесс? Ну, подрядчик попался недобросовестный.
6: Если бы это была аномалия, инцидент в Кунцево – это вообще не исключение. Это маркер. Это яркая иллюстрация того, как право горожан на нормальную среду проигрывает аргументу о, скажем так, государственной необходимости. Этот системный механизм отчуждения территории выстраивался целое десятилетие.
7: Но ради объективности мегаполис же не может просто замереть и не развиваться. Инфраструктура требует каких-то жертв. А с чего вообще вся эта хронология началась?
6: Рубиконом смело можно считать 2016 год. Это восток Москвы, парк Кусково.
7: Ага, помню.
6: Там же не просто лес, это историческая усадьба 18 века.
7: Но подожди, транспортный коллапс – это же была реальная проблема. Город буквально стоял в диких пробках.
6: Это правда.
7: И магистраль такого уровня – это прям необходимость. Логика градостроителей тут абсолютно прозрачная. Трасса разгружает восток, машины не стоят в заторах, выбросов меньше. То есть в долгосрочной перспективе это даже плюс для экологии.
6: Звучит как идеальный план на бумаге, но цена оказалась просто фатальной для конкретного парка. Экологическая оценка потом показала катастрофическое снижение биоразнообразия. Из-за шума, из-за вибрации от трассы навсегда исчезли краснокнежные птицы.
7: Угу.
6: И этот сценарий оказался заразным. В 2018 году то же самое повторяется в Битцевском лесу.
7: Снова дорожное строительство.
6: Да, массовые протесты, безжалостная вырубка.
7: Ну, дороги – это кровеносная система экономики. Без них никак. Но одним дорожным строительством дело же не ограничилось.
6: Вообще не ограничилось. Настоящий перелом – это 2020 год. Западные районы. Солнцево, Внуково, Новопеределкино.
7: Так, и что там строили?
6: А там появление экскаваторов начали объяснять уже не заботой о водителях. Появился новый универсальный термин – режимный объект.
7: Oh.
6: Территории в парках начали обносить высокими заборами с колючей проволокой, усиленная охрана, круглосуточные работы. А на все жалобы жителей ответ один. Обращайтесь в Министерство обороны. Там начали размещать системы ПВО.
7: Ну слушай, тут логика тоже вполне объяснима. Вопросы физической безопасности столицы – это всегда приоритет?
6: Безусловно.
7: С технической точки зрения, радары и зенитные установки надо ставить на доминирующих высотах, а природные нетронутые территории в Москве исторически как раз на таких холмах и находятся. Это же банальная география, а не какой-то злой умысел. Логично защищать город с самых высоких точек.
6: Никто никогда не оспаривал право на защиту. Проблема-то в другом. Почему ради этого нужно уничтожать именно природу?
7: В смысле? А где еще?
6: Да в Москве существуют просто колоссальные площади заброшенных промышленных зон. Огромные пустыри и территории бывших заводов. Почему под топор идут парки? Статистика за 2023 год просто пугающая. Потеряно более 300 гектаров лесов.
7: 300 гектаров за год? Это получается где-то 420 футбольных полей.
6: Именно. И в подавляющем большинстве случаев страдают именно окраины, спальные районы. Те самые места, где люди специально брали ипотеку ради близости к природе.
7: Ну, такие объемы – это уже не точная застройка, это прям индустриальный конвейер. Но как им удается физически подавлять возмущение людей на местах? Это же сложно?
6: Анализ конфликтов показывает, что это идеально отлаженный бизнес-процесс. Есть прям конкретный тактический регламент невидимого захвата. И первый шаг – всегда начинать работы без документов.
7: То есть вообще без официальных бумаг. Но любое действие с деревьями же требует порубочного билета?
6: 100%. Порубочный билет – это база. Там прописано, какое дерево в каком состоянии можно рубить. Но подрядчики просто выгоняют технику, ставят непроницаемый забор и сразу начинают пилить.
7: А смысл?
6: Цель простая – не дать людям времени на самоорганизацию. Нет билетов, нет счетов с контактами.
7: Рискованная стратегия. Если жители успеют вызвать инспекцию, компании же впаяют огромные штрафы за незаконную рубку.
6: Штраф для юридического лица составляет в среднем от 50 до 100 тысяч рублей.
7: И все?
6: И все. Для крупных строительных холдингов с бюджетами в сотни миллионов это вообще смехотворная сумма. Это просто мелкая издержка, которая заранее заложена в смету.
7: Экономически обоснованное нарушение, получается.
6: Именно. И это подводит нас к четвертой, самой лицемерной технологии – маскировке уничтожения под санитарную рубку.
7: Ну подожди, санитарная рубка – это же абсолютно легитимный инструмент. Деревья стареют, болеют, тот же короед, сухостой надо убирать, иначе во время урагана ствол кому-нибудь на голову упадет. Обычный человек на глаз не определит, гнилое дерево внутри или нет.
6: Вот в этом «не определить на глаз» и кроется главная манипуляция – под видом жизненно необходимой санитарной рубки уничтожаются абсолютно здоровые зеленые деревья. Механизм дендрологического подлога работает безотказно.
7: Это как...
6: Прикормленный эксперт пишет акт. 20 дубов, поражены стволовой гнилью, несут угрозу. Деревья мгновенно спиливают, перемалывают в щепу и вывозят на свалку.
7: И доказать обратное уже невозможно?
6: Физически невозможно.
7: Потому что объект исследования уничтожен. Независимая экспертиза пня ничего не покажет. Это знаешь как вынести человеку приговор, привести в исполнение, а только потом предложить адвокатам поискать улики в пользу невиновности.
6: Безупречная аналогия. Нет объекта, нет уголовного дела. Но и пятая технология, которая закрепляет этот успех – создание свершившегося факта.
7: Типа надо успеть пройти точку невозврата как можно быстрее.
8: Точно. Главная задача застройщика – залить бетонный фундамент до того, как суд вынесет решение. Судебная система неповоротлива. Иски от экологов рассматриваются долгие месяцы.
7: А за это время?
8: А за это время подрядчик вырубает лес, роет котлованы и льет бетон. И когда дело доходит до финального заседания, судья видит перед собой готовый объект за сотни миллионов рублей. Никто не возьмет на себя ответственность сносить его ради восстановления леса.
7: Слушай, эти физические методы на земле – это реально жесткий агрессивный механизм. Но они же не могут существовать просто в правовом вакууме. Любой экскаватор требует прикрытия бумажками. Особенно, когда речь про особо охраняемые природные территории – ООПТ.
6: Теоретически статус ООПТ делает землю абсолютно неприкосновенной. Капитальное строительство там запрещено. Но есть юридическая магия. Четыре отработанные схемы создания иллюзии защиты. И первое, самое топорное – банальное изменение границ на бумаге.
7: просто выдавливают нужный кусок из заповедника.
8: Да, под предлогом уточнения кадастровых данных. Классический пример — Косино-Ухтомский район, 2022 год. Минус 7 гектаров живого леса ушло под социальную стройку. Выпускают неприметное постановление, участок становится обычной землей, и на следующее утро там заводят бензопилы. Просто взяли и...
7: И вычеркнули лес из реестра. Жестко. Но законодательство же часто требует компенсации. Если забирают гектар парка, обязаны компенсировать гектаром в другом месте. Это вторая схема.
8: Да, равноценная замена. Бухгалтерский подход к экологии. Старый лес вырубают под фундамент, а статус особо охраняемой территории торжественно дают какому-нибудь заброшенному пустырю с репейником или узкой полосе вдоль шоссе.
7: Но дай побуду адвокатом дьявола. Квадратные метры в отчетах-то сходятся? Если общая площадь зелени в городе на бумаге не меняется, значит, баланс соблюден. Зачем так яростно цепляться за конкретный кусок земли, если дают альтернативу той же площади?
8: Да потому что экосистема – это не клеточки в Excel. Нельзя компенсировать потерю векового дуба, подземных грибниц, гнездовья птиц тем, что подрядчик воткнет десяток хилых прутиков возле загазованной трассы.
7: Ну да, они же засохнут просто.
8: Гарантированно засохнут и погибнут через год от реагентов и выхлопов. Лес формируется десятилетиями, отчетность закрывается за один день.
7: Аргумент принимается. Биоразнообразие гектарами не измеришь. А как быть, когда статус ООПТ сохраняют, а стройка все равно идет?
8: А это третья схема. Изменение функционального зонирования внутри парка. Участок переводят из заповедной зоны в рекреационную или хозяйственную под предлогом масштабного благоустройства.
7: Слушай, ну благоустройство – это же как раз то, чего многие хотят. Весной обычные лесные тропинки превращаются в грязное месиво, проложить ровный асфальт, поставить красивые скамейки, освещение. Разве это не цивилизованный подход к комфорту?
8: Комфорт для человека в лесу означает смерть для дикой природы. Туда загоняют тяжелую технику, снимают плодородный слой почвы, кладут асфальт, ставят бетонные бордюры. А бордюры отрезают пути миграции мелких животных.
7: Белки, ежи.
8: Да. Яркие фонари дезориентируют птиц. В итоге лес превращается в стерильный мертвый сквер. Там ни птицам, ни животным не выжить.
7: Плюс есть еще сугубо экономический аспект. Экология же напрямую конвертируется в стоимость квадратного метра.
8: О, это один из самых болезненных ударов. При вырубке прилегающего парка рыночная стоимость квартир в районе моментально падает на 10-20%.
7: Ну да, покупал с элитным видом на лес...
8: А за одну ночь получил квартиру с видом на бетонную стену. Средний класс теряет колоссальные деньги. Обещания зеленого района в рекламных буклетах оказываются просто циничным обманом.
7: Слушай, если свести воедино всю эту фактуру, от ночных вырубок до фиктивных слушаний, картина вырисовывается крайне тревожная. Каждое срубленное дерево – это уже не просто потеря флоры. Это прям глубокий шрам на социальной стабильности мегаполиса. Развилка перед системой управления предельно очевидна.
8: Выбор действительно простой. Либо сохранение зеленого каркаса и реальный диалог с обществом, либо превращение территорий в каменные джунгли, что неизбежно приведет к еще большей радикализации и отчуждению горожан.
7: При этом возникает поразительный парадокс. Уничтожая парки, бюрократическая машина своими же руками создает то, с чем обычно жестко борется. Она формирует мощное, невероятно сплоченное гражданское общество на местах.
8: Точно.
7: Обычные люди, которые годами не знали соседей по лестничной клетке, внезапно объединяются ради куска леса. Создают закрытые чаты, изучают градостроительный кодекс, скидываются на независимых адвокатов, формируют устойчивые горизонтальные связи.
8: И этот феномен реально заставляет задуматься о более масштабных последствиях. Глядя на это отчаяние, на готовность людей рисковать свободой и работой ради деревьев, возникает очень провокационный вопрос. Не станет ли именно экологическая повестка тем самым крепким фундаментом, на котором в будущем выстроится совершенно новая форма политического самосознания в стране?
7: Сильная мысль.
8: Вопрос, который пока остается открытым. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч.
7: Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном.
9: В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ Роснефти полностью остановил переработку сырья. Причина – в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
10: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под одним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
0: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
11: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, Московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать Уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
0: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
9: Главные новости дня.
12: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
13: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
12: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
14: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
12: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
15: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
12: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
16: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже, в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
12: По данным венгерских СМИ, митрополит Иларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
17: Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг использовал обсценную лексику, когда рассказывал о разрастающейся дыре в бюджете.
18: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Но мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, мы войну ведем, надо войну выигрывать. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта.
19: в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
21: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
20: Логистический кризис, военкор Котинок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
22: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
23: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
24: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
23: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
25: Больно. Я не могу, блядь, накрылся диагноз, еб***ь, воздух. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война,
23: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
25: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
23: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
26: Я на войне потерял
1: Ну, а товарищи, из начинающих человек 50 батареи, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... Остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
0: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Тир для вражеских дронов. Военкор Котенок о назревающей проблеме на границе с Ростовской областью.
5: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до весела Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же, многополосный, находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
4: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
6: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объекта. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
4: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
5: К ночи снова рубит у нас интернет, кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной, значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам, а мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин чувствует эту боль, говоря словами профессора в рассказе «Экзамен». Страна наша много воюет. Трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал. Сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Читайте русских классиков. У них все написано.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
8: Главные новости дня.
0: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий.
7: Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
9: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
7: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
10: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
7: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
11: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
7: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
26: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, а их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения Новатека и сжиженный газ. Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
12: Приветствую вас. Прогноз на 27 мая. Что же пророчат нам цифры в этот день? А день погружает нас в глубокое пространство мудрости, внутренней тишины и созерцания, поскольку в системе матрицы Ладини в этот день полностью управляется девятым арканом «Отшельник». Когда эта уединенная и аналитическая энергия накладывается еще на общий фон мая, пятого месяца года, это еще пятый аркан «Иерофант», требующего соблюдения правил, традиций, структуры, эта среда превращается в идеальное время для осмысления накопленного опыта. «Отшельник» призывает нас временно дистанцироваться от внешней суеты, чтобы зажечь вот этот вот внутренний свет и сверить свои цели с глубинными ценностями. Под влиянием «Иерофанта» такой день приобретает характер такого академического наставничества. Знаете, вы способны упорядочить хаос мыслей, превратить знания и информацию в четкую стройную систему. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 27 мая Луна у нас находится в растущей фазе. Это мощный прилив лунной энергии в знаке Весов идеально дополнит энергию отшельника и даст колоссальный моментальный и ментальный ресурс для расширения планов, но требует при этом деликатного баланса между вашим внутренним миром и внешними контактами. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 7 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных, это символ гармонии, партнерства, эстетика и необходимость делать осознанный выбор сердцем. Здесь, знаете, возникает удивительный глубокий резонанс. То есть глубина и уединение отшельника, девяточка, встречаются с коммуникацией красоты шестерочки, и все это на базе традиции Иерофанта, пятая энергия. На первый взгляд это все кажется противоположным, но растущая Луна в Весах, в знаке, который изначально управляется шестеркой, мастерски объединяет такой тандем. Это означает, что ваше уединение не должно превращаться в холодное отчуждение. Здесь мудрость, которую вы найдете внутри себя, должна служить укреплению ваших союзов. сразу. Растущий лунный поток дает силы для созидания и масштабирования, и это помогает сделать правильный выбор, может быть основанный одновременно и на холодном расчете иерофанта, и искреннем отклике вашей души. С практической и бытовой точки зрения этот день требует вдумчивого, размеренного подхода к каждому действию, причем без спешки, без хаоса. И растущая луна делает этот период максимально продуктивным для созидательной деятельности. Что же можно и нужно делать в такой день? Обязательно заниматься интеллектуальным трудом. Можно писать долгосрочные стратегии, анализировать отчеты, проверять архивы, потому что отшельники луна в весах дают превосходную ментальную концентрацию. Также можно повышать квалификацию, потому что день идеален для учебы, для чтения серьезной научной литературы, может быть, посещения лекций и фиксации новых системных знаний под эгидой иерофанта. Также можно проводить камерные переговоры, то есть общаться тет-а-тет с ключевыми партнерами или наставниками, обсуждать какие-то важные вопросы в спокойной обстановке, потому что шестерка поможет найти компромисс. Ну и покупать предметы искусства или книги, то есть инвестировать в то, что несет в себе какую-то интеллектуальную ценность, может быть, эстетическую красоту, долговечность. Обязательно заботьтесь в этот день о здоровье, потому что растущая луна благоволит укреплению организма, началу, может быть, приема витаминов, прогулкам на свежем воздухе и восстановительным процедурам. Ну и проводите аудит планов, то есть зафиксируйте все идеи, которые приходят к вам в момент уединения, так как на растущей луне они имеют колоссальную силу для будущей реализации. Чего же не стоит делать в этот день, так это ввязываться в какие-то массовые шумные авантюры. Энергия отшельника требует тишины, поэтому участие в каких-то масштабных хаотичных тусовках заберет у вас слишком много сил, ни в коем случае. Не принимаем импульсивных решений на эмоциях, шестерочка, и весы требуют взвешивания всех за и против, и здесь любой поспешный выбор может привести к дисбалансу системы. Ни в коем случае не занимайтесь поучительством или какой-то высокомерной критикой, то есть избегаем желания навязать свою мудрость окружающим, даже если вам кажется, что вы знаете ситуацию лучше них. Ну и не игнорируем знаки своего тела и интуиции, потому что тихий голос отшельника говорит вам замедлиться, то отложите дела и передохните. Вот очень четко слушайте свой внутренний голос. Ну и не транжирим деньги ради мимолетных капризов, потому что растущая луна требует накопления и грамотного распределения ресурсов, а не разбрасывания их по пустякам. Так что, проведя так день, вы завершите его с ощущением очень глубокой внутренней цельности, абсолютного покоя, понимания своего дальнейшего пути, и накопленная под светом растущей луны мудрость становится вашим главным щитом и путеводной звездой. Вот такой вот прогноз, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
15: Красный карлик на радио Лента.
16: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. По всей планете бродят пугающие легенды о поездах, которые не значатся в официальном расписании, но которые иногда видят на заброшенных или даже давно разобранных путях. Они появляются из густого тумана, проносятся мимо ошеломленных свидетелей с неестественной скоростью и исчезают, оставляя после себя лишь запах горелого угля и чувство глубокого, необъяснимого холода. Самая известная из подобных историй – это история поезда, пропавшего в Италии в 1911 году. По свидетельствам, он въехал в туннель с сотней пассажиров и исчез навсегда. Десятилетия спустя в разных точках мира начали поступать сообщения о встречах с этим же составом, едущим по рельсам, которых там никогда не было. Исследователи аномальных явлений выдвигают гипотезы о временных петлях или разломах реальности, где поезд оказался заперт навсегда. Скептики же напоминают о силе массовой галлюцинации и любви людей к городским легендам, которые подпитываются видом старых заброшенных железных дорог, вызывающих у нас подсознательное чувство тоски и страха перед уходящим временем. И все же, что заставляет людей, которые не знают друг друга, описывать одни и те же детали, например, лица пассажиров в старомодной одежде, застывшие у окон? Возможно, это коллективная проекция нашего страха перед прошлым, которое не хочет отпускать наш мир. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы – это энергетические следы, оставленные событиями огромного эмоционального накала, которые записались в пространстве, как на кинопленку. А может быть, в ткани нашего мира действительно существуют невидимые рельсы, по которым ездят те, кто однажды опоздал на свой единственный поезд в вечность. Интересно, что многие очевидцы описывают резкий запах озона, который часто сопровождает мощные электрические разряды. Это дает повод многим исследователям продолжить, что такие призрачные

0: закрыта. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы — это энергетические следы сильных событий. Они записались в самом пространстве, как будто на старую кинопленку прошлого века. Быть может, в ткани нашего мира существуют невидимые рельсы для вечности. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гебо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, каких-то благодарностей, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гебо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гебо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях Гебо – это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему. Чему все будет. По здоровью Гебо нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются. Отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой. И вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что мирные переговоры

0: Споры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
1: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает. Если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, который бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент – президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше 2 часов, а режим беспилотной опасности продлился почти 1.5 часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
4: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
3: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
5: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
3: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратило крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
6: В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат, и что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
7: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
3: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания – отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
8: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там у пенсионеров, условно, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии, индексации, которые не покрывают реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года, еще пару месяцев, и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение к февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, металлургов. Все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету. Еще и налоги повышают. И кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
3: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя совета директоров компании «Спар Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристических потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-дронирования суточно.ру, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7 тысяч рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4,5 тысяч рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник 2 раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%. Но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба на 20%, овощи на 10-15%, молочные продукты на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому